Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь себе и всегда будешь рядом. Поддержим в борьбе, пока кровью омыты. Для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 20 июля. Наша тема сегодня — духовные дары. Иногда люди дискутируют о том, действительно ли нам нужны духовные дары. Послушайте, что говорит Библия в послании к Римлянам 1.11. Апостол Павел написал: «Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему». Слово «утверждение» — перевод греческого слова «телеос». Оно описывает что-то зрелое, завершенное, полностью созревшее. Апостол Павел знал, что духовные дары нужны каждому. У него не было сомнений, он сказал: «Я желаю увидеть, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, потому что я знаю, что духовные дары будут действовать, чтобы привести вас к зрелости, к завершенности. Вы станете духовно зрелыми». Итак, Павел говорит нам, что нам необходимо действие духовных даров, чтобы достичь духовной зрелости, которую Бог запланировал. А как насчет вас? Вы приняли духовные дары? Они укрепят и утвердят вас. И я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.

0: Веди здоровый образ жизни и слушай радио «Пилигрим».
1: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.

0: Приветствую всех, кто присоединился к нашему эфиру. Отдельная благодарность всем партнерам нашего служения. Спасибо, что вы делаете возможным выпуск этих передач. Сегодня я хотел бы коснуться вопроса, что такое молитва? Господи, как узнать, что Ты меня слышишь? Ибо для меня это важно. Как мог знать Авель, что Ты принял его жертву, то есть молитву? И как я могу знать, принимаешь ли мою? Да и жертва эта, то есть молитва, что значит, если блага мои Тебе не нужны? Записано в Псалме 15. Прости, дорогой Господь, как же я неразумен, полагая, что Тебе нужны мои молитвы, а не я сам. Отравленный религией разум так часто боготворит молитву, а не Тебя, Господи. Но ведь молитва – это лишь средство связи с Тобой, не более. И если нет связи этой, то и не молитва это, а всего лишь испорченный телефон. Научи меня, как молиться Богу угодно. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли? Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем, Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди Ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку Твою. Дивно для меня ведение Твое, высоко. Не могу постигнуть его. Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего? Куда убегу? Псалом 138, со 2 по 7 стихи. Пусть эти короткие мысли положат начало более глубоким рассуждениям в вашем сердце. Храни вас Господь. До свидания.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: В ситуации кризиса в семье лучше не полагаться на психолога, а сходить в храм и посоветоваться со священником, рассказал РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Чтобы сохранить семью, надо сохранить в себе Бога на первом месте, а не на месте культурного досуга и хорошей исторической традиции. Нет безгрешных людей в нашей общей больнице, но выздоравливает тот, кто понимает, что болен. И в ситуации кризиса советовал бы не полагаться на психологов, а сходить в храм, посоветоваться со священником. Практическая психология возникла из практики душепопечения, а на этом поле церковь трудится тысячелетиями и разбирается, несомненно, глубже, сказал отец Федор Лукьянов. По его словам, в корне развода лежит нежелание убрать собственное «я» из храма своего сердца, а любые измены – это выбор греха и временного удовольствия вместо радости большой и единственной любви, наслаждения чистой совестью и миром с Богом. В старые времена в случае опасности били в колокола. Этот исторический опыт возобновили в Татарстане. Теперь оповещать население об угрозах атаки БПЛА будут с помощью объявлений с минаретов мечети и колокольного звона в православных храмах. Традиционные средства оповещения не всегда охватывают отдаленные села района, тогда как звонница храма или усиленный динамиком голос с минарета слышны за несколько километров. Кроме того, такой формат обеспечивает мгновенную реакцию людей, так как звуки азана и колокола исторически ассоциируются у жителей со сбором и необходимостью совместных действий, заявила специалист по гражданской обороне Верхнеуслонского муниципального района Ольга Аблаева, которая выступила с соответствующей инициативой. Британский аналитический центр опубликовал доклад, в котором утверждается, что действующая система социальных пособий Великобритании может невольно подталкивать родителей к раздельному проживанию. По мнению авторов исследования, это негативно влияет на благополучие детей и способствует росту бедности. Доклад под названием «The Stability Advantage» – «Преимущество стабильности» посвящен связи между устойчивостью семьи и уровнем жизни. Исследователи отмечают, что существует давно подтвержденная закономерность. Дети, чьи родители расстаются, значительно чаще вырастают в условиях бедности. Однако, как утверждается в документе, нынешняя система социальных выплат устроена таким образом, что некоторым семьям финансово невыгодно вступать в брак или жить вместе. Американский пастор Дарил Стетлер, основатель библейской методистской церкви в Оклахома-Сити, активно использует искусственный интеллект для быстрой подготовки проповедей. Его коллега пошел еще дальше и создал целую ИИ-модель с проповедями, сообщила газета The Wall Street Journal. По сообщениям Стетлера, он старается экономить время, когда обращается к ИИ за помощью в написании проповедей, поскольку является отцом 7 детей и вынужден подрабатывать, чтобы позволить жилье для себя и своей семьи. Пастор также иногда занимается созданием учебных программ для других священников, с чем ему сильно помогает искусственный интеллект. Стетлер является основателем группы священников, экспериментирующих с ИИ для церкви. В то же время в штате Калифорния 37-летний преподобный Джастин Лестер разработал ИИ-модель «Пастор GPT». Она еженедельно обучается на проповедях из интернета, раз за разом загружая новые данные. Популярный американский исполнитель Дензел Вашингтон провел совместную трансляцию с известным религиозным деятелем пастором Бернардом. В рамках этого прямого эфира знаменитый актер публично подтвердил свою приверженность христианским ценностям и выразил глубокое доверие божественному провидению. Ссылка на материалы интернет-ресурса с интервью подтверждает его многолетнюю практику обсуждения вопросов веры со священнослужителями. В ходе организованного онлайн-вещания киноактер затронул текущие глобальные процессы и системные вызовы внутри развлекательной сферы. Деятель искусств акцентировал внимание на необходимости личного сопротивления внешнему идеологическому давлению. Спикер подчеркнул, что сегодня представители творческих профессий вынуждены сталкиваться со скрытыми деструктивными факторами, значительно превосходящими возможности отдельного человека. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 20 июля. Контролируйте свои желания. Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя. Псалом 37, 10 стих. Бог говорит в Своем Слове, чтобы мы находили в Нем утешение, и тогда Он исполнит желание нашего сердца. Смотрите Псалом 36, 4 стих. Мне нравится такое положение вещей, потому что много лет я старалась добиться всего своими силами и поняла тщетность своих усилий. Мы часто так сильно хотим что-то получить, что забываем следовать за Богом и находить радость в том, чтобы узнавать Его все лучше. Много лет назад у меня появилось сильное желание иметь свое служение. Я думала, что нет ничего важнее, чем служить Богу. Но я должна была понять, что даже служение Богу не должно быть для нас важнее Его самого. Умеете ли вы контролировать свои желания и находить утешение в общении с Богом? Если нет, тогда вы можете легко это исправить, постоянно напоминая себе о том, что действительно важно. Откройте все свои желания Богу, как учит нас сегодняшний стих.

0: Доверьтесь ему, и он уберет все лишнее, то, что не соответствует его совершенной воле. Не все желания приходят от Бога, поэтому не все они должны исполняться. Мы можем быть уверены, Бог обязательно даст нам то, что пойдет нам на пользу. Он хочет, чтобы вы знали, если вы не получаете того, о чем просите, возможно, у него запланировано для вас нечто лучшее. Поэтому сохраняйте спокойствие, находите утешение в Боге и позвольте ему позаботиться обо всем остальном. Божье слово на сегодня. Божий замысел намного лучше ваших собственных идей. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemeyer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Мир вам, друзья! В рубрике «Библия говорит» с вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, вопрос относительно человеческой души. Присуществует ли она до своего воплощения?
1: Библия говорит достаточно конкретно, что нет. Душа человеческая появляется в момент, тогда, когда появляется жизнь в утробе матери. Мы не можем знать точно, когда, но есть в Библии достаточно много указаний, которые позволяют нам считать, что это именно так. Ну, во-первых, само учение о том, что люди перевоплощаются, что они существовали когда-либо, и потом они принимают человеческую плоть, само это учение, оно находится в восточных религиях и в трудах некоторых философов, древних философов. Библия ничего, даже никаких малейших намеков на такое понимание человеческой природы не дает. Во-вторых, когда мы изучаем Священное Писание, мы видим несколько причин, которые позволяют нам считать, что все люди, которые живут на земле, они связаны с одним человеком, одним своим прародителем. В Деяниях апостолов, 17 глава, апостол Павел говорит в 26 стихе, он говорит, «От одной крови Бог произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли». То есть от Адама и Евы все произошли. В 5 главе послания к римлянам мы читаем еще дополнительное развитие этой идеи. Дело в том, что мы не только произошли все от Адама, а мы получили от Адама определенные качества его личности, его души, не только его тела, но и его души. Этим качеством является первородный грех. Это внутренняя склонность ко греху. Человек не может не грешить сам по себе без Бога, без Иисуса Христа. И когда мы говорим об этом качестве, это качество присуще не столько телу, сколько душе. То есть душа человеческая находится в состоянии греховности, в состоянии этой тенденции ко греху. Именно внутреннее духовное качество. Таким образом, когда мы имеем дело с любым человеком, с любой душой, она родственница Адама. А это значит, что все души не существовали раньше, а их существование связано с существованием Адама. В книге Екклесиаста, в 12 главе, мы читаем в 7 стихе, «И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его». Мы не знаем точно, каким образом Бог дает дух, но ясно написано, что именно Он дает. И мы знаем, что точно Он дает его так, что родители имеют какое-то участие в этом процессе. Во всяком случае, Адам и Ева точно имеют эффект свой, они оказали на всех нас. Вот почему нам нужен Иисус Христос. Вот почему в первом послании к Коринфянам, 15 главе сказано, как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Вот почему сказано в Писании о том, что мы во Христе новое творение. То есть нам, как людям, которые рождены от Адама, нужна новая природа. И эту природу мы можем получить только через принятие нашего Господа Иисуса Христа верою, для того, чтобы Он стал реальной частью нашей жизни, чтобы Он родил нас свыше, чтобы Он дал нам новую свою жизнь. И вот эта новая жизнь, конечно же, обновляет нашу душу. И в этом обновлении нуждается каждый из нас. Помоги нам, Господь, в этом.
0: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог!
2: Дорогие друзья! На протяжении этих нескольких недель служение «Слово благодати» проводит марафон по сбору средств для поддержки проектов на 2019 год. Голод поистине растет. Каждую неделю мы получаем от вас порядка 40 вопросов. Ежегодно 30 тысяч новых слушателей открывают для себя наши радиопередачи. Ваш вклад практически помогает менять жизни. Люди со всего мира пишут нам о том, как находят ответы на наболевшие для них вопросы. во время духовного кризиса, проблем в отношениях, сталкиваясь с диагнозом или новым вызовом в жизни. И Библия действительно говорит. Эти люди слушают, меняются и делятся истиной, помогая другим. Радиопрограммы – это лишь небольшая часть огромного служения, несущего Божье Слово через конференции, мобильное приложение, прямые трансляции, YouTube, социальные сети, библейский институт, сайт слово.org, книги и другие средства. Наше служение существует исключительно за счет добровольных пожертвований таких людей, как вы. Мы просим вас стать частью этого служения, чтобы через вас Бог действовал в жизнях других людей. Молитесь о нас и поддерживайте это служение финансово. Мы очень нуждаемся в вас. Ссылку на страницу пожертвований вы можете найти внизу в описании. Голод растет. Стань ответом.
3: Радио «Пилигрим». Удивительное радио.

Христианские притчи. Должник и царь. Царство небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов, и как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил ему и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его. Евангелие от Матфея, глава 18, стихи с 23 по 35.

тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь себе и всегда будешь рядом. Поддержим в борьбе, пока кровью омыты. Для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Страх. «И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нод, на востоке от Едема». Бытие 4 глава, 16 стих. «На холме стоял человек, все тело его дрожало. Сердце стучало так сильно, словно хотело вырваться наружу. Одна рука судорожно сжимала большой камень. Камень был в крови, небольшие капли которой падали на землю. Так неохотно земля принимала эту влагу, как будто говорила, что такой дождь ей не по нраву. Земля говорила к Богу и проклинала человека. Человек должен был трудиться на ней в поте лица, а человек пролил кровь. Кровь другого человека. Тот лежал рядом, буквально в двух шагах. Из раны на голове тоже текла кровь. Он не двигался, не говорил, просто лежал. Всего несколько минут назад шел разговор и спор, а потом один из них взял камень и сделал что-то плохое, очень плохое. Хорошо и плохо понимать эти категории братья могли с раннего детства. Вроде и не учил никто. Совесть громко говорила голосом Божьим. Медленное осознание поступка открывало новое, темное чувство, что всегда таилось где-то глубоко внутри. Теперь оно выплывало, заполняя разум и тело. Страх. Приобретенное состояние в день грехопадения. Смерть и страх. Два попутчика, что идут рука об руку. Пассажиры, готовые занять все свободное место в каждом сердце, сознании, теле. Каин боялся. Страх нес с собой отчуждение и одиночество. Словно болезнь, что уродует тело, он наносил жестокие шрамы в сердце. Первая и самая сильная мысль – бежать. И так далеко, чтобы никто не нашел. А потом отгородиться, спрятаться за высоким забором, пытаясь победить назойливое переживание. И первое проклятие – обещание мстить из уст человека, чей разум был поврежден страхом. Весь мир становился врагом. Небо, которое обещало защитить, тоже враг. На просторах молодой земли зарождалось поколение людей, живущих в страхе, движимых его идеологией. Им предстояло создать оружие и построить города от тех, кого они боялись. Музыкальные инструменты должны были заглушить тоску, разврат, одиночество. А еще попытки заключить сделку с темным духовным миром. Казалось, что союз с ужасом поможет избавиться от страха. Но мучитель не уходил. Он передавался из поколения в поколение, как кровные узы, впитывался с молоком матерей, щедро приправляя материнские чувства. И хуже всего, что он мог расти, все заполнять, а затем выплескиваться стрелами, копьями и огнем. Становился подлым союзником, развенчивая героев, порабощая слабых. Но Бог не проклинал человека страхом. Просто человек выбрал смерть за вожделенное знание, отступил от Бога и приобрел эту болезнь как дополнительную опцию. Бог предлагает свое – веру, надежду и любовь. Они и есть то драгоценное лекарство, что заставляет молчать нашего злого попутчика. Давайте прочитаем. «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх». Евангелие от Иоанна, 4 глава, 18 стих. Но Иисус, услышав это, сказал ему: «Не бойся, только веруй, и спасена будет». От Луки 8:50. «Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя». Псалтырь 61, 6 стих. У страха есть три пути возникнуть в нас – через знания, опыт и поступки, греховные поступки. Мы можем контролировать эти двери, мы можем разрушать его влияние. Принимая знания как откровение от Всевышнего, мы укрепим свою веру. Безбожное знание принесет неверие. И мы всегда должны учиться. Темнота разума порождает мрачные образы. Опыт имеет свойство нас убеждать. Если отдать его негативным эмоциям, то мы станем проповедниками паники. На каждый эпизод у нас будет случай с самыми ужасными последствиями. Но добрый опыт нам нужен, а потому иногда, преодолевая себя, не будем бояться проверять истинность Слова Божия. Наши дела, как ни странно это звучит для верующих, влияют на наши чувства. Мы будем или воодушевлены, радуясь доброму поступку, либо будем кормить ужас, ожидая.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: В ситуации кризиса в семье лучше не полагаться на психолога, а сходить в храм и посоветоваться со священником, рассказал РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Чтобы сохранить семью, надо сохранить в себе Бога на первом месте, а не на месте культурного досуга и хорошей исторической традиции. Нет безгрешных людей в нашей общей больнице, но выздоравливает тот, кто понимает, что болен. И в ситуации кризиса советовал бы не полагаться на психологов, а сходить в храм, посоветоваться со священником. Практическая психология возникла из практики душепопечения, а на этом поле церковь трудится тысячелетиями и разбирается, несомненно, глубже, сказал отец Федор Лукьянов. По его словам, в корне развода лежит нежелание убрать собственное «я» из храма своего сердца, а любые измены – это выбор греха и временного удовольствия вместо радости большой и единственной любви, наслаждения чистой совестью и миром с Богом. В старые времена в случае опасности били в колокола. Этот исторический опыт возобновили в Татарстане. Теперь оповещать население об угрозах атаки БПЛА будут с помощью объявлений с минаретов мечети и колокольного звона в православных храмах. Традиционные средства оповещения не всегда охватывают отдаленные села района, тогда как звонница храма или усиленный динамиком голос с минарета слышны за несколько километров. Кроме того, такой формат обеспечивает мгновенную реакцию людей, так как звуки азана и колокола исторически ассоциируются у жителей со сбором и необходимостью совместных действий, заявила специалист по гражданской обороне Верхнеуслонского муниципального района Ольга Аблаева, которая выступила с соответствующей инициативой. Британский аналитический центр опубликовал доклад, в котором утверждается, что действующая система социальных пособий Великобритании может невольно подталкивать родителей к раздельному проживанию. По мнению авторов исследования, это негативно влияет на благополучие детей и способствует росту бедности. Доклад под названием «The Stability Advantage» – «Преимущество стабильности» посвящен связи между устойчивостью семьи и уровнем жизни. Исследователи отмечают, что существует давно подтвержденная закономерность. Дети, чьи родители расстаются, значительно чаще вырастают в условиях бедности. Однако, как утверждается в документе, нынешняя система социальных выплат устроена таким образом, что некоторым семьям финансово невыгодно вступать в брак или жить вместе. Американский пастор Дарил Стетлер, основатель библейской методистской церкви в Оклахома-Сити, активно использует искусственный интеллект для быстрой подготовки проповедей. Его коллега пошел еще дальше и создал целую ИИ-модель с проповедями, сообщила газета The Wall Street Journal. По сообщениям Стетлера, он старается экономить время, когда обращается к ИИ за помощью в написании проповедей, поскольку является отцом 7 детей и вынужден подрабатывать, чтобы позволить жилье для себя и своей семьи. Пастор также иногда занимается созданием учебных программ для других священников, с чем ему сильно помогает искусственный интеллект. Стетлер является основателем группы священников, экспериментирующих с ИИ для церкви. В то же время в штате Калифорния 37-летний преподобный Джастин Лестер разработал ИИ-модель «Пастор GPT». Она еженедельно обучается на проповедях из интернета, раз за разом загружая новые данные. Популярный американский исполнитель Дензел Вашингтон провел совместную трансляцию с известным религиозным деятелем пастором Бернардом. В рамках этого прямого эфира знаменитый актер публично подтвердил свою приверженность христианским ценностям и выразил глубокое доверие божественному провидению. Ссылка на материалы интернет-ресурса с интервью подтверждает его многолетнюю практику обсуждения вопросов веры со священнослужителями. В ходе организованного онлайн-вещания киноактер затронул текущие глобальные процессы и системные вызовы внутри развлекательной сферы. Деятель искусств акцентировал внимание на необходимости личного сопротивления внешнему идеологическому давлению. Спикер подчеркнул, что сегодня представители творческих профессий вынуждены сталкиваться со скрытыми деструктивными факторами, значительно превосходящими возможности отдельного человека. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слово от пастора Артура Симоняна на 20 июля. «И окроплю вас чистою водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас». Иезекииль, глава 36, 25 стих. Здесь Иезекииль пророчествует о днях Иисуса Христа. До принятия Христа мы жили грешной жизнью, полной осквернения и беззакония, от чего и очистил нас Бог водным окроплением. Чистая вода, о которой говорит пророк, это есть Слово Божье, то есть Евангелие, согласно которому Христос совершенно очистил нас от всех наших грехов, пороков и от всех идолов. Мы прекрасно осознаем, что до принятия Иисуса Христа мы жили в пороках и идолопоклонстве. И совсем не обязательно поклоняться каменным или деревянным идолам, чтобы это считалось идолопоклонством. То, что для тебя дороже Бога, становится твоим идолом, и тем самым ты превращаешься в идолопоклонника. Для многих идолом может быть телевизор, приобретенный как предмет роскоши, к которому нельзя даже пальцем прикасаться, ведь он частичка жизни владельца. Я слышал много подобных историй, когда кто-то из гостей ломал тарелку из такого сервиза, и хозяева получали инфаркт. Но Господь освободил нас от таких пороков и очистил нас. Возлюбленные, хочу сегодня сказать вам, что кровь Христа очищает нас. И когда мы очищены, давайте не возвращаться вновь к безгласным идолам и сквернам. Давайте вновь шагать в силе Евангелия, и кровь Иисуса Христа очистит нас от всякого беззакония. Да благословит вас Господь. Аминь.
1: Радио «Пилигрим».

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

0: Вы слушаете «Христианское радио». План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 19, начальнику хора, псалом Давида. «Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебе имя Бога Иаковлева, да пошлет тебе помощь из святилища, из Сиона, да подкрепит тебя, да воспомянет все жертвоприношения твои и всесожжение твое, да соделает тучным, да даст тебе по сердцу твоему и все намерения твои, да исполнит. Мы возрадуемся о спасении твоем и во имя Бога нашего поднимем знамя. Да исполнит Господь все прошения твои. Ныне познал я, что Господь спасает помазанника своего, отвечает ему со святых небес своих, могуществом спасающей десницы своей. Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся. Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо. Господи, спаси царя и услышь нас, когда мы будем взывать к тебе». Глава 19. Когда Иисус окончил слова сии, то вышел из Галилеи и пришел в пределы Иудейские, за Иорданскую стороною. За ним последовало много людей, и он исцелил их там. И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему: «По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею?» Он сказал им в ответ: «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их?» И сказал: «Посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть, и так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Они говорят ему: «Как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею?» Он говорит им: «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует». Говорят ему ученики его: «Если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться». Он же сказал им: «Не все вмещают слово сие, но кому дано? Ибо есть скопцы, которые из чрева матерного родились так, и есть скопцы, которые оскоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить? Да вместит». Тогда приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им, но Иисус сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». И, возложив на них руки, пошел оттуда. И вот некто, подойдя, сказал ему: «Учитель, благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему: «Какие?» Иисус же сказал: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит ему: «Все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне?» Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, и следуй за мною». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали: «Так кто же может спастись?» А Иисус, воззрев, сказал им: «Человеком это невозможно, Богу же все возможно». Тогда Петр, отвечая, сказал ему: «Вот мы оставили все и последовали за тобою, что же будет нам?» Иисус же сказал им: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, в покибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых, и всякий, кто оставит дома или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную». Многие же будут первые последними, и последние первыми.
2: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 8. Такое видение открыл мне Господь Бог. Вот корзина со спелыми плодами. И сказал он: «Что ты видишь, Амос?» Я ответил: «Корзину со спелыми плодами». Тогда Господь сказал мне: «Приспел конец народу моему Израилю, не буду более прощать ему. Песни чертога в тот день обратятся в рыдание, говорит Господь. Много будет трупов, на всяком месте будут бросать их молча. Выслушайте это, алчущие поглотить бедных и погубить нищих. Вы, которые говорите: когда-то пройдет новолуние, чтобы нам продавать хлеб, и суббота, чтобы открыть житницы, уменьшить меру, увеличить цену сикля и обманывать неверными весами, чтобы покупать неимущих за серебро и бедных за пару обуви, а высевки из хлеба продавать». Клялся Господь славою Иакова: «Поистине вовеки не забуду ни одного из дел их. Не поколеблется ли от этого земля, и не восплачет ли каждый, живущий на ней? Взволнуется вся она, как река, и будет подниматься и опускаться, как река египетская. И будет в тот день, говорит Господь Бог, произведу закат солнца в полдень, и омрачу землю среди светлого дня, и обращу праздники ваши в сетование, и все песни ваши в плач, и возложу на все чресла вретище, и плешь на всякую голову, и произведу в стране плач, как о единственном сыне, и конец ее будет, как горький день. Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних, и будут ходить от моря до моря, и скитаться от севера к востоку, ища слово Господне, и не найдут его. В тот день истаивать будут от жажды красивые девы и юноши, которые клянутся грехом самарийским и говорят: жив Бог твой Дан, и жив путь в Версавию. Они падут и уже не встанут». Глава 9. «Видел я Господа, стоящим над жертвенником, и Он сказал: ударь в притолоку над воротами, чтобы потряслись косяки, и обрушь их на головы всех их, остальных же из них я поражу мечом. Не убежит у них никто бегущий, и не спасется от них никто, желающий спастись. Хотя бы они закрылись в преисподнюю, и оттуда рука моя возьмет их. Хотя бы взошли на небо, и оттуда свергну их. И хотя бы они скрылись на вершине Кармила, и там отыщу и возьму их. Хотя бы сокрылись от очей моих на дне моря, и там повелю морскому змею уязвить их. И если пойдут в плен впереди врагов своих, то повелю мечу и там убить их. Обращу на них очи мои, на беду им, а не во благо. Ибо Господь Бог Саваоф коснется земли, и она растает, и восплачут все живущие на ней, и поднимется вся она, как река, и опустится, как река египетская. Он устроил горние чертоги свои на небесах, и свод свой утвердил на земле, призывает воды морские и изливает их по лицу земли. Господь – имя ему. Не таковы ли, как сыны Эфиоплян, и вы для меня, сыны Израилевы, говорит Господь? Не я ли вывел Израиля из земли египетской, и филистимлян из Кафтора, и арамлян из Кира? Вот очи Господа Бога на грешное царство, и я истреблю его с лица земли. Но дом Иакова не совсем истреблю, говорит Господь. Ибо вот я повелю и рассыплю дом Израилев по всем народам, как рассыпают зерна в решете, и ни одно не падает на землю. От меча умрут все грешники из народа моего, которые говорят: не постигнет нас, и не придет к нам это бедствие. В тот день я восстановлю скинию Давидову падшую, заделаю трещины в ней, и разрушенное восстановлю, и устрою ее, как в дни древние, чтобы они овладели остатком и дома, и всеми народами, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие. Вот наступят дни, говорит Господь, когда пахарь застанет еще жнеца, отопчущий виноград сеятеля, и горы источать будут виноградный сок, и все холмы потекут, и возвращу из плена народ мой Израиля, и застроят опустевшие города, и поселятся в них, насадят виноградники и будут пить вино из них, разведут сады и станут есть плоды из них. и водворю их на земле их, и они не будут более исторгаемы из земли своей, которую я дал им, говорит Господь, Бог твой».

Аллилуйя. Только Ты, Господь. Только Ты. Только в Тебе успокаивается душа наша. Только в Тебе мир.

ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.

0: слушайте радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим. Доброе утро на радио Пилигрим.
2: Доброе утро, друзья, на радио Пилигрим. Приветствуем вас.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: И сегодня в студии Юрий Анатольевич Кривонос, Марго Кубенова и Аля Ануфриева. И разговаривать мы будем на тему «Роль человека в божественном плане». Юрий Анатольевич,
3: да.
2: Ну вы вчера...
3: Но я бы даже уточнил, не плане, а проведение.
2: А чем план проведения отличается?
3: У проведения есть план. Понимаете, план – это лишь некая цель, некая идея. А проведение – это, ну, как бы вам сказать, есть местописание такое, где написано «все им стоит». На первый взгляд непонятное местописание, что значит «им», что значит «стоит». Но, на мой взгляд, емче не выразишь. То есть проведение – это то, что дает этому миру существовать. С одной стороны, а с другой стороны, то, что этот мир, это творение Божие, ведет к определенной цели.
2: Интересно, вот есть люди, которые считают, что если Бог и есть, то Он сотворил этот мир, а потом отошел от дел и оставил его работать по тем правилам, по тем законам, которые Он создал. Но, исходя из места Писания, которое вы только что привели, это не так. То есть Господь не может оставить этот мир, и этот мир не будет работать, как Он работает сейчас.
3: Абсолютно верно. Дело в том, что представление такое есть, оно возникло не просто так. Оно возникло от того, что люди, размышляя, пришли к выводу, раз в мире столько боли, страданий, там, огорчений, то, наверное, это от того, что тот, кто создал этот мир, он отвлекся чем-то, он ушел.
4: Занят.
3: Есть такая история, старая гностическая история, миф такой, что Бог огорчился на людей. Они не слушаются Бога. И поэтому он оставил их, махнул на них рукой.
2: То есть это где-то после потопа, когда он решил больше не уничтожать, то он вообще ушел, покинул
3: мир. Ну, где-то после потопа, может быть, после того, как раз за разом народ израильский, народ Божий отступал от него. Где-то, когда закончилась книга Судей, вот история, царь Давид. Но еще вот вроде бы Господь говорил, а потом уже после возвращения из плена народа израильского, ну вот замолчали. Есть такое понятие молчания пророков, великое молчание пророков. И когда оно произошло, вот этот период настал, когда пророки замолчали, это, наверное, лет за 300-400 до Христа, вот некоторыми это воспринято было, или, скажем так, некоторые считают, что чисто исторически, наверное, в этот период Бог куда-то ушел.
2: И до сих пор находится...
3: Мы не знаем,
2: с нами.
3: Мы не знаем, где.
2: Не с нами,
3: да. Отсюда возникает идея, надо же что-то делать. А управляющий ушел, куда он делся? Да? Здесь очень хорошо как раз накладывается на это представление притча Христа, когда он рассказывает о господине, который ушел, оставил что-то делать другим, но задержался при возвращении. И иные начали делать то, что хотят, другие решили, как присвоить его имущество. Третьи, в общем-то, начали заниматься насилием, безобразием всяким разным. Ну, нет господина. Понимаете? И вот эта притча Христова, она натолкнула кого-то на мысль, что да, господин куда-то ушел. Но если мы говорим с точки зрения вообще такой глубокой, философской и библейской, то мы понимаем, нет, он не ушел куда-то, он не покинул этот мир.
2: Почему это невозможно?
3: Почему это невозможно? Ну, потому что все, что оставлено Богом, перестает просто существовать. Все держится силою Его, Его рукою, как можно так сказать, Его словом. Вот все существует по Его законам и не может существовать без Него, потому что божественный закон, он от Бога исходит. И это процесс не перманентный, это постоянный процесс, как и божественная воля, как и вообще, в принципе, любое божественное установление для этого мира, для этой вселенной. Они без Бога не работают.
2: Но тогда у людей, которые считали, что Бог отлучился и оставил их, все-таки остается вот этот вопрос, почему в мире столько зла, если все движимо Богом и все существует благодаря Ему.
3: Вот это один из парадоксов божественного провидения, потому что мы начинаем здесь не понимать, как так получается, что, с одной стороны, Бог — это божественное провидение, весь мир в Его руке, и весь мир им живет и существует, и движется, а с другой стороны, в мире столько, но, как мы понимаем, не было задумано Богом. В мире столько насилия, в мире столько неправды, столько ошибок разных. В мире столько, в конце концов, религий, языков, народов, культур, которые между собой, к сожалению, не взаимодействуют, а враждуют. Что это такое? Почему так происходит? И здесь нам дана библейская история для понимания как раз этой ситуации. Человек находится в грехе. Человек по греху своему отделен от Бога. И человеку дана возможность, или, скажем так, человек заключен в такое право поступать так, как ему удобно. То есть это дано для человека. Ты можешь, человек, делать.
0: Поступать по своему выбору.
3: По своему выбору, по своему разумению. Другое дело, что ты, человек, ограничен. Да? В чем ограничен? Своим естеством ты ограничен, ограничен тем, что ты не можешь вкусить от древа жизни, ты смертен. То есть ты ограничен временем жизни, ты ограничен пространством этой жизни, ты ограничен в силах своих. И это ограничение, Богом данное для человека, предусмотренное для человека, оно, в общем-то, сдерживает человека, направляя на одну очень важную цель – дабы искали Бога, как написано все-таки, для того, чтобы человек снова вернулся к Богу, для того, чтобы человек в пути своем задавал Богу вопрос: «Господи, а правильно ли я живу?» Вот эта возможность для людей ходить по своему выбору и порождает столько печальных ситуаций, да и вообще вот как бы в этом мире различных происшествий, истории и прочего, и прочего.
2: Юрий Анатольевич, такое ощущение складывается, как будто вот мир постоянно стремится к какому-то хаосу, саморазрушению, катится куда-то вниз, а Бог на протяжении всей истории человечества пытается вот это вот человечество вытолкать куда-то наверх, понимаете? И так получается, что как будто бы его творение, оно восстало против него и постоянно против него воюет. Тут даже князем мира, князем века сего назван дьявол, правильно? То есть такое ощущение, как будто Господь не просто управляет всем, а он еще и борется со всем. То есть не просто управляет миром, но еще и как будто воюет против него.
3: Ну, в определенном смысле это так, не совсем, только в другую сторону. Мир воюет против Бога, мир против Бога враждует. А в чем заключается эта вражда? Пожалуй, в том, что мир пытается устроить свои правила в этом мире. И каждый правитель, да и каждая культура цивилизационная пытается как раз создать некие правила, некие законы, которые установят определенный мир, взаимодействие и, благополучия хотя бы для определенной части человечества. Все это приводит к вражде человека против Бога. Человек вместо того, чтобы следовать божественному определению, идет своими путями. Но здесь очень важно понимать одну такую вещь. Ограничен человек. Вот этим физическим пространством, физическими законами ограничен. Неспособностью своей, наверное, глубоко проникать в духовный мир, а лишь взаимодействовать определенным образом с ним, человек тоже ограничен.
2: Это разве не во благо ему, что он ограничен?
3: Во благо. Безусловно, это во благо, потому что на что мы были бы готовы и во что бы мы впустились, да, какие бы мы устроили порядки, если бы только этих ограничений, которые есть от Бога, не было нам дано.
2: А у Адама и Евы они были?
3: Ну, Адам и Ева, ну, прежде всего, давайте увидим, какую вещь. Человек создан из праха земного, то есть человек – существо материальное и духовное одновременно. В него вдохнут дух жизни от Бога. А у человека есть и пределы его обитания, они тоже даны Богом, начиная с Эдемского сада. В этом смысле есть его ограничения. Но у человека есть огромный творческий потенциал, который тоже дан ему Богом, и который начал реализовываться еще в Эдемском саду. А после грехопадения человеческого этот потенциал, ну, позволяет человеку выживать, человечеству выживать. В поте лица твоего будешь добывать хлеб. Но опять же, обратите внимание, Бог не ограничивает человека в создании технологий, в поиске лучших способов там, того же выращивания сельскохозяйственных культур или одомашнивания животных. То есть мы на самом деле можем многое, с одной стороны. У нас потенциал огромный. А с другой стороны, мы многого и не можем. Опять же, почему и чего мы не можем? А мы не можем того, что позволило бы нам говорить, что мы сравнились с богами, что мы стали подобными Богу. Мы можем передвигаться, как мы хотим, бывать, где хотим. Мы можем все предусмотреть, все решить и все устроить лучше, чем если бы, например, это сам Господь нам сделал. И вот этого заблуждения мы лишены, ну, лишены оснований для него, хотя в той или иной мере те или иные правители, появляясь, или культуры, утверждают, что они вот, они могут, они способны. Но время проходит, гениальные люди уходят, талантливые полководцы или руководители, они куда-то канули в лету, а мы есть те, кто мы есть.
2: Стремление человека к завоеваниям – это его стремление быть подобным Богу, то есть владеть всем?
3: В определенном

0: Здесь мы как будто сами себя опровергаем. Мы, с одной стороны, хотим вечного счастья, с другой стороны, мы почему-то достигаем его через общее несчастье. И это заблуждение, это, к сожалению, заблуждение. Но, опять же, вернемся к божественному провидению. Божественное провидение, как оно учитывает все вот это поведение человека?
1: Ведь человек, будучи верующим, также может отойти, получается, от Божьего провидения, выйти из него. Потому что мы знаем случаи, когда люди были верующими, огорчились или ушли, и могли и не вернуться.
0: Вот смотрите, здесь надо сделать определенную поправочку. Божественное провидение учитывает все. Вот оно потому и божественное, потому и провидение, что никто из него, да, выйти не может. Никто не может сказать, вы там сами, ну, с вашим Богом, а я в сторонке, и у меня все хорошо, я замечательно здесь. Нет.
1: Наверное, так и думают верующие, неверующие люди.
0: Да, они так и думают. Вы там в церкви у себя собираетесь, да, с вами там Бог говорит, ну, замечательно, здорово. А со мной...
1: не разговаривай.
0: А со мной Алиса говорит, да, там, или там кто, Google... Окей, Google и Siri, и все вот эти вот искусственные, псевдоискусственные интеллекты, псевдоинтеллект. Вот видите, я только сказал, а оно уже подключилось. Отключись. То есть встревает в разговор, пытается...
2: Четвертым будет соведущим Алиса.
0: Да, подождите, уже он говорит, сейчас я вам отвечу. Иногда, когда читаешь книгу Иова и думаешь, там появляется четвертый собеседник. Сегодня это вот как раз, вот он, четвертый собеседник. Но в книге Иова четвертый собеседник — это мы с вами, которые там вот сидели-сидели, слушали, и хотим вставить тоже своих несколько, да, фраз. А сегодня вот больше, конечно, все вот эти искусственные интеллекты, они проникают в нашу жизнь сильно. Почему? И для чего? Потому что в определенном смысле человечество пытается создать свою систему провидения. На эту тему написано много фантастических книг, снято фантастических фильмов, когда создаются вот эти суперинтеллекты, которые могут предвидеть, которые могут учитывать, которым подвластно как будто все.
2: То есть я правильно понимаю, что в идеале этот искусственный интеллект должен уметь просчитать все риски, все обстоятельства, все, что будут делать люди, что они будут говорить, и в итоге создать свое искусственно-интеллектное пророчество. То есть это как в книге, как не помню, кто автор, Академия написал, Айзек Азимов, у него тоже был какой-то человек, который умел просчитывать, и он там на века вперед мог рассказать, как будет жить народ, какие будут войны, что будет происходить, исходя из того, как...
0: Но, видите, это все аналитические алгоритмы, связанные с определенной очень точной математикой. И человечество хочет, пытается найти эти самые формулы, которые позволят ему, этому самому человечеству, вот как раз такие вещи делать. Но, опять же, давайте посмотрим, да, вот этот сериал, он как раз рассказывает или пытается показать, что... все уже рассчитано, все уже предсказано, но не все. Вот есть какие-то ветви, где расхождение имеет много вероятностей. Но я скажу так, что в принципе вероятности, количество вероятностей наших действий, оно растет с каждой минутой в геометрической прогрессии. Мы, сидя, размышляя, думая, принимая решения, составляя планы, выстраиваем уже предполагаемые возможные сценарии, которым мы можем последовать, но а чего мы еще можем не учитывать. И все это накапливается с огромной скоростью. Именно поэтому как бы невозможно, как говорят ученые, вернуться в прошлое. Невозможно в прошлое вернуться. Есть некая умозрительная возможность направиться в будущее, да, вот с помощью того, чтобы разогнаться к скорости близкой, к скорости света и чуть-чуть опередить живущих в обычном, на обычной скорости, скажем так, в этом космическом пространстве. Но нет возможности вернуться в прошлое.
2: А как же четвертое измерение?
0: Потому что эту энтропию победить нельзя. Ее невозможно победить. Она

0: не направлена, она направлена только в одну сторону. А вот когда мы говорим о Боге, о божественном провидении, божественное провидение начинается с самой идеи создания мира. Потому что Бог, создавая мир, уже его умозрел, он уже его увидел. Он увидел его весь. Он увидел то, каким он будет и каким будет его развитие. При всем при этом в этом божественном замысле учитывалось и грехопадение человека, и отступление человека, и возвращение человека к Богу через возрождение, через вот эту борьбу, наверное, о которой тоже Бог говорит Адаму и Еве, когда дает им обетование в семени. Семя, которое будет побеждать сатану, поражая его в голову. Вот смотрите, провидение не просто учитывает все, да? Провидение направляет нас к определенной цели. И выйти из него невозможно, давайте еще раз к этому вернемся, возможно в той или иной мере быть не просто, скажем так, статистом этих божественных планов и деяний, а непосредственным участником, где мы исполняем его волю и его поручения.
1: Можно ли сказать, что у людей, которые вошли в этот план и стали участниками, есть какой-то путь, а у людей, которые отказались от этого, пути нет?
0: Ну, давайте представим себе, что человечество — это некий океан. Вот не все в нем тонут сразу, да, некоторые еще хорошо себе плавают там, но в итоге все равно конец всех на дне каждого человека. И кто-то в этом в состоянии, да, погруженности или, скажем, такой безальтернативности, да, спасения, вот он, ну, насколько может сопротивляться, настолько он близко к поверхности. А если бросил, пошел на дно. Вот откуда эта фраза, да, на дно человек опустился. А кто-то барахтается, а кто-то для себя находит спасательный круг в этом океане, а кто-то даже выбирается на твердую почву. И здесь, наверное, как раз и показано, да, можно находиться в этом мире, можно жить в этом мире, да, но ты все равно дышишь воздухом, ты на поверхности, ты видишь небо, ты чувствуешь солнце, тебя что-то подкрепляет, чтобы ты оставался на этой поверхности, чтобы тебе не сгинуть, не утонуть, как вот не кануть в лету. Лето — это как раз и была у древних греков та река времени.
1: Река смерти?
0: Да, река смерти, река времени, в которую все уходит и все в ней исчезает. Но вот как раз возвращение к Богу, оно помогает тебе, находясь в тех же самых, можно сказать, условиях, но быть совершенно в ином положении. Вот это и говорит нам, или, скажем, помогает нам понять, или помогает нам занять место в божественном провидении. Мы можем в нем занять свое место. И оно не на дне. Бог дает нам возможности, ну, пребывать в общении с Ним. Да, это требует от нас определенных усилий.
1: Юрий Анатольевич, ну вот есть такое знаменитое выражение: «Мы сами творцы своей судьбы». Но исходя из того, что вы только что сказали, человек не творит свой путь, а получается, он его нащупывает, ищет, и либо находит, либо нет. То есть нельзя сотворить свою судьбу, ее можно только найти. А если ты ее не нашел, то ты новую уже не создашь.
0: Любопытно, как апостол Павел говорит о Боге. Бог хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Бог хочет, чтобы все спаслись. То есть есть в Царстве Божьем место для каждого человека. Есть божественное провидение, учитывает каждого. С одной стороны, с другой стороны, оно же и предузнает действия каждого. И с третьей стороны, оно потому и провидение, а не некая деспотия, оно не препятствует человеку в большинстве его выборов. Вот выбрал человек жить такой жизнью, он ею живет, это дано нам. В этом смысле провидение учитывает свободную человеческую волю. И потому мы, конечно же, порой возмущены: «Господи, но если ты есть, если ты знал, почему же ты допустил, вот, чтобы произошло то, другое, третье?» Бог знал и допустил. Почему допустил? Потому что вмешательство божественное в этот мир происходит через божественную заповедь, через божественное слово. И редко, когда напрямую, когда Бог направляет, скажем, ангела своего на суд, чтобы остановить кого-то. Ну, так, например, Содом и Гоморру. Но, опять же, мы видим этот божественный суд, и если Бог приходит, то есть вот этот ангел-мститель приходит, то тут спасайся, кто может. А сможет ли, если ангелы не выведут? Лот едва спасся. Так что здесь мы оставлены сами себе в определенном смысле, чтобы нам не погибнуть сразу. Потому что если мы будем делать вообще, что хотим, и получим для этого все возможности, Бог просто уничтожит этот мир. Хотя, собственно, к тому все, наверное, и идет, вот как был погублен мир потопом. Опять же, почему он был погублен? Потому что Бог сказал: зло сердце человеческое во всякое время. Божественное провидение говорило об этом? Говорило. Говорило, и в божественном провидении был план для спасения этого мира. Он хотя бы выразился в том, что Ной и его семья были спасены на ковчеге. И для мира человеческого осталась возможность существовать, продолжать дальше развиваться. Вот. Но, тем не менее, зло в мире творит человек. Это результат его выбора.
1: А значит ли это, что человек может повлиять на Божий план? Или хотя бы изменить свою роль в нем?
0: Изменить свою роль в нем. Вот смотрите, мне иногда кажется, что роли как будто все распределены. То есть есть некое предназначение, некое предузнание божественное, хотя об этом и говорится, но есть еще, говорится, о предопределении. Но я бы, наверное, здесь сделал одну такую поправку. Да, для человека есть предопределение. В каком смысле? Бог определил нам времена, пределы и сроки нашего обитания. А Бог напоминает о себе. Но какая задача у человека? Искать его. Не найдут ли его и не ощутят ли, чтобы, хотя он и недалеко от каждого из нас. И вот здесь, в этом случае, меняется в этом божественном предопределении или в божественном провидении, меняется не человеческое положение, да, а человеческое состояние. То есть я был злой, а стал добрый. Я был потерянный, а я нашелся. Я был мертвый, но стал живым. Я, может быть, был вот тем, кем я был, и остался тем, кем я был по профессии, по семейному положению,
1: Получается, что человек вообще ни на что не влияет?
0: Влияет.
1: Ну,
0: человек в процессе поиска, дабы искали. Вот смотрите, как раз возможность или способность человека искать определяет право его выбора. Но, опять же, для этого поиска человеку снова дано все. Дано ему с неба откровение определенное, чтобы человек нашел Бога. Мы все равно выбираем, как мы поступаем. Но что любопытно, божественное провидение учитывает наши поступки. Учитывает наши поступки, и как бы мы, можно так выразиться, не поступали, божественных намерений это не отменит. Но может изменить наше состояние. От этого зависит наше спасение.
2: А у божественного провидения на каждого одна цель?
0: Для каждого своя.
2: Для каждого своя.
0: Наверное, есть общая, некая общая цель, и мы видим в книге Откровения, как Бог, ну, во всяком случае, открывает людям свои планы. Но, с другой стороны, конечно, это касается индивидуально каждого. В этом смысле удивительно, что в божественном провидении все уникально. Уникально в каждый момент. Вот что-то изменилось в этом мире в этот момент. И все это учитано в божественном провидении, в определенном смысле уже.
1: То есть вы говорили, что у человека как будто бы все роли уже распределены. Если посмотреть на библейские истории, то так и кажется. То есть мы смотрим, например, на Моисея. И его путь, он перед нами открывается очень четко. И такое ощущение, как будто Моисей вроде бы даже не мог отказаться от этого пути. То есть он прошел 40 лет сначала в Египте, потом 40 лет в пустыне. Он как будто всю жизнь готовился к этому пути.
2: Ну, не скажи. Подожди, он же сделал выбор.
1: Он сделал выбор, но смотря на то, каким человеком он был, в каких обстоятельствах он был, какой у него был характер, он и был как бы готов сделать этот выбор. То есть, знаешь, я слышала такое мнение, мне человек один сказал, я его спросила, а ты там не жалеешь ни о чем в своей жизни, ты бы там изменил выбор свой какой-то. Он говорит, на тот момент, когда я этот выбор делал, я находился в таких обстоятельствах, был воспитан так, что я по-другому поступить и не мог. И получается, что он говорит, что для меня и невозможно было сделать другой выбор. То есть, как будто человек идет по жизни, и в какой-то момент выбор определяется не им самим, а тем, что происходит вокруг него, как будто он этого выбора не то что лишается, у него как будто бы есть выбор, но все складывается так, что он делает вот что-то конкретное. Но
0: вот как раз здесь есть определенный фатализм. В нем, знаете, что не учитывается? В нем не учитывается божественное откровение, то есть Бог говорит человеку, и человеческое разумение. Человек понимает божественную заповедь. Вот здесь происходит изменение. И здесь происходит изменение в выборе, как нам поступать. Если нас совсем оставить, то я вам скажу, тогда мы в этой оставленности действительно подвергнемся абсолютному разложению. Мы действительно ничего сделать не сможем. Мы будем только реагировать на ту трагедию, которая будет разворачиваться в этом мире. Но человек — это не только реакции. Человек — это еще и предвосхищение реакции, и выбор в сторону реакции. И человек — это преодоление.
1: Преодоление чего? Себя?
0: Преодоление себя в том числе. Давайте сделаем перерыв на новости.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».
4: В ситуации кризиса в семье лучше не полагаться на психолога, а сходить в храм и посоветоваться со священником, рассказал РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Чтобы сохранить семью, надо сохранить в себе Бога на первом месте, а не на месте культурного досуга и хорошей исторической традиции. Нет безгрешных людей в нашей общей больнице, но выздоравливает тот, кто понимает, что болен. И в ситуации кризиса советовал бы не полагаться на психологов, а сходить в храм, посоветоваться со священником. Практическая психология возникла из практики душепопечения, а на этом поле церковь трудится тысячелетиями и разбирается, несомненно, глубже, сказал отец Федор Лукьянов. По его словам, в корне развода лежит нежелание убрать собственное «я» из храма своего сердца, а любые измены – это выбор греха и временного удовольствия вместо радости большой и единственной любви, наслаждения чистой совестью и миром с Богом. В старые времена в случае опасности били в колокола. Этот исторический опыт возобновили в Татарстане. Теперь оповещать население об угрозах атаки БПЛА будут с помощью объявлений с минаретов мечети и колокольного звона в православных храмах. Традиционные средства оповещения не всегда охватывают отдаленные села района, тогда как звонница храма или усиленный динамиком голос с минарета слышны за несколько километров. Кроме того, такой формат обеспечивает мгновенную реакцию людей, так как звуки азана и колокола исторически ассоциируются у жителей со сбором и необходимостью совместных действий, заявила специалист по гражданской обороне Верхнеуслонского муниципального района Ольга Аблаева, которая выступила с соответствующей инициативой. Британский аналитический центр опубликовал доклад, в котором утверждается, что действующая система социальных пособий Великобритании может невольно подталкивать родителей к раздельному проживанию. По мнению авторов исследования, это негативно влияет на благополучие детей и способствует росту бедности. Доклад под названием «The Stability Advantage» – «Преимущество стабильности» посвящен связи между устойчивостью семьи и уровнем жизни. Исследователи отмечают, что существует давно подтвержденная закономерность. Дети, чьи родители расстаются, значительно чаще вырастают в условиях бедности. Однако, как утверждается в документе, нынешняя система социальных выплат устроена таким образом, что некоторым семьям финансово невыгодно вступать в брак или жить вместе. Американский пастор Дарил Стетлер, основатель библейской методистской церкви в Оклахома-Сити, активно использует искусственный интеллект для быстрой подготовки проповедей. Его коллега пошел еще дальше и создал целую ИИ-модель с проповедями, сообщила газета The Wall Street Journal. По сообщениям Стетлера, он старается экономить время, когда обращается к ИИ за помощью в написании проповедей, поскольку является отцом 7 детей и вынужден подрабатывать, чтобы позволить жилье для себя и своей семьи. Пастор также иногда занимается созданием учебных программ для других священников, с чем ему сильно помогает искусственный интеллект. Стетлер является основателем группы священников, экспериментирующих с ИИ для церкви. В то же время в штате Калифорния 37-летний преподобный Джастин Лестер разработал ИИ-модель «Пастор GPT». Она еженедельно обучается на проповедях из интернета, раз за разом загружая новые данные. Популярный американский исполнитель Дензел Вашингтон провел совместную трансляцию с известным религиозным деятелем пастором Бернардом. В рамках этого прямого эфира знаменитый актер публично подтвердил свою приверженность христианским ценностям и выразил глубокое доверие божественному провидению. Ссылка на материалы интернет-ресурса с интервью подтверждает его многолетнюю практику обсуждения вопросов веры со священнослужителями. В ходе организованного онлайн-вещания киноактер затронул текущие глобальные процессы и системные вызовы внутри развлекательной сферы. Деятель искусств акцентировал внимание на необходимости личного сопротивления внешнему идеологическому давлению. Спикер подчеркнул, что сегодня представители творческих профессий вынуждены сталкиваться со скрытыми деструктивными факторами, значительно превосходящими возможности отдельного человека. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Друзья, мы снова с вами. Я напоминаю, что в студии сегодня Юрий Анатольевич Кривонос, Марго Кубинова и Аля Ануфриева. И разговариваем мы на тему «Роль человека в божественном плане».
0: Юрий Анатольевич. Божественном провидении.
1: Божественном провидении.
0: Да. Потому что провидение, опять же повторюсь, это гораздо больше, чем план. План можно легко нарушить. Но провидение настолько, как бы это сказать, гибко, да, что в нем учитывается все.
2: И ошибки тоже получаются.
0: И ошибки тоже, и наши ошибки тоже. Это дает для нас большую надежду всегда, что при нашем выборе мы можем понимать, как апостол Павел говорит, гадательно. Мы гадательно все видим, мы гадательно понимаем. И поэтому идем как бы на ощупь. Но как бы мы ни шли на ощупь в нашей жизни, божественное провидение предусмотрит для нас и свет, и стену, на которой опереться, да, и какую-то помощь и поддержку на этом пути. И нам может показаться, что мы заблудились, а на самом деле вот за поворотом уже выход.
1: Юрий Анатольевич, а мне интересно поговорить о том, насколько человек обладает властью в этом божественном провидении. То есть иногда мы знаем, что люди есть одни, которые могут повелевать другими, решать их судьбы. Какие-нибудь власть имущие. Вот в прошлые века человек, там, например, мог вышестоящий распоряжаться даже жизнью нижестоящего, мог отправить его там на казнь или как-то жестоко наказать. И учитывает ли божественный план вот такие вот, как сказать, человеческие действия, то есть получается моя жизнь условно зависит не только от Бога, но еще и от воли какого-то человека. Захочет ли он там сделать мне что-то злое или что-то доброе? Господь же далеко не всегда хранит нас. И мы знаем, когда невинные дети погибают, или когда люди, которые во имя Бога что-то делают, тоже погибают. И такое ощущение иногда складывается, что в какой-то конкретный момент жизнь человека зависит не от Бога, а от решения вот другого человека. И почему люди наделены такой властью?
0: Ну, видите, здесь несколько вопросов, и все-таки, на мой взгляд, надо начинать с представления о божественном провидении. Провидение — это то, что, привлекая нас, да, открывая нам свои планы, в определенном смысле Бог, открывает нам и провидение, как оно действует в масштабах. Не в нашей частной ситуации. Потому что, конечно, когда мы будем смотреть на отдельно взятый эпизод, на отдельно взятую даже целую жизнь, мы не увидим планов Божьих. Мы не увидим, почему так происходит, а не иначе. Но мы должны вот здесь себя перестроить. Потому что если будем думать только о сиюминутном, как же, неужели Бог, который все видит, не учитывал, что магазин закрыт будет на перерыв. Я зря шел в него целых 200 метров из дома по жаре за бутылкой Кока-Колы, а он закрыт. Вот что ж такое. Да? Но, опять же, мы судим по-своему, и мы прилагаем к божественному провидению свои требования. А божественное провидение может работать по-другому. Ты, может быть, и вышел в магазин за колой, да, но по пути ты, наверное, что-то заметил или был способен что-то заметить, о чем бы ты мог поразмышлять или помолиться.
1: Если ты ничего не заметил, если ты просто так тащился по жаре целый час туда и обратно,
0: то у тебя есть тогда возможность подумать, а и зачем я тогда вообще ходила, не стоило ли мне, да?
1: Ну, это какие-то...
0: И стоит ли того?
2: Опасным ли я пути?
1: Да. Это какие-то маленькие эпизоды. Мы говорим о власти одного человека над другим. Почему Бог дает людям такую власть? И действительно ли эта власть у них есть? Или каждое решение, каждое из вот этих вот хитросплетений человеческих взаимоотношений все равно контролируется Богом? И даже если один человек был убит другим человеком, то это было по божественной воле.
0: Ну, смотрите, наверное, вот в этом особенность божественного провидения, что оно не наполнено целым огромным количеством мелких приказов, которые идут из божественной канцелярии. Ты скажи это, ты скажи вот то, а ты вот так поступи, а ты вот туда пойди. А в нем есть, в этом провидении, в этом его и особенность, и, наверное, это его непредставимость для нас. Вот, то есть мы затрудняемся себе даже представить, как это возможно, как это работает уникально, вся паутина взаимосвязи. Но в ней, в принципе, все вот так устроено, да, что учитывается любое событие. Учитывается. И как бы человек себя ни вел, в итоге все это приведет к достижению божественных целей. Влияет ли Бог непосредственно? Вот, вы знаете, взял и на ухо кому-то сказал, вот ты ему запрети, да, или ты возьми и измени его жизнь. Вот здесь, мне думается, как раз и возникает конфликт, когда человек вместо того, чтобы искать воли Божией, начинает утверждать свою волю, влияя на жизни людей. Но, тем не менее, даже эти ситуации, когда, казалось бы, вот чья-то воля, чей-то волюнтаризм, да, можно такой есть фраза, такая фраза, такое слово, или абсолютная власть, как ему кажется, она начинает конфликтовать с божественной волей. Есть такое, да, и иногда кажется, что зло побеждает или даже победило, потому что ну, столько оно творит вокруг себя беды. Но тем не менее, это зло сыграло определенную роль свою, да, при этом, при всем, повлияв на жизнь каких-то отдельных людей, а тут по-другому, наверное, и не может. Мы влияем на жизнь друг друга. В той или иной мере мы влияем. А кроме того, мы, наверное, еще и в той или иной мере становимся, как бы это сказать, жертвами своего же выбранного пути, своих же действий, своих поступков, взаимодействия в этом обществе. Вот, ну, построили мы такое общество, построили мы такой мир.
1: Мы построили, погодите, это же Господь назначает правителей, Господь следит за тем, как это человечество идет куда-то сквозь века.
2: А ты молишься за это правительство.
1: Да, но вот такое ощущение...
0: Вот когда ты говоришь эту фразу «Господь назначает», тогда ты должна говорить следующую фразу «А мы молимся». Вот здесь очень правильно. Потому что наше место в божественном провидении как раз должно быть активное, при активном нашем участии. Тогда мы вот в достижении этих планов находимся в определенном центре событий. То есть они касаются нас во благо. Вот есть такое местописание, о нем мы всегда говорим, Римлян, 8 глава, к тому же, да, или как там написано, что призванным, точнее, любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. То есть любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Есть некое состояние наше, да, и положение пред Богом, в котором, если мы находимся, то божественное провидение для нас ко благу.
1: Но вот это только вот это какое-то его... определенное состояние, это не просто состояние любого человека.
0: Я люблю Бога, я призван им, я это утверждаю. Не любого человека. Понимаете, для любого человека в целом да, тоже ко благу, но опять же, уровень, вот разные уровни, вот здесь есть благо, благо общения с Богом, благо Царствия Божия, благо вот, жизни по вере, благо жизни вечной, спасения, а здесь благо долготерпения Божия, благо милосердия Божия.
2: Разное понимание блага, получается, могут быть у людей из-за того, что...
0: Ну, мы можем находиться на разном уровне блага, наверное, вот так можно сказать, в божественном провидении, и этот выбор зависит от нас. И мы, к сожалению, ищем не того блага.
1: А какого блага мы ищем?
0: А какого? Сиюминутного блага, чтобы для нас были открыты все двери, чтобы печеньки были подешевле в магазине.
2: А какого надо искать?
0: А какого надо искать? А искать надо, ищите прежде Царствие Божие и правда Его.
1: Ну вот нашел я уже, ну вот я уже в церкви, ну вот я уже крещен, можно уже о печеньках побеспокоиться?
0: Ну, нашел ты, а держишься ли? Вопрос. Вот ты нашел. Ну, хорошо, замечательно. Тогда написано, и это все остальное приложится к вам. Тогда, в общем-то, вся жизнь обретает какую-то осмысленность. Было что-то в магазине или не было чего-то? Был ты достаточно финансами обеспечен или не был достаточно обеспечен? Ты всегда можешь говорить, что Бог видит, Бог усматривает. Что-то, да, мы делаем. Мы делаем, мы трудимся, мы строим, мы работаем, мы взаимодействуем. Иногда мы чего-то лишаемся, да, безусловно. Но опять же мы говорим, что... все содействует ко благу, потому что там же в 8 главе Римлянам написано, ибо никакая тварь, да, ни высота, ни глубина, вообще ничего, не может нас отлучить от любви Божией во Христе Иисусе. И вот оно, настоящее благо, от любви Божией во Христе Иисусе. Я им живу и движусь. Да, апостол Павел говорит, а я хочу постигнуть его, как достиг меня Христос. И вот здесь, когда мы в этом состоянии пребываем, можно сказать так, что божественное провидение достигло в нас цели.
1: А какая цель у божественного провидения?
0: Чтобы спасен был человек, чтобы познал своего Господа.
1: Давайте паузу на музыку.
0: На песню.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Итак, друзья, мы снова с вами. Разговариваем сегодня на тему «Роль человека в божественном провидении». Вместе с Юрием Анатольевичем.
2: Да, роль человека в божественном провидении. Давайте вспомним историю об Иосифе. Наверное, она самая яркая, когда речь идет о божественном провидении. Что мы видим? Мы видим юношу, который боится Бога, который любит Бога, живет для Него, у которого есть призвание, и которого не понимают его братья, даже отец и мать не понимают.
1: Вы сказали, у него есть призвание. Оно, насколько я поняла, осуществляется на протяжении всего его пути в Египет, в его становлении фараоном. Но когда вот он жил со своим отцом, паскос, там, ссорился со своими братьями, как это призвание проявлялось?
2: Смотрите, в нем проявлялся его дар. У него был дар управления. И такой очень хороший дар управления. Не просто так отец его возвышает над братьями, ну, так можно увидеть это, а потому что Иосиф действительно был способен трудиться, был способен учитывать все, был способен ну, как-то планировать, я не знаю. Он был хорошим управленцем. Даже когда он был совсем молодым юношей, ну, он подавал задатки этого. Я думаю, что так его призвание, ну, скажем так, начинало осуществляться, божественное призвание. Ведь, смотрите, он видит откровение, но не понимает, как это будет. Для него кажется, что это должно произойти вот где-то здесь и сейчас, не когда-то там в будущем, а просто потому, что, ну, Бог дает ему быть в его доме старшим, хотя он самый младший.
1: Это не такой юношеский, знаете, как сказать, максимализм, да, какой-то пыл, который говорит нам о том, что если у нас есть какое-то призвание, то оно должно прямо сейчас и здесь осуществиться,
2: да,
1: и мы не будем ждать его, мы вот сейчас его схватим за хвост, и оно будет наше.
2: Если бы, наверное, Иосиф получил полное откровение всей своей жизни, он бы, во-первых, в него не поверил, во-вторых, наверное, испугался бы и убежал вообще куда-нибудь, спрятался бы, отказался бы от всего, потому что этим путем пойти он не планировал. Но что? Он просто живет, он просто трудится в доме отца, он просто пытается взаимодействовать со своими братьями. Ну, другое дело, что вот мне кажется, он был неравнодушен к тому, как себя братья старшие вели. В доме, видимо, они вели себя по одному, а вне дома по-другому. В доме они боялись Бога, потому что боялись отца, а вне дома они вели себя, как, наверное, такие полуверующие люди или неверующие вообще. Ну, в общем, как обычные там, люди, да. Поступки их были тоже не всегда довольно хорошими. И он вот этого он как раз не понимал. И вот здесь Иосиф для нас пример. В божественном провидении, вот в этом божественном плане, который мы до конца не понимаем и не поймем, здесь, наверное, и пытаться не надо, мы все равно должны поступать благочестиво. Вот он был благочестивым молодым человеком, что, собственно, и не понравилось его братьям, потому что они всегда чувствовали себя виноватыми в его присутствии. И они его продают в рабство. Жестокий поступок, жестокое действие, но божественное провидение учитывает и это.
1: И он простил их впоследствии не потому, что ему показался этот поступок уже незначительным за то время, что они не виделись, а потому что только потому, что он видел в этом волю Божью. Он из-за этого их простил, потому что он понимал, что это Божья рука через них действовала.
2: Да, я же говорю, и мы не понимаем, и он не понимал. И он не понимал, что это Божья рука. Иначе бы он, наверное, он бы сказал, ну ладно, посижу немного в яме, зато произойдет что-то замечательное.
1: Я имею в виду, впоследствии, когда он был уже вторым человеком в Египте, он же простил их и сказал им, что это Господь через вас действовал. Но это же не отменяет их собственную жестокость. Божье провидение...
2: Абсолютно. Дело в том, что мы боимся, ну, не то что боимся, мы пытаемся оправдать как раз божественными планами свои неблагочестивые поступки. Ну, Бог так усмотрел, это Богу так было угодно. Если бы Богу было бы не угодно, он забрал бы у меня сигареты. Я слышал разговор такого одного человека. Я бы не курил, если бы ему это было... Но человек не понимает, что надо взглянуть на это дело по-другому. Да, Бог Богу угодно тебя спасти и избавить от этого греха также, да? Но не думаешь ли ты, что божественное провидение, учитывая твои подобные действия, проведет тебя через болезнь, например, или через какие-нибудь такие неприятности, когда вот, ну как, один мой родственник, когда ему сделали операцию одну, он тут же бросил курить, хотя многие-многие годы не мог, да, ну то есть можно сказать, что божественное провидение привело его на операционный стол, божественное провидение избавило его от пагубной привычки, потому что он, ну, столкнулся с последствиями этой пагубной привычки. И, в общем-то, мы действительно

0: действительно, видим, ну да, ко благу. Ну да, ко благу. Но почему вот так тяжело? Почему так трудно? Почему с такой драмой? А здесь-то как раз учитывается вот наша проблемность. Мы вот такие люди, мы вот такие непослушные, мы вот такие буйные. Если бы были способны братья Иосифа понять, что Бог даст через него избавление, возможно, по-другому была бы жизнь, да? Возможно, что когда наступил голод, Иосиф бы сказал, а вот надо вот так и так поступить, вот таким и таким образом. И Бог дал бы что-то через него, какую-то мудрость провел.
1: Но мы уже не узнаем.
0: История не терпит сослагательного наклонения. Но история потому и история, что в ней вот эти неожиданные порой, как бы это сказать, случайности выстраиваются в определенную схему божественного проведения,
1: все равно
0: в которой есть для нас
1: цели
0: избавление.
1: Приходят, да?
0: Спасение народа.
1: Мне очень нравится, как один из проповедников сравнил это с божественным навигатором. То есть, когда по навигатору двигаешься, куда-то в сторону отклоняешься, он тебя в итоге все равно приведет к цели, только тебе придется ехать окольными путями.
0: Да, возможно. Да, а там на этих окольных путях, может быть, ты встретишь каких-нибудь полезных людей, ну или найдешь для себя какую-то пользу. Что ж, время наше вышло.
1: Да, друзья, спасибо большое, что были сегодня с нами. Спасибо большое за вашу поддержку в этом месяце. Присоединяйтесь к нам в наших следующих эфирах. А на сегодня мы прощаемся с вами. Всем хорошего дня.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».
3: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включаю радио на всю. Пусть узнают все соседи и христиане на этой планете.
4: Пусть узнают все соседи.
3: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru

0: слушаете радио «Пилигрим». Оставайтесь с нами.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Псалом 9. Возрадуюсь, восторжествую на все лады и голоса. Я буду славить чудеса Твои, Всевышний, Аллилуйя! Враг окружил Иерусалим и приготовился к сражению, но не ушел от поражения пред светлым образом Твоим. Теперь прекрасно вижу я, что все Твоей подвластно воле. Ты восседаешь на престоле,

среди вражды, среди огня, среди отчаяния и смерти, среди безумной круговерти, помилуй, Господи, меня. У Твоего Всевышний трона в молитве пламенной, сердечной я буду радоваться вечно в преддверии царственном Сиона. Среди домов, среди палат, и ясным днем, и на рассвете, кто тайно расставляет сети, тот сам уловлен будет в ад. И будет он подвергнут сраму, и не один, а весь народ, что ходит у нечистых вод и ближнему копает яму. По воле вечного Творца найдет свою дорогу нищий, питание скромное, жилище, ведь он забыт не до конца. Враги уже и сеть сплели, и замышляют зло на ложе. Прошу, мой милосердный Боже, не стой от праведных вдали. Враги собрались на совет и взглядом убивают бедных. Одно в их помыслах надменных Господь не взыщет, Бога нет. Им люди чужаки, не братья. Они не слышат обличенья, уста их пагуба, мученья, несущие одни проклятия. Ты, Боже, всюду и вовек, и грешных в пропасти вергаешь, но праведных оберегаешь, да не страшится человек.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Так много песен модных, но есть и вечные хиты –

0: благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио Пилигрим.
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.
2: Чат. Не ходите, дети, в Африку гулять. Кто не читал эти слова Корнея Чуковского? В самом центре Африки находится республика Чад и одноименное озеро, название которого переводится как «большая вода». Дикая саванна и сафари – вот чем запоминается республика Чад. Чад – страна трех С – Сахара, Сахель, Саванна. На севере Сахара занимает почти половину территории. Сахельская зона с пустынным климатом занимает 40% территории в центре страны. Юг характеризуется климатом саванны с большим количеством осадков. Эти климатические и топографические различия сильно влияют на местную кухню. Одно из любимых и основных блюд – паста-буле, которую готовят из смеси круп, формуют в виде тефтелек и подают с разными соусами. Проса – самый незаменимый продукт в Чаде. Кроме буле из него готовят и гарнир, и кашу булиль, и блины, бегини, суфле, и любимый чадцами завтрак фангасу – жареные пончики из просяной и пшеничной муки. На каждом столе с каждым приемом пищи встречается арахис. Его используют как основу для соусов и как самостоятельную закуску. Жареный арахис на столе жителей Чада есть всегда. Мясные предпочтения меняются в зависимости от региона страны. На юге популярны блюда из свинины, на севере из говядины, баранины и птицы. К мясу непременно подадут гарнир из риса, местный острый соус и овощной салат. Южане не потребляют много молочных продуктов и не зависят от рыбы как источника белка, но имеют больше возможностей в использовании свежих продуктов и специй по сравнению с людьми северной части Чада. Люди северного Чада включают кочевых арабов и туарегов, которые основными продуктами питания считают молочные продукты и мясо. Козы – наиболее часто выращиваемый скот в республике и используются для питания в виде козьего мяса и козьего молока. Эш – традиционное блюдо среди северных арабов Чада, которое состоит из вареной просовой муки, подаваемой с соусом. Кочевые племена часто употребляют в пищу жареных термитов и сверчков. Манго, гуава, бананы, плантаны, дыня, папайя, ананас, изюм и финики и все, что можно из них приготовить – главные сладости в этой стране. Жюс де фрут – традиционный напиток, приготовленный из манго, молока, сахара и кардамона. Главная приправа ко всем блюдам, по мнению местных жителей, это хорошее настроение, без которого блюдо не может быть вкусным. Угощать здесь принято даже нежданных гостей. Основная социальная единица северных племен Чада – кишимбет, группа родственников, связанных по мужской линии, чьи члены проживают обычно в непосредственной близости друг от друга и даже кочуют по одинаковым маршрутам. Главой такой общины является старейшина-шейх, который имеет неограниченные полномочия внутри клана. Он же отвечает и за соблюдение религиозных норм, проведение обрядов и церемоний, а также наделен правом устанавливать или прекращать отношения с другими кланами. Браки между членами разных кланов могут быть, но процедура и ритуал их устройства настолько сложны и запутаны, что чаще встречаются близкородственные браки. В большинстве случаев семья жениха платит выкуп семье невесты, а сама свадьба традиционно сопровождается церемонией ритуального траура по уходящей из семьи девушке. В дальнейшем девушка практически не появляется в доме своих родителей. семьи обычно небольшие и состоят из родителей, их детей и нескольких близких родственников. Каждая семья или клан владеет определенными ресурсами – пальмовая роща, оазис, родник, участок земли или даже гора. Причем члены других кланов не могут их не только использовать, даже просто появиться во владениях без разрешения хозяев. Дети в северных племенах, особенно мальчики, пользуются повышенным вниманием взрослых и воспитываются в строгости и непрекословном следовании традиционным нормам. На юге дети пользуются полной свободой, а их обучение перекладывается на плечи старших членов семьи и даже соседей. Переход мальчиков от детства ко взрослой жизни сопровождается обрядами инициации, которых в ходе взросления ребенка может быть несколько. В каждом племени обряды свои, но общим для всех народов южной группы является передача ребенку различных племенных тайн, навыков охоты и выживания. Свадебный возраст наступает довольно рано. В 13-14 лет девушка обычно уже или помолвлена, или замужем. Невеста живет с семьей жениха в течение 3 месяцев, затем возвращается к своему отцу. Будущий муж обязан отработать на полях тестя в течение 3 лет, построить хижину для тещи и сделать уйму других дел. Свадьбу обычно справляют в марте. Причем само количество различных брачных обрядов огромно. В некоторых племенных группах допускается многоженство. Ислам начал проникать на территорию Чада в конце XI века. Мусульмане живут в основном в северных районах и составляют половину населения страны. Распространение христианства началось в XX веке, и потому более 30% населения являются христианами-католиками. Около 10% придерживаются традиционных африканских верований. Анимизм, фетишизм, культ предков, сил природы и других. Приветливость и хорошее настроение отличает чадцев от жителей других стран африканского континента.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: В ситуации кризиса в семье лучше не полагаться на психолога, а сходить в храм и посоветоваться со священником, рассказала РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Чтобы сохранить семью, надо сохранить в себе Бога на первом месте, а не на месте культурного досуга и хорошей исторической традиции. Нет безгрешных людей в нашей общей больнице, но выздоравливает тот, кто понимает, что болен. И в ситуации кризиса советовал бы не полагаться на психологов, а сходить в храм, посоветоваться со священником. Практическая психология возникла из практики душепопечения, а на этом поле церковь трудится тысячелетиями и разбирается, несомненно, глубже, сказал отец Федор Лукьянов. По его словам, в корне развода лежит нежелание убрать собственное «я» из храма своего сердца, а любые измены – это выбор греха и временного удовольствия вместо радости большой и единственной любви, наслаждения чистой совестью и миром с Богом. В старые времена в случае опасности били в колокола. Этот исторический опыт возобновили в Татарстане. Теперь оповещать население об угрозах атаки БПЛА будут с помощью объявлений с минаретов мечети и колокольного звона в православных храмах. Традиционные средства оповещения не всегда охватывают отдаленные села района, тогда как звонница храма или усиленный динамиком голос с минарета слышны за несколько километров. Кроме того, такой формат обеспечивает мгновенную реакцию людей, так как звуки азана и колокола исторически ассоциируются у жителей со сбором и необходимостью совместных действий, заявила специалист по гражданской обороне Верхнеуслонского муниципального района Ольга Аблаева, которая выступила с соответствующей инициативой. Британский аналитический центр опубликовал доклад, в котором утверждается, что действующая система социальных пособий Великобритании может невольно подталкивать родителей к раздельному проживанию. По мнению авторов исследования, это негативно влияет на благополучие детей и способствует росту бедности. Доклад под названием «The Stability Advantage» – «Преимущество стабильности» посвящен связи между устойчивостью семьи и уровнем жизни. Исследователи отмечают, что существует давно подтвержденная закономерность. Дети, чьи родители расстаются, значительно чаще вырастают в условиях бедности. Однако, как утверждается в документе, нынешняя система социальных выплат устроена таким образом, что некоторым семьям финансово невыгодно вступать в брак или жить вместе. Американский пастор Дарил Стетлер, основатель библейской методистской церкви в Оклахома-Сити, активно использует искусственный интеллект для быстрой подготовки проповедей. Его коллега пошел еще дальше и создал целую ИИ-модель с проповедями, сообщила газета The Wall Street Journal. По сообщениям Стетлера, он старается экономить время, когда обращается к ИИ за помощью в написании проповедей, поскольку является отцом 7 детей и вынужден подрабатывать, чтобы позволить жилье для себя и своей семьи. Пастор также иногда занимается созданием учебных программ для других священников, с чем ему сильно помогает искусственный интеллект. Стетлер является основателем группы священников, экспериментирующих с ИИ для церкви. В то же время в штате Калифорния 37-летний преподобный Джастин Лестер разработал ИИ-модель «Пастор GPT». Она еженедельно обучается на проповедях из интернета, раз за разом загружая новые данные. Популярный американский исполнитель Дензел Вашингтон провел совместную трансляцию с известным религиозным деятелем пастором Бернардом. В рамках этого прямого эфира знаменитый актер публично подтвердил свою приверженность христианским ценностям и выразил глубокое доверие божественному провидению. Ссылка на материалы интернет-ресурса с интервью подтверждает его многолетнюю практику обсуждения вопросов веры со священнослужителями. В ходе организованного онлайн-вещания киноактер затронул текущие глобальные процессы и системные вызовы внутри развлекательной сферы. Деятель искусств акцентировал внимание на необходимости личного сопротивления внешнему идеологическому давлению. Спикер подчеркнул, что сегодня представители творческих профессий вынуждены сталкиваться со скрытыми деструктивными факторами, значительно превосходящими возможности отдельного человека. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Здравствуйте, уважаемые друзья и партнеры нашего служения. В эфире передача «Хлеб на каждый день». Сегодня мы поговорим о том, почему требования со стороны Бога могут изменяться. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить. Послание к Филиппийцам, 3 глава, 15-16 стихи. Важно отметить и то, что мысли мои постоянно колеблются в зависимости от новых духовных переживаний. Следовательно, и правила жизни будут непрестанно изменяться. А значит, будет изменяться и сама жизнь. Говоря о подобных переменах, я не имею в виду переменчивость выводов. Я не имею в виду противоречивые выводы, которые противоречат друг другу. Я имею в виду закономерную прогрессию и развитие. Это можно сравнить с уровнем учебной программы в школах, которая с каждым классом повышается, но никак не конфликтует с программой начальных классов. Более того, никакие вершины в науке невозможны без азов, то есть без знания букв, цифр, таблицы умножения и так далее. Выше апостол Павел пишет лично о себе и о своих духовных достижениях, из которых проистекают его личные мысли, его личные выводы, его личные суждения. При этом, заметьте, апостол понимает, что другие люди не дотягивают до его апостольских достижений, а потому другие люди и не поймут его умозаключений и уровня его требований. А значит, если дерзнут взять его высоту, рискуют сорвать себе мышцы и навсегда останутся инвалидами. Поэтому апостол Павел с кротостью объясняет, что Бог вам это откроет, как и ему открыл. Нерассудительно и бесполезно предлагать всем людям одинаковый образ мышления и одинаковые жизненные установки, тем более требовать одинаковых результатов. Лучшее, в кавычках, на что мы можем рассчитывать вследствие подобного невежества и безумия, это повальное лицемерие. Посвятите время для размышления над этими истинами в течение дня. Храни вас Господь. До свидания.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет». Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 20 июля. Наша тема сегодня — духовные дары. Иногда люди дискутируют о том, действительно ли нам нужны духовные дары. Послушайте, что говорит Библия в послании к Римлянам 1.11. Апостол Павел написал: «Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему». Слово «утверждение» — перевод греческого слова «телеос». Оно описывает что-то зрелое, завершенное, полностью созревшее. Апостол Павел знал, что духовные дары нужны каждому. У него не было сомнений, он сказал: «Я желаю увидеть, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, потому что я знаю, что духовные дары будут действовать, чтобы привести вас к зрелости, к завершенности. Вы станете духовно зрелыми». Итак, Павел говорит нам, что нам необходимо действие духовных даров, чтобы достичь духовной зрелости, которую Бог запланировал. А как насчет вас? Вы приняли духовные дары? Они укрепят и утвердят вас. И я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.

во славу Твою. Мы здесь, на этом месте, Отец. Мы чтим Тебя, мы поклоняемся. О, мы превозносим.

Дождь, по телу дрожь, промокшая насквозь по улице идешь. Бежишь прочь из дома в ночь, друг другу мы вонзили в сердце острый нож.

0: Минута назидания.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 20 июля. «И окроплю вас чистою водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас». Иезекииль, глава 36, 25 стих. Здесь Иезекииль пророчествует о днях Иисуса Христа. До принятия Христа мы жили грешной жизнью, полной осквернения и беззакония, от чего и очистил нас Бог водным окроплением. Чистая вода, о которой говорит пророк, это есть Слово Божье, то есть Евангелие, согласно которому Христос совершенно очистил нас от всех наших грехов, пороков и от всех идолов. Мы прекрасно осознаем, что до принятия Иисуса Христа мы жили в пороках и идолопоклонстве. И совсем не обязательно поклоняться каменным или деревянным идолам, чтобы это считалось идолопоклонством. Все, что для тебя дороже Бога, становится твоим идолом, и тем самым ты превращаешься в идолопоклонника. Для многих идолом может быть телевизор, приобретенный как предмет роскоши, к которому нельзя даже пальцем прикасаться, ведь он частичка жизни владельца. Я слышал много подобных историй, когда кто-то из гостей ломал тарелку из такого сервиза, и хозяева получали инфаркт. Но Господь освободил нас от таких пороков и очистил нас. Возлюбленные, хочу сегодня сказать вам, что кровь Христа очищает нас. И когда мы очищены, давайте не возвращаться вновь к безгласным идолам и сквернам. Давайте вновь шагать в силе Евангелия, и кровь Иисуса Христа очистит нас от всякого беззакония. Да благословит вас Господь. Аминь.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: каждое утро. По будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 20 июля. Контролируйте свои желания. Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя. Псалом 37, 10 стих. Бог говорит в Своем Слове, чтобы мы находили в Нем утешение, и тогда Он исполнит желание нашего сердца. Смотрите Псалом 36, 4 стих. Мне нравится такое положение вещей, потому что много лет я старалась добиться всего своими силами и поняла тщетность своих усилий. Мы часто так сильно хотим что-то получить, что забываем следовать за Богом и находить радость в том, чтобы узнавать Его все лучше. Много лет назад у меня появилось сильное желание иметь свое служение. Я думала, что нет ничего важнее, чем служить Богу. Но я должна была понять, что даже служение Богу не должно быть для нас важнее Его самого. Умеете ли вы контролировать свои желания и находить утешение в общении с Богом? Если нет, тогда вы можете легко это исправить, постоянно напоминая себе о том, что действительно важно. Откройте все свои желания Богу, как учит нас сегодняшний стих. Доверьтесь Ему, и Он уберет все лишнее, то, что не соответствует Его совершенной воле. Не все желания приходят от Бога, поэтому не все они должны исполняться. Мы можем быть уверены, Бог обязательно даст нам то, что пойдет нам на пользу. Он хочет, чтобы вы знали, если вы не получаете того, о чем просите, возможно, у Него запланировано для вас нечто лучшее. Поэтому сохраняйте спокойствие, находите утешение в Боге и позвольте Ему позаботиться обо всем остальном. Божье слово на сегодня. Божий замысел намного лучше ваших собственных идей. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио Пилигрим.
3: Иисус, спасибо тебе.

Знаешь, если представить нашу жизнь рассказом на меловой доске, на которой мы пишем все важные события. И вот я пишу строчки из детства, родители, времена беззаботности. Дальше строка про школу, подростковые трудности, первые победы и поражения. А потом начинаются строчки взрослой жизни. И там я пишу все свои ошибки, ошибки, ошибки. Пишу о том, что не могу исправить, но виню себя. Пишу про первое осознание, что теряю контроль, и все катится куда-то вниз. Но это не видят другие, я умею это прятать. А потом это уже видят другие, но мне как бы все равно. И я пишу, что не знаю, что делать, и где-то в этой точке полного отчаяния я бы хотел закричать, но даже на крик нет сил. И вот я слышу внутри себя легкий шепот. Так не обязательно жить. Я стучу в твои двери, открой. И я в ответ просто шепчу: Бог, как мне все исправить? Прошу, помоги. И Иисус будто бы берет мокрую тряпку и просто начинает все стирать строчка за строчкой, все то, что я писал на доске. И теперь Он берет мел в свои руки, надламывая его вторую часть, отдает мне и говорит: теперь мы напишем с тобой твою новую жизнь, я и ты вместе.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: В ситуации кризиса в семье лучше не полагаться на психолога, а сходить в храм и посоветоваться со священником, рассказал РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Чтобы сохранить семью, надо сохранить в себе Бога на первом месте, а не на месте культурного досуга и хорошей исторической традиции. Нет безгрешных людей в нашей общей больнице, но выздоравливает тот, кто понимает, что болен. И в ситуации кризиса советовал бы не полагаться на психологов, а сходить в храм, посоветоваться со священником. Практическая психология возникла из практики душепопечения, а на этом поле церковь трудится тысячелетиями и разбирается, несомненно, глубже, сказал отец Федор Лукьянов. По его словам, в корне развода лежит нежелание убрать собственное «я» из храма своего сердца, а любые измены – это выбор греха и временного удовольствия вместо радости большой и единственной любви, наслаждения чистой совестью и миром с Богом. В старые времена в случае опасности били в колокола. Этот исторический опыт возобновили в Татарстане. Теперь оповещать население об угрозах атаки БПЛА будут с помощью объявлений с минаретов мечети и колокольного звона в православных храмах. Традиционные средства оповещения не всегда охватывают отдаленные села района, тогда как звонница храма или усиленный динамиком голос с минарета слышны за несколько километров. Кроме того, такой формат обеспечивает мгновенную реакцию людей, так как звуки азана и колокола исторически ассоциируются у жителей со сбором и необходимостью совместных действий, заявила специалист по гражданской обороне Верхнеуслонского муниципального района Ольга Аблаева, которая выступила с соответствующей инициативой. Британский аналитический центр опубликовал доклад, в котором утверждается, что действующая система социальных пособий Великобритании может невольно подталкивать родителей к раздельному проживанию. По мнению авторов исследования, это негативно влияет на благополучие детей и способствует росту бедности. Доклад под названием «The Stability Advantage» – «Преимущество стабильности» посвящен связи между устойчивостью семьи и уровнем жизни. Исследователи отмечают, что существует давно подтвержденная закономерность. Дети, чьи родители расстаются, значительно чаще вырастают в условиях бедности. Однако, как утверждается в документе, нынешняя система социальных выплат устроена таким образом, что некоторым семьям финансово невыгодно вступать в брак или жить вместе. Американский пастор Дарил Стетлер, основатель библейской методистской церкви в Оклахома-Сити, активно использует искусственный интеллект для быстрой подготовки проповедей. Его коллега пошел еще дальше и создал целую ИИ-модель с проповедями, сообщила газета The Wall Street Journal. По сообщениям Стетлера, он старается экономить время, когда обращается к ИИ за помощью в написании проповедей, поскольку является отцом 7 детей и вынужден подрабатывать, чтобы позволить жилье для себя и своей семьи. Пастор также иногда занимается созданием учебных программ для других священников, с чем ему сильно помогает искусственный интеллект. Стетлер является основателем группы священников, экспериментирующих с ИИ для церкви. В то же время в штате Калифорния 37-летний преподобный Джастин Лестер разработал ИИ-модель «Пастор GPT». Она еженедельно обучается на проповедях из интернета, раз за разом загружая новые данные. Популярный американский исполнитель Дензел Вашингтон провел совместную трансляцию с известным религиозным деятелем пастором Бернардом. В рамках этого прямого эфира знаменитый актер публично подтвердил свою приверженность христианским ценностям и выразил глубокое доверие божественному провидению. Ссылка на материалы интернет-ресурса с интервью подтверждает его многолетнюю практику обсуждения вопросов веры со священнослужителями. В ходе организованного онлайн-вещания киноактер затронул текущие глобальные процессы и системные вызовы внутри развлекательной сферы. Деятель искусств акцентировал внимание на необходимости личного сопротивления внешнему идеологическому давлению. Спикер подчеркнул, что сегодня представители творческих профессий вынуждены сталкиваться со скрытыми деструктивными факторами, значительно превосходящими возможности отдельного человека. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

это мечта. Вот это, конечно, круто, каждый скажет так. На крыльях летят

Люди падают вниз. Обидно и больно, просто жутко даже. И растает любовь, как утренний сон. И где же она? Может, просто любовь, нереальная сказка, и всегда разбиваются чьи-то мечты. Может, слабые люди не просят подсказки, чтобы кто-то на

0: Мир вам, дорогие друзья! В эфире программа «Библия говорит» и вновь с вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Пастор Алексей, говоря о Божьей несовместимости со злом, мы говорим о физическом или духовном мире? Как в Эдемском саду мог быть искуситель? Казалось бы, в саду, в котором было абсолютное Божье присутствие.
1: Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно немножко глубже посмотреть на природу Бога и на природу зла. Что это такое? Прежде всего, если ответить на этот вопрос просто, то, конечно же, зло – это духовное явление. Это явление, которое связано с определенной реакцией на Бога. Бог – владыка Вселенной, Он – законодатель, Он – тот, кто устанавливает, что такое хорошо и что такое плохо. И вот всякий

0: и моральный агент, то есть тот, кто имеет волю, кто имеет разум, кто имеет способность действовать самостоятельно. Всякий моральный агент, когда он идет в противоречие с Богом, он и является генератором зла. То есть вот в данной точке он носитель зла, он тот, кто рождает зло. И поэтому, когда мы говорим о самой природе зла, то природа зла всегда связана с духовной составляющей. Но этот вопрос, он немножечко пересекается и в физической плоскости. И когда мы говорим о любой форме зла, то она чаще всего имеет какое-то выражение в нашем земном физическом мире. То есть оно рождается в духовном мире, а выражается практически вот здесь, на земле, в физических формах. Это может быть действия грешные, злые, это могут быть слова, которые люди говорят, это может быть отношения, которые люди имеют друг к другу. Таким образом, эти два явления, они, конечно же, пересекают и духовный, и физический мир. Но здесь немножко еще другая есть сторона. Когда речь идет об искусителе, который физически присутствовал в Эдемском саду, здесь нам нужно посмотреть на более значимый вопрос. Этот вопрос связан с тем, почему Бог допустил присутствие искусителя. Бог, в принципе, присутствует везде. Если мы посмотрим на 138-й псалом, то там сказано буквально следующее. «Куда пойду от духа твоего и от лица твоего, куда убегу? Взойду ли на небо, ты там, сойду ли в преисподнюю, и там ты». Когда мы говорим о присутствии Бога где-то, мы, конечно же, думаем в рамках пространства. Мы живем в категориях пространства, времени и материи. Бог, в отличие от нас, Он живет вне пространства и вне материи, и вне времени. Бог в действительности является автором. Он сотворил пространство, время и материю. Поэтому время, пространство и материя подчинены Богу. И когда он говорит о том, что псалмопевец говорит, «Сойду ли в преисподней, и там ты», то речь не идет о пространственном присутствии Бога где-то. Речь идет о том, что Бог, являясь духовным существом, он пересекает собой, он может фактически быть везде по причине того, что он вне пространства. Он вне времени, и он нематериален. Это совершенно иная категория, и нам даже трудно думать об этой категории. То есть, по сути дела, мы не можем измерять теми же самыми мерками, когда мы говорим о том, что Бог вот в этом углу или в этом углу, или он на дереве, или он где-то под кроватью у вас, или еще где-то. Мы не можем так говорить по простой причине, потому что Бог не измеряется пространством, и он не измеряется материей. Вот. По этой причине, когда мы говорим о том, что Бог допускает этому змею присутствовать в Эдемском саду, то здесь немножечко другое измерение. Речь идет вот о чем. Почему Бог допускает присутствие зла вообще? Почему Бог допустил то, что дьявол восстал против него? Почему он увидел необходимость того, чтобы в Эдемском саду создать дерево познания добра и зла, которое потенциально могло совратить человека? И, конечно же, следующий вопрос, он не только допускает существование этого дерева, а он разрешает дьяволу иметь доступ к Еве, к Адаму и Еве, и он позволяет дьяволу продвигать свои теории, продвигать свою идеологию. Это более сложные вопросы, богословские, философские даже вопросы, ответ на которые найти чрезвычайно сложно. Почему? Потому что мы пользуемся только той информацией, которая открыта нам Богом. В Священном Писании есть ряд вещей, которые объясняют нам, и которые говорят о том, что финальная цель всего того, что Бог делает, заключается в том, чтобы сделать людей частью своей духовной, божественной семьи. И вот для этого нужно было искупление, для этого нужно было соединение человека со Христом в новом рождении, и для этого нужен был весь период подготовки к искуплению. И для этого, как мы видим, по всей видимости, нужно было возможность искушения. Для этого нужно было, чтобы человек мог в той точке, в которой он находился, чтобы он мог самостоятельно своей волей прореагировать на выбор, который был у него. Опять-таки, когда мы говорим о том, что нужно было, нам очень трудно увидеть божественную сторону этого процесса, потому что она настолько глобальна и велика, что нам просто, у нас нет способности умственной для того, чтобы это измерить. Одним словом, отвечая на вопрос, Божья несовместимость физическая или духовная, конечно же, Бог несовместим со злом ни в какой форме. Но мы знаем, что Бог допускает существование зла, обращая его, в конце концов, для достижения своих собственных целей, которые всегда совершенны, всегда благие и всегда служат для его славы.
1: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, у вас есть возможность узнать больше о том, что говорит Библия, на нашем сайте slovo.org. И присылайте нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.

0: Днем солнце не опалит тебя, ни луна ночью.
1: Господь сохранит тебя от всякого зла.
2: Не отводи свой взгляд от Иисуса, не променяй внимания Его. Ничто нам не заменит жизни вкуса, хочу держаться лишь Его. Хочу быть

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Библейский портал exeget.ru представляет.
2: Деяния апостолов. Перевод Международного библейского общества для библейского портала «Экзегет», 8 глава. Последняя глава до Павла. То есть вся последующая книга у нас будет про Павла и его путешествия. А тут вдруг такой маленький эпизод, не очень понятно зачем. Даже не один, на самом деле, эпизод. Саул же одобрил это убийство. Ну, это про убийство Стефана, о нем мы читали в прошлой главе. Собственно, эти слова не относятся к прошлой главе, но вот когда делили на главы, так иногда вот кусочки, которые из прошлого повествования оказались отнесены к следующему. Но, неважно, нам это зато напомнит о том, что убийство Стефана, это было именно убийство. Его даже не назовешь неправосудной казнью, потому что Синедрион, Верховный Совет, который собрался, он начинался как судебное заседание, а кончился как безумная толпа, которая потащила Савла побивать камнями уже безо всяких там процедур. И Савл там сторожит, Савл, будучи Павел, сторожит одежду свидетелей, которые должны бросить первые камни, да? И вот и одобряет все, да, правильно. Но одновременно, очевидно, наблюдает за тем, как упорны христиане, как они вот в своем стремлении сказать неприятное далеко заходят. Слушайте, ну это безобразие, надо прекращать. Нужны решительные меры. Что там этот Верховный Совет сопли жует? Почему он там отпускал раньше апостолов? Почему всех вообще не схватили, не арестовали, не убили? Думает молодой парень Савл, который борется за отеческую религию. Да, он не просто так, это вот его рвение. В тот день началось большое гонение на Иерусалимскую церковь. Кровь почувствовали, да? Увидели кровь, и кровь пьянит, да? Вот когда проливается первая кровь, дальше у людей какие-то тормоза просто слетают, отказывают. И все, кроме апостолов, рассеялись по Иудее и Самарии. Вообще люди разбежались в ужасе от этого. Первое серьезное гонение. Благочестивые люди похоронили Стефана, горько оплакивали его, а Савл преследовал церковь. Он ходил из дома в дом, хватал мужчин и женщин и бросал их в темницу. Но это уже вот как оно началось, как бессудная расправа, так оно и продолжается. Он ходит, ну, такой террорист, да, религиозный фанатик, такой вот ИГИЛ, запрещенная в России организация, ходит, хватает людей, тащит их куда-то уже, не разбирая ничего. Вот смотрите, как быстро вот это неприятие христианства от очень мягкого решения Гамалиила. Давайте их отпустим, если это от Бога, то мы не сможем с этим бороться, а если от людей, то само развалится. Превратилось вот в религиозный фанатизм, когда просто людей избивают, убивают, арестовывают без видимых причин. Как мало людям надо, чтобы озвереть. И как, к сожалению, часто соображение духовной пользы, это же они не просто от того, что им там скучно, от того, что они там не любят кого-то, это все примешивается. Но из высоких якобы соображений они борются за отеческую религию, они храм свой защищают, там Иисус якобы храм собирался разрушить. Давайте все встанем на защиту, всех убьем. Так, трудное время для церкви. А что делать? Между тем, рассеявшиеся, изгнанные из своих мест, сидели тихо и молчали. Проповедовали везде, куда бы они ни приходили. То есть гонения, наоборот, служат катализатором. До сих пор они все сидели в Иерусалиме, в Иерусалиме уже все про это услышали, но за пределами Иерусалима почти никто об этом не знает. А тут их разогнали, но одновременно разнесли христиан по окрестностям. Филипп пришел в главный город Самарии и проповедовал там о Христе. Самария — это окрестная область, там самаряне или самаритяне, это не совсем иудеи. Толпы народа внимательно слушали, что он говорил, и видели знамени, которые он совершал, потому что из многих одержимых выходили с громким криком нечистые духи. Многие парализованные и хромые получали исцеление. В городе том была большая радость. То есть вот постоянный сюжет в Деяниях, что чудеса подтверждают проповедь. Так-то мало ли кто что скажет, да? Но когда творятся чудеса, то люди начинают понимать, что сказанное есть истина. Был там один человек по имени Симон, довольно часто имя еврейское, который раньше занимался в этом городе колдовством, изумляя жителей Самарии. Сам он считал себя великим человеком. Все люди, и простые, и знатные, слушали его с восхищением, говоря, этот человек наделен божественной силой, которую называют «великая сила». Смотрите, вот у нас до сих пор был Синедрион, он же Верховный Совет Иудейский, который вот институт, чувствующий некоторую угрозу от апостолов, они проповедуют, ну, и лишают его авторитета. Он реагирует как репрессии. А Симон — частное лицо, но заинтересованное, материально заинтересованное лицо. Он же там был главным магом, знахарем, колдуном, экстрасенсом, прорицателем, вообще всем, да? И тут приходят апостолы, они еще круче. Что делать? Власти у него нету. Ну, власти сажать в тюрьму, казнить. Надо что-то решить. А восхищались им потому, что он уже долгое время удивлял людей своим колдовством. Но когда жители этого города поверили Филиппу, проповедовавшему о Царстве Божьем и об имени Иисуса Христа, то многие мужчины и женщины приняли крещение. Симон тоже поверил и принял крещение. Он же понял, что есть круче него, да? Он повсюду ходил за Филиппом, удивляясь знаменем и великим чудесам. Когда апостолы в Иерусалиме услышали о том, что в Самарии приняли Слово Божье, они послали к ним Петра и Иоанна. Зачем? Уже был Филипп. А вот одного Филиппа мало, да? Это не личное дело какого-то одного апостола. Это все-таки апостольская миссия. И она впервые переходит на другую страну. Пусть это всего лишь Самария, которая, ну, почти то же самое, что Иудея. И значит, нужно какое-то подтверждение от других апостолов, что это не частная инициатива у Филиппа, это дело церкви. Вот принцип соборности, да, он по-разному проявляется, но он с самого начала здесь есть, что все свободны делать то, что они считают нужным, но церковь одобряет или не одобряет их поступки, да, а церковь принимает или не принимает их опыт. Те пришли и молились, чтобы новообращенные получили Святого Духа, потому что ни на кого из них Дух еще не сошел. Они только были крещены во имя Господа Иисуса. То есть, смотрите, сошествие Святого Духа как-то у нас перестали мы обращать на это внимание. Но, в принципе, в православной традиции таинство миропомазания сразу после крещения. Но это такой, скорее, дополнительный обряд, да, так это воспринимается. А здесь крещение — это лишь первая ступень. И, пожалуй, многие люди остаются на этой первой ступени крещения. Да, я крещенный, но таинство Святого Духа, оно как бы означает начало жизни в церкви. Конкретно не сказано, в чем оно выражалось. Но человек ощущает, что в нем начинает действовать некая сила от Бога, да, что вот что-то происходит такое, чего раньше с ним не происходило, в нем какая-то новая жизнь. И она не приходит сама по себе. У апостолов нет возможности ее запустить, вот как часовой механизм. Повернул там рычажок, и все заработало. Крестить они могут. А вот Святой Дух от Бога. Вот действие человека и действие Бога в жизни церкви. Не могут только молиться, чтобы он сошел. Затем Петр и Иоанн возложили на них руки, и они приняли Святого Духа. Видите, дополнительное некоторое действие, которое, тем не менее, ну, как бы не гарантировано, да? Которое все-таки Бог сам, а не только откликаясь на какие-то определенные ритуальные действия, совершает. Когда Симон увидел, что Дух был дан через возложение рук апостолов, это еще круче, да? Прямо вот совсем суперспособности. Он предложил им деньги, ну, как решаются любые проблемы в нашем мире. Говоря, дайте мне такую силу, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Святого Духа. Это же колоссальный источник дохода, да? Очень разумное вложение — купить себе это правило сейчас и дальше продавать его. Даже не обязательно напрямую, да? Эта возможность даст ему доступ там к власти, к авторитету, к, откроют любые двери перед ним. Деньги там уже следствием станут. Но Петр ответил: «Пусть твои деньги погибнут вместе с тобой, потому что ты думаешь, что можешь купить дар Божий за деньги. У тебя нет никакого права участвовать в этом деле, потому что сердце твое неправо перед Богом. Раскайся в этом зле и молись Господу, может быть, он простит тебе такие мысли. Я вижу, что ты полон горькой желчи и скован цепями неправды. Деньги не решают ничего», — говорит Петр. Хотя наверняка было ему не лишнее, наверняка было на что потратить. Симон ответил: «Помолитесь обо мне Господу, чтобы со мной не приключилось ничего из того, о чем вы говорили». Вот его ответ, да, он может быть искренний, может быть нет, мы пока этого не знаем, но во всяком случае он понимает, что это так не работает. И с тех пор, кстати, покупка какого-либо церковного положения будет называться симонией по имени этого самого Симона. Когда просто, ну, это как товар, да, дал денег и получил благодать. Это не благодать. Потому что благодать от Бога, и нам как раз только что этот текст очень ясно показывает. Апостолы всего лишь молятся, а уж сойдет Святой Дух или не сойдет, это от Бога. Апостолы свидетельствовали и проповедовали там слово Господа. Потом они пошли обратно в Иерусалим и по дороге проповедовали радостную весть во многих самарийских деревнях. Вот движение расширяется, да? И дальше один особенно странный эпизод. Ангел Господа сказал Филиппу, вот тому самому, который у нас действовал в Самарии, ступая на юг, на дорогу, что ведет через пустыню из Иерусалима в Газу. Ну и сейчас сектор Газа, да, но там в основном всякие события военные бывают, а это вот по дороге к Египту. Филипп встал и пошел в совершенно другую сторону, да, вот только что Самария, она к северу от Иерусалима, а дорога в Газу явно на юг. В это время там находился эфиопский евнух, придворный Кандакии, царица эфиопов, заведовавший всей ее казной. Он приезжал на поклонение в Иерусалим и теперь возвращался домой. Африка, она на юг, да, от Иерусалима, поэтому в Эфиопию он едет на юг. Кто он такой? Явно, что он иудей. Был ли он евреем этническим? Или он был из тех, кто обратился в иудаизм? Ну, и живут язычники, в какой-то момент они начинают понимать, что, наверное, Бог един, что вот эти пляски вокруг идолов — это не то, что их привлекает. И вот есть религия, в которой уже все это говорится, сказано со своими ритуалами, книгами священными. Видимо, вот он был таким новообращенным в иудаизм эфиопом. Может быть, даже не новым, может быть, уже его предки обратились. И он приезжает в Иерусалим, возвращается домой. Что делает человек, возвращаясь из паломничества? Отмечает это событие, да? И теперь возвращался домой, сидя в своей колеснице, он читал пророка Исаию. Книги были дороги, читать не все умели, а вот все равно в дороге он читает. То есть он не просто совершил ритуальное действие, он его совершил осмысленный, он посвящает свое свободное время изучению Писания. Дух сказал Филиппу, а то с Филиппом дух уже так запросто, да, вот просто воспринимает его непосредственно. Подойди к этой колеснице и иди рядом. Филипп подбежал к колеснице и услышал, что в ней читает пророка Исаию. Читали обычно вслух. Про себя стали читать только уже, когда книг стало очень много. Где-то уже там в позднем Средневековье, на пороге нового времени. «Ты понимаешь, что о чем читаешь?» — спросил Филипп. «Как же мне понять без объяснений?» — ответил тот и пригласил Филиппа подняться и сесть с ним. Прекрасный диалог, да? А читать Священное Писание недостаточно, важно понимать. А понимать можно только, если будет толкование. И смотрите, это вообще-то большой чиновник, он премьер-министр Эфиопии, так, на секундочку, да? И тут к нему подбегает какой-то оборванный непонятно кто и задает ему всякие вопросы, а он его приглашает объяснить и пригласил Филиппа подняться и сесть с ним. А он читал следующее место из Писания. Цитата из Исаии. «Как овца он был введен на заклание, и как ягненок перед стригущим безмолвен, так и он не открывал своих уст. Он был унижен и лишен права на справедливый суд. Кто может рассказать о его потомках? Ведь его жизнь берется с земли». Но это пророчество из 53 главы Исаии, которое, конечно, обычно воспринимается в христианской традиции как пророчество о Христе. Евнух спросил Филиппа: «Скажи мне, о ком говорит здесь пророк? О себе или о ком-то другом?» Ну, главный вопрос — кто действующие лица? Тогда Филипп стал объяснять, начав с этого места Писания, и рассказал ему радостную весть об Иисусе. Вот, отталкиваясь от ветхозаветного пророчества, он сообщает, что все сбылось, все уже произошло. Тем временем они приблизились к воде. Ну, какая-то там была, не знаю, пруд какой-то. «Смотри, вот вода», — сказал евнух, — «что мешает мне принять крещение?» И дальше интересный ответ. А что мешает людям принять крещение? Не подготовились, не захватили с собой принадлежности всяких, там, простынку, я не знаю, тапочки. Что еще может мешать? Филипп сказал: «Если ты веришь всем сердцем, то можно». Ничего не мешает. Но нужна вера, чтобы это не было просто обрядом, просто «я русский, значит, православный», или там «все крестятся, и я тоже хочу». Единственное, веришь всем сердцем, единственное условие. Евнух сказал: «Я верю, что Иисус Христос — Сын Божий». Какой краткий символ веры? Потом возникнут цареградский, Никео-цареградский, да? А вот зернышко «я верю, что Иисус Христос — Сын Божий». Еще про Троицу он ничего не говорит, да? Он не знает, как устроена церковь, он ничего еще не знает, кроме этого одного. Но вот то, что порождает крещение, то, что порождает, собственно, церковь, Иисус Христос — Сын Божий. Все остальное станет выводом, приложением, объяснением, дополнением к этому главному вероисповедальному выражению. Он приказал остановить колесницу, но у него там, конечно, какие-то слуги, он же важный господин. Оба они, Филипп и евнух, вошли в воду, и Филипп крестил его. Когда они вышли из воды, дух Господа унес Филиппа, и евнух его больше не видел. Радостно он продолжал свой путь. А Филипп оказался в городе Азоте, а это уже на западе, на Средиземном побережье. Он поведал радостную весть во всех городах, пока не пришел к Кесарию. Зачем здесь этот эпизод про эфиопского евнуха? Во-первых, конечно, вот такое энергичное действие духа, немного хаотичное с нашей точки зрения, никакой планомерности. Но дух на то и есть, что он действует, как он хочет. А с другой стороны, это первое свидетельство о распространении христианства за пределы Святой Земли. Евнух отправляется в свою Эфиопию, в Африку, и несет туда проповедь христианства. В Эфиопии христианство есть, да. Хотя традиционная эфиопская церковь, ну, довольно своеобразная, она не находится в общении с такими православными церквами в нашем понимании этого слова. Но, тем не менее, христианство там есть, оно очень древнее. И вот почему, зачем эти эпизоды здесь? Дальше пойдет речь про апостола Павла, про его обращение, про то, как он будет путешествовать и разносить эту весть. Но важно, что это не Павел начал. Важно, что вот часто говорят, что, ну, христианство — это изобретение апостола Павла, да, там, конечно, был Иисус, это все понятно, но Павел сформулировал его вероучение, Павел начал его проповедь по всему миру средиземноморскому, собственно, христианство изобрел Павел, такое я слышал очень часто. Был вот такой мудрец Иисус, который учил разным хорошим вещам, но Павел сделал из этого религию, да нет. Лука уже это опровергает. Он говорит, да, Павел включился в определенный момент и был очень успешен. Успешнее, может быть, всех остальных вместе взятых. Но до Павла, в том числе, и даже проповедь вот этим вот иноземцам, которые не иудеи, которые живут в других странах, она уже началась. И вот, например, африканское направление, которое Павлом совершенно не было затронуто, но началось с этого эфиопского евнуха, значит, христианство уже не просто состоялось, как небольшой кружок, группа какая-то в Иерусалиме. Оно уже распространилось по всей Иудее, по Самарии, и оно уже начинает выплескиваться за границы Святой Земли и занимать окрестные страны. И здесь у нас в 9 главе появляется как раз Савл, он же будущий Павел.

0: Аллилуйя! Слава Господу! Господь, ты благ! Будь превознесен! Аминь!
1: Вы можете слушать нас там, где есть интернет.
2: Яков Левин. Сеется семя.
3: Возрождение. Одна очень красивая девушка во время взрыва газа была так обезображена, что лицо ее представляло сплошной волдырь, а после лечения ожогов от красоты ее ничего не осталось. Некто из сочувствовавших сказал ей: «Какое несчастье вас постигло! Да утешит вас Господь!» Девушка ответила: «Нет, этот несчастный день был на самом деле самым счастливым днем в моей жизни, ибо Господь провел меня через огонь испытания к познанию моих грехов. Я воззвала к Его милосердию, и Он, ради Иисуса Христа, даровал мне прощение всех моих грехов». Таким образом, постигшее ее телесное несчастье обратилось в счастье и благо для ее души.
2: Вечные

Псалом 126. Когда Господь не созидает, напрасно люди строят дом, и если Он не охраняет, бессилен страж перед вором. Напрасно рано вы встаете, едите хлеб в немой печали, и беспросветными ночами от неба благодати ждете. Наследие же от Бога — дети, плод чрева — высшая награда. Они сильны в своем рассвете, резвы, как волны водопада. Блажен, кто кожаный колчан наполнит ими до предела, он будет жить легко и смело перед народами всех стран.

каждое утро. По будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Постой.
1: Мы вещаем везде.
2: Радио Пилигрим. Мы круглосуточно с вами.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: В ситуации кризиса в семье лучше не полагаться на психолога, а сходить в храм и посоветоваться со священником, рассказал РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Чтобы сохранить семью, надо сохранить в себе Бога на первом месте, а не на месте культурного досуга и хорошей исторической традиции. Нет безгрешных людей в нашей общей больнице, но выздоравливает тот, кто понимает, что болен. И в ситуации кризиса советовал бы не полагаться на психологов, а сходить в храм, посоветоваться со священником. Практическая психология возникла из практики душепопечения, а на этом поле церковь трудится тысячелетиями и разбирается, несомненно, глубже, сказал отец Федор Лукьянов. По его словам, в корне развода лежит нежелание убрать собственное «я» из храма своего сердца, а любые измены – это выбор греха и временного удовольствия вместо радости большой и единственной любви, наслаждения чистой совестью и миром с Богом. В старые времена в случае опасности били в колокола. Этот исторический опыт возобновили в Татарстане. Теперь оповещать население об угрозах атаки БПЛА будут с помощью объявлений с минаретов мечети и колокольного звона в православных храмах. Традиционные средства оповещения не всегда охватывают отдаленные села района, тогда как звонница храма или усиленный динамиком голос с минарета слышны за несколько километров. Кроме того, такой формат обеспечивает мгновенную реакцию людей, так как звуки азана и колокола исторически ассоциируются у жителей со сбором и необходимостью совместных действий, заявила специалист по гражданской обороне Верхнеуслонского муниципального района Ольга Аблаева, которая выступила с соответствующей инициативой. Британский аналитический центр опубликовал доклад, в котором утверждается, что действующая система социальных пособий Великобритании может невольно подталкивать родителей к раздельному проживанию.

По мнению авторов исследования, это негативно влияет на благополучие детей и способствует росту бедности. Доклад под названием «The Stability Advantage. Преимущество стабильности» посвящен связи между устойчивостью семьи и уровнем жизни. Исследователи отмечают, что существует давно подтвержденная закономерность. Дети, чьи родители расстаются, значительно чаще вырастают в условиях бедности. Однако, как утверждается в документе, нынешняя система социальных выплат устроена таким образом, что некоторым семьям финансово невыгодно вступать в брак или жить вместе. Американский пастор Даррил Стетлер, основатель Библейской методистской церкви в Оклахома-Сити, активно использует искусственный интеллект для быстрой подготовки проповедей. Его коллега пошел еще дальше и создал целую ИИ-модель с проповедями, сообщила газета The Wall Street Journal. По сообщениям Стетлера, он старается экономить время, когда обращается к ИИ за помощью в написании проповедей, поскольку является отцом 7 детей и вынужден подрабатывать, чтобы позволить жилье для себя и своей семьи. Пастор также иногда занимается созданием учебных программ для других священников, с чем ему сильно помогает искусственный интеллект. Стетлер является основателем группы священников, экспериментирующих с ИИ для церкви. В то же время в штате Калифорния 37-летний преподобный Джастин Лестер разработал ИИ-модель «Пастор GPT». Она еженедельно обучается на проповедях из интернета, раз за разом загружая новые данные. Популярный американский исполнитель Дэн Бернардом. В рамках этого прямого эфира знаменитый актер публично подтвердил свою приверженность христианским ценностям и выразил глубокое доверие божественному провидению. Ссылка на материалы интернет-ресурса с интервью подтверждает его многолетнюю практику обсуждения вопросов веры со священнослужителями. В ходе организованного онлайн-вещания киноактер затронул текущие глобальные процессы и системные вызовы внутри развлекательной сферы. Деятель искусств акцентировал внимание на необходимости личного сопротивления внешнему идеологическому давлению. Спикер подчеркнул, что сегодня представители творческих профессий вынуждены сталкиваться со скрытыми деструктивными факторами, значительно превосходящими возможности отдельного человека. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

тот день вошла семья, неся младенца на руках. Вдруг слеза у Симеона появилась на глазах. Дух Святой коснулся сердца и напомнил те слова.

детстве все просто, но кто-то злостно прячет от нас секрет. Жизнь карусель, и нужно точно взять правильный билет. Если б сначала, если б как в детстве, если бы все наперед, выбрать билеты с Богом в совете, и что.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Наша коллекция вечных хитов.

0: слушаете радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим. Доброе утро на радио Пилигрим.
2: Доброе утро, друзья, на радио Пилигрим. Приветствуем вас.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: И сегодня в студии Плане. Юрий Анатольевич,
3: да,
2: вы вчера...
3: Но я бы даже уточнил, не Плане, а Провидение.
2: А чем план Провидения отличается?
3: У Провидения есть план. Понимаете, план — это лишь некая цель, некая идея. А Провидение — это, ну, как бы вам сказать... Есть местописание такое, где написано «все им стоит». На первый взгляд непонятное местописание, что значит «им», что значит «стоит». Но, на мой взгляд, емче не выразишь. То есть провидение — это то, что дает этому миру существование.

0: с одной стороны, а с другой стороны, то, что этот мир, это творение Божие ведет к определенной цели.
1: Интересно, вот есть люди, которые считают, что если Бог и есть, то Он сотворил этот мир, а потом отошел от дел и оставил его работать по тем правилам, по тем законам, которые Он создал. Но, исходя из места Писания, которое вы только что привели, это не так. То есть Господь не может оставить этот мир, и этот мир не будет работать.
0: Не просто так. Оно возникло от того, что люди, размышляя, пришли к выводу, раз в мире столько боли, страданий, там, огорчений, то, наверное, это от того, что тот, кто создал этот мир, он отвлекся чем-то, он ушел.
2: Занят.
0: Есть такая история, старая гностическая история, миф такой, что Бог огорчился на людей. Они не слушаются Бога. И поэтому он оставил их, махнул на них рукой.
1: То есть это где-то после потопа, когда он решил больше не уничтожать, то он вообще ушел, покинул этот
0: мир. Ну, где-то после потопа, может быть, после того, как раз за разом народ израильский, народ Божий отступал от него. Где-то, когда закончилась книга Судей, вот история, царь Давид. Но еще вот вроде бы Господь говорил, а потом уже после возвращения из плена народа израильского, ну вот замолчали. Есть такое понятие молчания пророков, великое молчание пророков. И когда оно произошло, вот этот период настал, когда пророки замолчали, это, наверное, лет за 300-400 до Христа, вот некоторыми это воспринято было, или, скажем так, некоторые считают, что чисто исторически, наверное, в этот период Бог куда-то ушел.
1: До сих пор находится...
0: Мы не знаем, где. А отсюда возникает идея, надо же что-то делать. А управляющий ушел, куда он делся? Да? Здесь очень хорошо как раз накладывается на это представление притча Христа, когда он рассказывает о господине, который ушел, оставил что-то делать другим, но задержался при возвращении. И иные начали делать то, что хотят, другие... решили, как присвоить его имущество. Третьи, в общем-то, начали заниматься насилием, безобразием всяким разным. Ну, нет господина. Понимаете? И вот эта притча Христова, она натолкнула кого-то на мысль, что да, господин куда-то ушел. Но если мы говорим с точки зрения вообще такой глубокой, философской и библейской, то, ну, потому что все, что оставлено Богом, перестает просто существовать. Все держится силою Его, Его рукою, как можно так сказать, Его словом. Вот все существует по Его законам и не может существовать без Него, потому что божественный закон — он от Бога исходит. И это процесс не перманентный, это постоянный процесс, как и божественная воля, как и вообще, в принципе, любое божественное установление для этого мира, для этой вселенной. Они без Бога не работают.
1: Но тогда у людей, которые считали, что Бог отлучился и оставил их, все-таки остается вот этот вопрос, почему в мире столько зла, если все движимо Богом, да, и все существует благодаря Ему.
0: А вот это один из парадоксов божественного провидения, потому что мы начинаем здесь не понимать, как так получается, что с одной стороны Бог — это божественное провидение, весь мир в Его руке, и весь мир им живет и существует, и движется. А с другой стороны, в мире столько, но, как мы понимаем, не было задумано Богом. В мире столько насилия, в мире столько неправды, столько ошибок разных. В мире столько, в конце концов, религий, языков, народов, культур, которые между собой, к сожалению, не взаимодействуют, а враждуют. Что это такое? Почему так происходит? И здесь нам дана библейская история для понимания как раз этой ситуации. Человек находится в грехе. Человек по греху своему отделен от Бога. И человеку дана возможность, или, скажем так, человек заключен в такое право поступать так, как ему удобно. То есть

0: это дано для человека. Ты можешь, человек, делать.
1: Поступать дело, по своему выбору.
0: По своему выбору, по своему разумению. Другое дело, что ты, человек, ограничен. Да? В чем ограничен? А своим естеством ты ограничен. Ограничен тем, что ты не можешь вкусить от древа жизни. Ты смертен. То есть ты ограничен временем жизни. Ты ограничен пространством этой жизни. Ты ограничен в силах своих. И это ограничение, Богом данное для человека, предусмотренное для человека, оно, в общем-то, сдерживает человека, направляя на одну очень важную цель. Дабы искали Бога, как написано все-таки, для того, чтобы человек снова вернулся к Богу, для того, чтобы человек в пути своем задавал Богу вопрос: «Господи, а правильно ли я живу?» Вот эта возможность для людей ходить по своему выбору и порождает столько печальных ситуаций, да и вообще вот как бы в этом мире различных происшествий, историй и прочего, и прочего.
1: Юрий Анатольевич, такое ощущение складывается, как будто вот мир постоянно стремится к какому-то хаосу, саморазрушению, катится куда-то вниз, а Бог на протяжении всей истории человечества пытается вот это вот человечество вытолкать куда-то наверх, понимаете? И так получается, что как будто бы его творение, оно восстало против него и постоянно против него воюет. Тут даже князем мира, князем века сего назван дьявол, правильно? То есть такое ощущение, как будто Господь не просто управляет всем, а он еще и борется со всем. То есть не просто управляет миром, но еще и как будто воюет против него.
0: Ну, в определенном смысле это так, не совсем, только в другую сторону. Мир воюет против Бога. Мир против Бога враждует. А в чем заключается эта вражда? Пожалуй, в том, что мир пытается устроить свои правила в этом мире. И каждый правитель, да и каждая культура цивилизационная пытается как раз создать некие правила, некие законы, которые установят определенный мир, взаимодействие и, благополучие хотя бы для определенной части человечества. Все это приводит к вражде человека против Бога. Человек вместо того, чтобы следовать божественному определению, идет своими путями. Но здесь очень важно понимать одну такую вещь. Ограничен человек. Вот этим физическим пространством, физическими законами ограничен. Неспособностью своей, наверное, глубоко проникать в духовный мир, а лишь взаимодействовать определенным образом с ним, человек тоже ограничен.
1: Это разве не во благо ему, что он ограничен?
0: Во благо. Безусловно, это во благо, потому что на что мы были бы готовы и во что бы мы впустились, да, какие бы мы устроили порядки, если бы только этих ограничений, которые есть от Бога, не было нам дано.
1: А у Адама и Евы они были?
0: Ну, Адам и Ева, ну, прежде всего, давайте увидим, какую вещь. Человек создан из праха земного, то есть человек – существо материальное и духовное одновременно. В него вдохнут дух жизни от Бога. А у человека есть и пределы его обитания, они тоже даны Богом, начиная с Эдемского сада. В этом смысле есть его ограничения. Но у человека есть огромный творческий потенциал, который тоже дан ему Богом и который начал реализовываться еще в Эдемском саду. А после грехопадения человеческого этот потенциал, ну, позволяет человеку выживать, человечеству выживать. «В поте лица твоего будешь добывать хлеб». Но опять же, обратите внимание, Бог не ограничивает человека в создании технологий, в поиске лучших способов там, того же выращивания сельскохозяйственных культур или одомашнивания животных. То есть мы на самом деле можем многое, с одной стороны. У нас потенциал огромный. А с другой стороны, мы многого и не можем. Опять же, почему и чего мы не можем? А мы не можем того, что позволило бы нам говорить, что мы сравнились с богами, что мы стали подобными Богу. Мы можем передвигаться, как мы хотим, бывать, где хотим. Мы можем все предусмотреть, все решить и все устроить лучше, чем если бы, например, это сам Господь нам сделал. И вот этого заблуждения мы лишены. Ну, лишены оснований для него, хотя в той или иной мере те или иные правители, появляясь, или культуры, утверждают, что они, вот, они могут, они способны. Но время проходит, гениальные люди уходят, талантливые полководцы или руководители, они куда-то канули в лету, а мы есть те, кто мы есть.
1: Стремление человека к завоеваниям – это его стремление быть подобным Богу, то есть владеть всем?
0: В определенном смысле да, ведь обратите внимание, абсолютная война никогда не останавливается ни на каких границах, она идет до конца, чтобы никаких границ не было. То есть та война, которая вышла за рамки, она действительно не имеет рамок. И человечество, наверное, видит во вражде, вот в этой войне, вольно или невольно, едва ли не единственный путь к тому, чтобы взаимодействовать, ну, или к тому, чтобы построить вот это самое общество благоденствия. Вот здесь мы как будто сами себя опровергаем. Мы, с одной стороны, хотим

0: были верующими, огорчились или ушли, и могли и не вернуться.
1: А, вот смотрите, здесь надо сделать определенную поправочку. Божественное провидение учитывает все. Вот оно потому и божественное, потому и провидение, что никто из него, да, выйти не может. Никто, а я в сторонке, и у меня все хорошо, я замечательно здесь. Нет.
0: Наверное, так и думают верующие, неверующие люди.
1: Да, они так и думают. Вы там в церкви у себя собираетесь, да, с вами там Бог говорит, ну, замечательно, здорово. А со мной...
0: Не разговаривай.
1: А со мной Алиса говорит, да, там, или там кто, Google. Окей, Google и Siri, и все вот эти вот искусственные, псевдоискусственные интеллекты, псевдоинтеллект. Вот видите, я только сказал, а оно уже подключилось. Отключись. То есть встревает в разговор, пытается...
2: Четвертым будет соведущим Алиса.
1: Да, подождите, уже он говорит, сейчас я вам отвечу. Иногда, когда читаешь книгу Иова и думаешь, там появляется четвертый собеседник. Сегодня это вот как раз, вот он, четвертый собеседник. Но в книге Иова четвертый собеседник — это мы с вами, которые там вот сидели-сидели, слушали и хотим вставить тоже своих несколько фраз. А сегодня вот больше, конечно... Все вот эти искусственные интеллекты, они проникают в нашу жизнь сильно. Почему? И для чего? Потому что в определенном смысле на эту тему написано много фантастических книг, снято фантастических фильмов, когда создаются вот эти суперинтеллекты, которые могут предвидеть, которые могут учитывать, которым подвластно как будто все.
2: То есть я правильно понимаю, что в идеале этот искусственный интеллект должен уметь просчитать все риски, все обстоятельства, все, что будут делать люди, что они будут говорить, и в итоге создать свое искусственно-интеллектное пророчество. То есть это как в книге, как не помню, кто автор, Академия написал, Айзек Азимов, у него тоже был какой-то человек, который умел просчитывать, и он там на века вперед мог рассказать его, как...
1: Но, видите, это все аналитические алгоритмы, связанные с определенной очень точной математикой. И человечество хочет, пытается найти эти самые формулы, которые позволят ему, этому самому человечеству, вот как раз такие вещи делать. Но, опять же, давайте посмотрим, да, вот этот сериал, он как раз рассказывает или пытается показать, что... Все уже рассчитано, все уже предсказано, но не все. Вот есть какие-то ветви, где расхождение имеет много вероятностей. Но я скажу так, что в принципе вероятности, количество вероятностей наших действий, оно растет с каждой минутой в геометрической прогрессии. Мы, сидя, размышляя, думая, принимая решения, составляя планы, выстраиваем уже предполагаемые возможные сценарии, которым мы можем последовать, но а чего мы еще можем не учитывать. И все это накапливается с огромной скоростью. Именно поэтому как бы невозможно, как говорят ученые, вернуться в прошлое. Невозможно в прошлое вернуться. Есть некая умозрительная возможность направиться в будущее, да, вот с помощью того, чтобы разогнаться к скорости близкой, к скорости света и чуть-чуть опередить живущих. Або нет возможности вернуться в прошлое.
2: А как же четвертое измерение?
1: Потому что эту энтропию победить нельзя. Ее невозможно победить. Она не... направлена, она направлена только в одну сторону. А вот когда мы говорим о Боге, о божественном провидении, божественное провидение начинается с самой идеи создания мира. Потому что Бог, создавая мир, уже его умозрел, он уже его увидел. Он увидел его весь. Он увидел то, каким он будет и каким будет его развитие. При всем при этом в этом божественном замысле учитывалось и грехопадение человека, и отступление человека, и возвращение человека к Богу через возрождение, через вот эту борьбу, наверное, о которой тоже Бог говорит Адаму и Еве, когда дает им обет,

0: преобразование в семени. Семя, которое будет побеждать сатану, поражая его в голову. Вот смотрите, провидение не просто учитывает все, да? Провидение направляет нас к определенной цели. И выйти из него невозможно, давайте еще раз к этому вернемся, возможно в той или иной мере быть не просто, скажем так, статистом этих божественных планов и деяний, а непосредственным участником, где мы исполняем его волю и его поручения.
1: Можно ли сказать, что у людей, которые вошли в этот план и стали участниками, есть какой-то путь, а у людей, которые отказались от этого, пути нет?
0: Ну, давайте представим себе, что человечество — это некий океан. Вот не все в нем тонут сразу, да, некоторые еще хорошо себе плавают там, но в итоге все равно, конец всех на дне каждого человека. И кто-то в этом в состоянии, да, погруженности или, скажем, такой безальтернативности, да, спасения, вот он, ну, насколько может сопротивляться, настолько он близко к поверхности. А если бросил, пошел на дно. Вот откуда эта фраза, да, на дно человек опустился. А кто-то барахтается, а кто-то для себя находит спасательный круг в этом океане, а кто-то даже выбирается на твердую почву. И здесь, наверное, как раз и показано, да, можно находиться в этом мире, можно жить в этом мире, да, но ты все равно дышишь воздухом, ты на поверхности, ты видишь небо, ты чувствуешь солнце, тебя что-то подкрепляет, чтобы ты оставался на этой поверхности, чтобы тебе не сгинуть, не утонуть, как вот не кануть в лету. Лето — это как раз и была у древних греков та река времени. Да, река смерти, река времени, в которую все уходит и все в ней исчезает. Но вот как раз возвращение к Богу, оно помогает тебе, находясь в тех же самых, можно сказать, условиях, но быть совершенно в ином положении. Вот это и говорит нам, или, скажем, помогает нам понять, или помогает нам занять место в божественном провидении. Мы можем в нем занять свое место. И оно не на дне. Бог дает нам возможности, ну, пребывать в общении с Ним. Да, это требует от нас определенных усилий.
1: Юрий Анатольевич, ну вот есть такое знаменитое выражение: «Мы сами творцы своей судьбы». Но исходя из того, что вы только что сказали, человек не творит свой путь, а получается, он его нащупывает, ищет, и либо находит, либо нет. То есть нельзя сотворить свою судьбу, ее можно только найти. Если ты ее не нашел, то ты новую уже не создашь.
0: Любопытно, как апостол Павел говорит о Боге. Бог хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Бог хочет, чтобы все спаслись. То есть есть в Царстве Божьем место для каждого человека. Есть божественное провидение, учитывает каждого, с одной стороны. С другой стороны, оно же и предузнает действия каждого. И с третьей стороны, оно потому и провидение, а не некая деспотия, оно не препятствует человеку в большинстве его выборов. Вот это дано нам. В этом смысле провидение учитывает свободную человеческую волю. И потому мы, конечно же, порой возмущены: «Господи, но если ты есть, если ты знал, почему же ты допустил, вот, чтобы произошло то, другое, третье?» Бог знал и допустил. Почему допустил? Потому что вмешательство божественное в этот мир происходит через божественную заповедь, через божественное слово. И редко, когда напрямую, когда Бог направляет, скажем, ангела своего на суд, чтобы остановить кого-то. Ну, как, например, Содом и Гоморру. Но, опять же, мы видим этот божественный суд, и если Бог

0: приходит, то есть вот этот ангел-мститель приходит, то тут спасайся, кто может. А сможет ли, если ангелы не выведут? Лот едва спасся. Так что здесь мы оставлены сами себе в определенном смысле, чтобы нам не погибнуть сразу. Потому что если мы будем делать вообще, что хотим, и получим для этого все возможности, Бог просто уничтожит этот мир. Да. Хотя, собственно, к тому все, наверное, и идет. Вот как был погублен мир потопом. Опять же, почему он был погублен? Потому что Бог сказал: зло сердце человеческое во всякое время. Божественное провидение говорило об этом? Говорило. Говорила, и в божественном провидении был план для спасения этого мира. Он хотя бы выразился в том, что Ной и его семья были спасены на ковчеге. И для мира человеческого осталась возможность существовать, продолжать дальше развиваться. Вот. Но, тем не менее, зло в мире творит человек. Это результат его выбора.
1: А значит ли это, что человек может повлиять на Божий план? Или хотя бы изменить свою роль в нем?
0: Изменить свою роль в нем. Вот смотрите, мне иногда кажется, что роли как будто все распределены. То есть есть некое предназначение, некое предузнание божественное, хотя об этом и говорится, но есть еще, говорится, о предопределении. Но я бы, наверное, здесь сделал одну такую поправку. Да, для человека есть предопределение. В каком смысле? Бог определил нам времена, пределы и сроки нашего обитания. А Бог напоминает о себе. Но какая задача у человека? Искать его. Не найдут ли его и не ощутят ли, чтобы, хотя он и недалеко от каждого из нас. И вот здесь, в этом случае, меняется в этом божественном предопределении или в божественном провидении, меняется не человеческое положение, да, а человеческое состояние. То есть я был злой, а стал добрый. Я был потерянный, а я нашелся. Я был мертвый, но стал живым. Я, может быть, был вот тем, кем я был, и остался тем, кем я был по профессии, по семейному положению.
1: Получается, что человек вообще ни на что не влияет?
0: Влияет.
1: Ну, человек сказали,
0: человек
1: что...
0: в процессе поиска, дабы искали. Вот смотрите, как раз возможность или способность человека искать определяет и право его выбора. Но опять же, для этого поиска человеку снова дано все. Дано ему с неба откровение определенное, чтобы человек нашел Бога. Мы все равно выбираем, как мы поступаем. Но что любопытно, божественное провидение учитывает наши поступки. Учитывает наши поступки и, как бы мы, ну, можно так выразиться, не поступали, божественных намерений это не отменит. Но может изменить наше состояние. От этого зависит наше спасение.
2: А у божественного провидения на каждого одна цель?
0: Для каждого своя.
2: Для каждого своя.
0: Наверное, есть общая, некая общая цель. И мы видим в книге Откровения, как Бог, ну, во всяком случае, открывает людям свои планы. Но, с другой стороны, конечно, это касается индивидуально каждого. В этом смысле удивительно, что в божественном провидении все уникально. Уникально в каждый момент. Вот что-то изменилось в этом мире в этот момент. И все это учитано в божественном провидении, в определенном смысле уже.
1: То есть вы говорили, что у человека как будто бы все роли уже распределены. Если посмотреть на библейские истории, то так и кажется. То есть мы смотрим, например, на Моисея, и его путь, он перед нами открывается очень четко. И такое ощущение, как будто Моисей вроде бы даже не мог отказаться от этого пути. То есть он прошел 40 лет сначала в Египте, потом 40 лет в пустыне. Он как будто всю жизнь готовился к этому пути.
2: Ну, не скажи. Подожди, он же сделал выбор.
1: Он сделал выбор, но смотря на то, каким человеком он был, в каких обстоятельствах он был, какой у него был характер, он и был как бы готов сделать этот выбор. То есть, знаешь, я слышала такое мнение, мне человек один сказал, я его спросила, а ты там не жалеешь ни о чем в своей жизни, ты бы там изменил выбор свой какой-то? Он говорит, ну, на тот момент, когда я этот выбор делал, я находился в таких обстоятельствах, был воспитан так, что я по-другому поступить и не мог. И получается, что он говорит, что для меня и невозможно было сделать другой выбор. То есть, как будто человек идет по жизни, и в какой-то момент выбор определяется не им самим, а тем, что происходит вокруг него, как будто он этого выбора не то что лишается, у него как будто бы есть выбор, но все складывается так, что он делает вот что-то конкретное. Но
0: вот как раз здесь есть определенный фатализм. В нем, знаете, что не учитывается? В нем не учитывается божественное откровение, то есть Бог говорит человеку, и человеческое разумение. Человек понимает божественную заповедь. Вот здесь происходят изменения. И здесь происходит изменение в выборе, как нам поступать. Если нас совсем оставить, то я вам скажу, тогда мы в этой оставленности действительно подвергнемся абсолютному разложению. Мы действительно ничего сделать не сможем. Мы будем только реагировать на ту трагедию, которая будет разворачиваться в этом мире. Но человек — это не только реакции. Человек — это еще и предвосхищение реакции, и выбор в сторону реакции. И человек — это преодоление.
1: Преодоление чего? Себя?
0: Преодоление себя в том числе. Давайте сделаем перерыв на новости.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».
4: В ситуации кризиса в семье лучше не полагаться на психолога, а сходить в храм и посоветоваться со священником, рассказала РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Чтобы сохранить семью, надо сохранить в себе Бога на первом месте, а не на месте культурного досуга и хорошей исторической традиции. Нет безгрешных людей в нашей общей больнице, но выздоравливает тот, кто понимает, что болен. И в ситуации кризиса советовал бы не полагаться на психологов, а сходить в храм, посоветоваться со священником. Практическая психология возникла из практики душепопечения, а на этом поле церковь трудится тысячелетиями и разбирается, несомненно, глубже, сказал отец Федор Лукьянов. По его словам, в корне развода лежит нежелание убрать собственное «я» из храма своего сердца, а любые измены – это выбор греха и временного удовольствия вместо радости большой и единственной любви, наслаждения чистой совестью и миром с Богом. В старые времена в случае опасности били в колокола. Этот исторический опыт возобновили в Татарстане. Теперь оповещать население об угрозах атаки БПЛА будут с помощью объявлений с минаретов мечети и колокольного звона в православных храмах. Традиционные средства оповещения не всегда охватывают отдаленные села района, тогда как звонница храма или усиленный динамиком голос с минарета слышны за несколько километров. Кроме того, такой формат обеспечивает мгновенную реакцию людей, так как звуки азана и колокола исторически ассоциируются у жителей со сбором и необходимостью совместных действий, заявила специалист по гражданской обороне Верхнеуслонского муниципального района Ольга Аблаева, которая выступила с соответствующей инициативой. Британский аналитический центр опубликовал доклад, в котором утверждается, что действующая система социальных пособий Великобритании может невольно подталкивать родителей к получению детей и способствует росту бедности. Доклад под названием «The Stability Advantage» – «Преимущество стабильности» посвящен связи между устойчивостью семьи и уровнем жизни. Исследователи отмечают, что существует давно подтвержденная закономерность – дети, чьи родители расстаются, значительно чаще вырастают в условиях бедности – Однако, как утверждается в документе, нынешняя система социальных выплат устроена таким образом, что некоторым семьям финансово невыгодно вступать в брак или жить вместе. Американский пастор Дарил Стетлер, основатель Библейской методистской церкви в Оклахома-Сити, активно использует искусственный интеллект для быстрой подготовки проповедей. Его коллега пошел еще дальше и создал целую ИИ-модель,

0: проповедями, сообщила газета The Wall Street Journal. По сообщениям Стетлера, он старается экономить время, когда обращается к ИИ за помощью в написании проповедей, поскольку является отцом 7 детей и вынужден подрабатывать, чтобы позволить жилье для себя и своей семьи. Пастор также иногда занимается созданием учебных программ для других священников, с чем ему сильно помогает искусственный интеллект. Стетлер является основателем группы священников, экспериментирующих с ИИ для церкви. В то же время в штате Калифорния 37-летний преподобный Джастин Лестер разработал ИИ-модель Pastor GPT. Она еженедельно обучается на проповедях из интернета, раз за разом загружая новые данные. Популярный американский исполнитель Дензел Вашингтон провел совместную трансляцию с известным религиозным деятелем пастором Бернардом. В рамках этого прямого эфира знаменитый актер публично подтвердил свою приверженность христианским ценностям и выразил глубокое доверие божественному провидению. Ссылка на материалы интернет-ресурса с интервью подтверждает его многолетнюю практику обсуждения вопросов веры со священнослужителями. В ходе организованного онлайн-вещания киноактер затронул текущие глобальные процессы и системные вызовы внутри развлекательной сферы. Деятель искусств акцентировал внимание на необходимости личного сопротивления внешнему идеологическому давлению. Спикер подчеркнул, что сегодня представители творческих профессий вынуждены сталкиваться со скрытыми деструктивными факторами, значительно превосходящими возможности отдельного человека. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Друзья, мы снова с вами. Я напоминаю, что в студии сегодня Юрий Анатольевич Кривонос, Марго Кубинова и Аля Ануфриева. И разговариваем мы на тему «Роль человека в божественном плане».
3: Юрий Анатольевич. Божественном провидении.
2: Божественном провидении.
3: Да. Потому что провидение, опять же повторюсь, это гораздо больше, чем план. План можно легко нарушить. Но провидение настолько, как бы это сказать, гибко, да, что в нем учитывается все.
4: И ошибки тоже получаются.
3: И ошибки тоже, и наши ошибки тоже. Это дает для нас большую надежду всегда, что при нашем выборе мы можем понимать, как апостол Павел говорит, гадательно. Мы гадательно все видим, мы гадательно понимаем. И поэтому идем как бы на ощупь. Но как бы мы ни шли на ощупь в нашей жизни, божественное провидение предусмотрит для нас и свет, и стену, на которую опереться, да, и какую-то помощь и поддержку на этом пути. И нам может показаться, что мы заблудились, а на самом деле вот за поворотом уже выход.
2: Юрий Анатольевич, а мне интересно поговорить о том, насколько человек обладает властью в этом божественном провидении. То есть иногда мы знаем, что люди есть одни, которые могут повелевать другими, решать их судьбы. Какие-нибудь власть имущие. Вот в прошлые века человек, там, например, мог вышестоящий распоряжаться даже жизнью нижестоящего, мог отправить его там на казнь или как-то жестоко наказать. И учитывает ли божественный план вот такие вот, человеческие действия? То есть, получается, моя жизнь условно зависит не только от Бога, но еще и от воли какого-то человека. Захочет ли он там сделать мне что-то злое или что-то доброе? Господь же далеко не всегда хранит нас. И мы знаем, когда невинные дети погибают, или когда люди, которые во имя Бога что-то делают, тоже погибают. И такое ощущение иногда складывается, что в какой-то конкретный момент жизнь человека зависит не от Бога, а от решения другого человека. И почему люди наделены такой властью?
3: Ну, видите, здесь несколько вопросов, и все-таки, на мой взгляд, надо начинать с представления о божественном провидении. Провидение — это, в смысле, Бог открывает нам и провидение, как оно действует в масштабах, не в нашей частной ситуации. Потому что, конечно, когда мы будем смотреть на отдельно взятый эпизод, на отдельно взятый

0: пятую, даже целую жизнь, мы не увидим планов Божьих, мы не увидим, почему так происходит, а не иначе. Но мы должны вот здесь себя перестроить, потому что если будем думать только о сиюминутном, как же, неужели Бог, который все видит, не учитывал, что магазин закрыт будет на перерыв? Я зря шел в него целых 200 метров из дома по жаре за бутылкой Кока-Колы, а он закрыт. Вот что ж такое, да? Но, опять же, мы судим по-своему, и мы прилагаем к божественному провидению свои требования. А божественное провидение может работать по-другому. Ты, может быть, и вышел в магазин за колой, да, но по пути ты, наверное, что-то заметил или был способен что-то заметить. О чем бы ты мог поразмышлять или помолиться?
1: Если ты ничего не заметил, если ты просто так тащился по жаре целый час туда и обратно.
0: У тебя есть тогда возможность подумать, а и зачем я тогда вообще ходила? Не стоило ли мне, да?
1: Ну, это какие-то.
0: И стоит ли того?
2: На опасном ли я пути?
1: Да. Это какие-то маленькие эпизоды. Мы говорим о власти одного человека над другим. Почему Бог дает людям такую власть? И действительно ли эта власть у них есть? Или каждое решение, каждое из вот этих вот хитросплетений человеческих взаимоотношений все равно контролируется Богом? И даже если один человек был убит другим человеком, то это было по божественной воле.
0: Ну, смотрите, наверное, вот в этом особенность божественного провидения, что оно не наполнено целым огромным количеством мелких приказов, которые идут из божественной канцелярии. Ты скажи это, ты скажи вот то, а ты вот так поступи, а ты вот туда пойди. А в нем есть, в этом провидении, в этом его и особенность, и, наверное, это его непредставимость для нас. Вот, то есть мы затрудняемся себе даже представить, как это возможно, как это работает уникально, вся паутина взаимосвязи. Но в ней, в принципе, все вот так устроено, да, что учитывается любое событие. Учитывается. И как бы человек себя не вел, в итоге все это приведет к достижению божественных целей. Влияет ли Бог непосредственно, вот, вы знаете, взял и на ухо кому-то сказал, вот ты ему запрети, да, или ты возьми и измени его жизнь. Вот здесь, мне думается, как раз и возникает конфликт, когда человек вместо того, чтобы искать воли Божией, начинает утверждать свою волю, влияя на жизни людей. Но, тем не менее, даже эти ситуации, когда, казалось бы, можно такое слово, или абсолютная власть, как ему кажется, она начинает... Есть такое, да, и иногда кажется, что зло побеждает или даже победило, потому что столько оно творит вокруг себя беды. Но, тем не менее, это зло сыграло определенную роль свою, да, при этом, при всем, повлияв на жизнь каких-то отдельных людей, а тут по-другому, наверное, и не может. Мы влияем на жизнь друг друга. В той или иной мере мы влияем. А кроме того, мы, наверное, еще и в той или иной мере становимся, как бы это сказать, жертвами своего же выбранного пути, своих же действий, своих поступков, взаимодействия в этом обществе. Вот, ну, построили мы такое общество. Построили мы такое...
1: Мы после тем, как это человечество идет куда-то сквозь века.
2: А ты молишься за это правительство.
1: Да, но вот такое ощущение...
0: Вот когда ты говоришь эту фразу «Господь назначает», тогда ты должна говорить следующую фразу «А мы молимся». Вот здесь очень правильно. Потому что наше место в божественном провидении как раз должно быть активное, при активном нашем участии. Тогда мы вводимся в определенном центре событий. То есть они касаются нас во благо. Вот есть такое местописание, о нем мы всегда говорим, Римлян, 8 глава, к тому же, да, или как там написано, что призванным, точнее, любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. То есть любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Есть некое состояние наше,

0: да, и положение пред Богом, в котором, если мы находимся, то божественное провидение для нас ко благу.
1: Но вот это только вот это какое-то его... определенное состояние, это не просто состояние любого человека.
0: Я люблю Бога, я призван им, я это утверждаю. Не любого человека. Понимаете, для любого человека в целом да, тоже ко благу, но опять же, уровень, вот разные уровни. Вот здесь есть благо, благо общения с Богом, благо Царствия Божия, благо вот, жизни по вере, благо жизни вечной, спасения. А здесь благо долготерпения Божия, благо милосердия Божия.
2: Разное понимание блага, получается, могут быть у людей из-за того, что...
0: Ну, мы можем находиться на разном уровне блага, наверное, вот так можно сказать, в божественном провидении, и этот выбор зависит от нас. И мы, к сожалению, ищем не того блага.
1: А какого блага мы ищем?
0: А какого? Сиюминутного блага, чтобы для нас были открыты все двери, чтобы печеньки были подешевле в магазине.
2: А какого надо искать?
0: А какого надо искать? А искать надо, ищите прежде Царствие Божие и правды Его.
1: Ну вот нашел я уже, ну вот я уже в церкви, ну вот я уже крещен, можно уже о печеньках побеспокоиться?
0: Ну, нашел ты, а держишься ли? Вопрос. Вот ты нашел. Ну, хорошо, замечательно. Тогда написано, и это все остальное приложится к вам. Тогда, в общем-то, вся жизнь обретает какую-то осмысленность. Было что-то в магазине или не было чего-то? Был ты достаточно финансами обеспечен или не был достаточно обеспечен? Ты всегда можешь говорить, что Бог видит, Бог усматривает. Что-то, да, мы делаем. Мы делаем, мы трудимся, мы строим, мы работаем, мы взаимодействуем. Иногда мы чего-то лишаемся, да, безусловно. Но опять же мы говорим, что... все содействует ко благу, потому что там же в 8 главе Римлянам написано: «Ибо никакая тварь, да, ни высота, ни глубина, вообще ничего, не может нас отлучить от любви Божией во Христе Иисусе». И вот оно, настоящее благо, от любви Божией во Христе Иисусе. Я им живу и движусь. Да, апостол Павел говорит, а я хочу постигнуть его, как достиг меня Христос. И вот... здесь, когда мы в этом состоянии пребываем, можно сказать так, что божественное провидение достигло в нас цели.
1: А какая цель у божественного провидения?
0: Чтобы спасен был человек, чтобы познал своего Господа.
1: Давайте паузу дам на музыку.
0: На песню.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Итак, друзья, мы снова с вами. Разговариваем сегодня на тему «Роль человека в божественном провидении». Вместе с Юрием Анатольевичем.
2: Да, роль человека в божественном провидении. Давайте вспомним историю об Иосифе. Наверное, она самая яркая, когда речь идет о божественном провидении. Что мы видим? Мы видим юношу, который боится Бога, который любит Бога, живет для Него, у которого есть призвание, которого не понимают его братья, даже отец и мать не понимают.
1: Вы сказали, у него есть призвание. Оно, насколько я поняла, осуществляется на протяжении всего его пути в Египет, в его становлении фараоном. Но когда вот он жил со своим отцом, паскос, там, ссорился со своими братьями, как это призвание проявлялось?
2: Смотрите, в нем проявлялся его дар. У него был дар управления. И такой очень хороший дар управления. Не просто так отец его возвышает над братьями, ну, так можно увидеть это, а потому что Иосиф действительно был способен трудиться, был способен учитывать все, был способен как-то планировать, я не знаю. Он был хорошим управленцем. Даже когда он был совсем молодым юношей, он подавал задатки этого. Начинало осуществляться божественное призвание. Ведь, смотрите, он видит откровение. Он видит откровение, но не понимает, как это будет. Для него кажется, что это должно произойти вот где-то здесь и сейчас. Не когда-то там в будущем, а просто потому, что Бог дает ему быть в его доме старшим. Хотя он самый младший.
1: Это не такой юношеский, знаете, как сказать, максимализм, да, какой-то пыл, который говорит нам о том, что если у нас есть какое-то призвание, то оно должно прямо сейчас и здесь осуществиться.
2: Да,
1: и возможно. Мы не будем ждать его, мы вот сейчас его схватим за хвост, и оно будет наше.
2: Если бы, наверное, Иосиф получил полное откровение всей своей жизни, он бы, во-первых, в него не поверил, во-вторых, наверное, испугался бы и убежал вообще куда-нибудь, спрятался бы, отказался бы от всего.

0: потому что этим путем пойти он не планировал. Но что? Он просто живет, он просто трудится в доме отца, он просто пытается взаимодействовать со своими братьями. Другое дело, что вот мне кажется, он был неравнодушен к тому, как себя братья старшие вели. В доме, видимо, они вели себя по одному, а вне дома по-другому. В доме они боялись Бога, потому что боялись отца, а вне дома они велись, как обычные там люди, да. Поступки их были тоже не всегда довольно хорошими. И он вот этого он как раз не понимал. И вот здесь Иосиф для нас пример. В божественном провидении, вот в этом божественном плане, который мы до конца не понимаем и не поймем, здесь, наверное, и пытаться не надо, мы все равно должны поступать благочестиво. Вот он был благочестивым молодым человеком, что, собственно, и не понравилось его братьям, потому что они всегда чувствовали себя виноватыми в его присутствии. И они его продают в рабство. Жестокий поступок, жестокое действие, но божественное провидение учитывает и это.
1: И он простил их впоследствии не потому, что ему показался этот поступок уже незначительным за то время, что они не виделись, а потому что он только потому, что он видел в этом волю Божью. Он из-за этого их простил, потому что он понимал, что это Божья рука через них действовала.
0: Да, я же говорю, и мы не понимаем, и он не понимал. И он не понимал, что это Божья рука. Иначе бы он, наверное, он бы сказал, ладно, посижу немного в яме, зато произойдет что-то замечательное.
1: Я имею в виду, впоследствии, когда он был уже вторым человеком в Египте, он же простил их и сказал им, что это Господь через вас действовал. Но это же не отменяет их собственную жестокость, Божье провидение.
0: Не отменяет, абсолютно. Дело в том, что мы боимся, не то что боимся, мы пытаемся оправдать как раз божественными планами свои неблагочестивые поступки. Бог так усмотрел, это Богу так было угодно. Если бы Богу было бы не угодно, он забрал бы у меня сигареты. Я слышал разговор такого одного человека. Я бы не курил, если бы ему это было не угодно. Но человек не понимает, что надо взглянуть на это дело по-другому. Да, Богу угодно тебя спасти и избавить от этого греха также, да, но не думаешь ли ты, что божественное провидение, учитывая твои подобные действия, проведет тебя через болезнь, например, или через какие-нибудь такие неприятности, когда как один мой родственник, когда ему сделали операцию одну, он тут же бросил курить. Хотя многие-многие годы не мог. Да? Можно сказать, что божественное провидение привело его на операционный стол. Божественное провидение избавило его от последствий этой пагубной привычки. И, в общем-то, мы действительно видим, ко благу. Но почему вот так тяжело? Почему так трудно? Почему с такой драмой? А здесь-то как раз учитывается наша проблемность. Мы вот такие люди, мы вот такие непослушные, мы вот такие буйные. Если бы были способны братья Иосифа понять, что Бог даст через него избавление, возможно, по-другому была бы жизнь, да? Возможно, что когда наступил голод, Иосиф бы сказал, а вот надо вот так и так поступить, вот таким и таким образом, и Бог дал бы что-то через него, какую-то мудрость провел. Мы уже не узнаем. История не терпит сослагательного наклонения. Но история потому и история, что в ней вот эти неожиданные порой, случайности выстраиваются в определенную схему божественного провидения,
1: все равно
0: в которой есть для нас
1: цели
0: избавление.
1: Приходят, да?
0: Спасение народа.
1: Мне очень нравится, как один из проповедников сравнил это с божественным навигатором. То есть, когда по навигатору двигаешься, куда-то в сторону отклоняешься, он тебя в итоге все равно приведет к цели, только тебе придется ехать окольными путями.
0: Да, возможно. Да, а там на этих окольных путях, может быть, ты встретишь каких-нибудь полезных людей, или найдешь для себя какую-то пользу. Что ж, время наше вышло.
1: Да, друзья, спасибо большое, что были сегодня с нами. Спасибо большое за вашу поддержку в этом месяце. Присоединяйтесь к нам в наших следующих эфирах. А на сегодня мы прощаемся с вами. Всем хорошего дня.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включаю радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
1: Пусть узнают все соседи.
0: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: В ситуации кризиса в семье лучше не полагаться на психолога, а сходить в храм и посоветоваться со священником, рассказал РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Чтобы сохранить семью, надо сохранить в себе Бога на первом месте, а не на месте культурного досуга и хорошей исторической традиции. Нет безгрешных людей в нашей общей больнице, но выздоравливает тот, кто понимает, что болен. И в ситуации кризиса советовал бы не полагаться на психологов, а сходить в храм, посоветоваться со священником. Практическая психология возникла из практики душепопечения, а на этом поле церковь трудится тысячелетиями и разбирается, несомненно, глубже, сказал отец Федор Лукьянов. По его словам, в корне развода лежит нежелание убрать собственное «я» из храма своего сердца, а любые измены – это выбор греха и временного удовольствия вместо радости большой и единственной любви, наслаждения чистой совестью и миром с Богом. В старые времена в случае опасности били в колокола. Этот исторический опыт возобновили в Татарстане. Теперь оповещать население об угрозах атаки БПЛА будут с помощью объявлений в православных храмах. Традиционные средства оповещения не всегда охватывают отдаленные села района, тогда как звонница храма или усиленный динамиком голос с минарета слышны за несколько километров. Кроме того, такой формат обеспечивает мгновенную реакцию людей, так как звуки азана и колокола исторически ассоциируются у жителей со сбором и необходимостью совместных действий, заявила специалист по гражданской обороне Верхнеуслонского муниципального района Ольга Аблаева, которая выступила с соответствующей инициативой. Британский аналитический центр опубликовал доклад, в котором утверждается, что действующая система социальных пособий Великобритании может невольно подталкивать родителей к раздельному проживанию. По мнению авторов исследования, это негативно влияет на благополучие детей и способствует росту бедности. Доклад под названием «The Stability Advantage» – преимущество стабильности, или отмечают, что существует давно подтвержденная закономерность. Дети, чьи родители расстаются, значительно чаще вырастают в условиях бедности. Однако, как утверждается в документе, нынешняя система социальных выплат устроена таким образом, что некоторым семьям финансово невыгодно вступать в брак или жить вместе. Американский пастор Дарил Стетлер, основатель библейской методистской церкви в Оклахома-Сити, активно использует искусственный интеллект для быстрой подготовки проповедей. Его коллега пошел еще дальше и создал целую ИИ-модель с проповедями, сообщила газета The Wall Street Journal. По сообщениям Стетлера, он старается экономить время, когда обращается к ИИ за помощью в написании проповедей, поскольку является отцом 7 детей и вынужден подрабатывать, чтобы позволить жилье для себя и своей семьи. Пастор также иногда занимается созданием учебных программ для других священников, с чем ему сильно помогает искусственный интеллект. Стетлер является основателем группы священников, экспериментирующих с ИИ для церкви. В то же время в штате Калифорния 37-летний преподобный Джастин Лестер разработал ИИ-модель «Пастор GPT». Она еженедельно обучается на проповедях из интернета, раз за разом загружая новые данные. Популярный американский исполнитель Дензел Вашингтон провел совместную трансляцию с известным религиозным деятелем пастором Бернардом. В рамках этого прямого эфира знаменитый актер публично подтвердил свою приверженность христианским ценностям и выразил глубокое доверие божественному провидению. Ссылка на материалы интернет-ресурса с интервью подтверждает его многолетнюю практику обсуждения вопросов веры со священнослужителями. В ходе организованного онлайн-вещания киноактер затронул текущие глобальные процессы и системные вызовы внутри развлекательной сферы. Деятель искусств акцентировал внимание на необходимости личного сопротивления.

сопротивление внешнему идеологическому давлению. Спикер подчеркнул, что сегодня представители творческих профессий вынуждены сталкиваться со скрытыми деструктивными факторами, значительно превосходящими возможности отдельного человека. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Христианские притчи. Добрый самаритянин. Один законник встал и, искушая Иисуса, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему: «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай, и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус: «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду и изранили его, и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел той дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, жалился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино. И, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем. И если сдержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам? Он сказал: «Оказавший ему милость». Тогда Иисус сказал ему: «Иди, и ты поступай так же». Евангелие от Луки, глава 10, стихи с 25 по 37.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

Мне приснилось ночью много золота. Не знаток я всяких там примет. Просто жизнь на сон и явь расколота, где, увы, всегда чего-то нет. День и ночь душа в каких-то поисках, согрешая или не греша, временным затянутая поясом, ищет что-то вечное душа. Я не помню своего рождения, первый крик, шум, запахи и свет. Было ли все это пробуждением, или я уснул на много лет? Мало правды, только исторической, мол, эдемский кризис все сгубил. Был ли плод запретный наркотическим? Неизвестно, может быть, и был. Хочется в воскресной жизни, утренней, где неважно время, дни, года, качественно новой жизни, внутренней, чтоб проснуться раз и навсегда. Спится хорошо обычно с молоду, и бывает снится всякий бред. Мне приснилось ночью много золота. Видно от того, что денег нет.

0: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 20 июля. Контролируйте свои желания. Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя. Псалом 37, 10 стих. Бог говорит в Своем Слове, чтобы мы находили в Нем утешение, и тогда Он исполнит желание нашего сердца. Смотрите Псалом 36, 4 стих. Мне нравится такое положение вещей, потому что много лет я старалась добиться всего своими силами и поняла тщетность своих усилий. Мы часто так сильно хотим что-то получить, что забываем следовать за Богом и находить радость в том, чтобы узнавать Его все лучше. Много лет назад у меня появилось сильное желание иметь свое служение. Я думала, что нет ничего важнее, чем служить Богу. Но я должна была понять, что даже служение Богу не должно быть для нас важнее Его самого. Умеете ли вы контролировать свои желания и находить утешение в общении с Богом? Если нет, тогда вы можете легко это исправить, постоянно напоминая себе о том, что действительно важно. Откройте все свои желания Богу, как учит нас сегодняшний стих. Доверьтесь Ему, и Он уберет все лишнее, то, что не соответствует Его совершенной воле. Не все желания приходят от Бога, поэтому не все они должны исполняться. Мы можем быть уверены, Бог обязательно даст нам то, что пойдет нам на пользу. Он хочет, чтобы вы знали, если вы не получаете того, о чем просите, возможно, у Него запланировано для вас нечто лучшее. Поэтому сохраняйте спокойствие, находите утешение в Боге и позвольте Ему позаботиться обо всем остальном. Божье слово на сегодня. Божий замысел намного лучше ваших собственных идей. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Если у вас есть iPhone или iPad, слушать Радио Пилигрим стало еще проще. Подробную информацию можно узнать на официальном сайте радиостанции www.radiopilgrim.ru.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Слово наставления на «Радио Пилигрим».

Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 20 июля. Наша тема сегодня — духовные дары. Иногда люди дискутируют о том, действительно ли нам нужны духовные дары. Послушайте, что говорит Библия в послании к Римлянам 1:11. Апостол Павел написал: «Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему». Слово «утверждение» — перевод греческого слова «телеос». Оно описывает что-то зрелое, завершенное, полностью созревшее. Апостол Павел знал, что духовные дары нужны каждому. У него не было сомнений, он сказал: «Я желаю увидеть, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, потому что я знаю, что духовные дары будут действовать, чтобы привести вас к зрелости, к завершенности. Вы станете духовно зрелыми». Итак, Павел говорит нам, что нам необходимо действие духовных даров, чтобы достичь духовной зрелости, которую Бог запланировал. А как насчет вас? Вы приняли духовные дары? Они укрепят и утвердят вас. И я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.

У нас к Тебе. Ты омыл нас и очистил, Господь. И потому мы праведны пред Тобой, с правым сердцем славим Тебя, Господь.

стабильности. Доклад под названием «The Stability Advantage. Преимущество стабильности» посвящен связи между устойчивостью семьи и уровнем жизни. Исследователи отмечают, что существует давно под...

на проповедях из интернета, раз за разом загружая новые данные. Популярный американский исполнитель Дензел Вашингтон провел совместную трансляцию с известным религиозным деятелем, пастором Б.

Бернардом. В рамках этого прямого эфира знаменитый актер публично подтвердил свою приверженность христианским ценностям и выразил глубокое доверие божественному провидению. Ссылка на материалы интернет-ресурса с интервью подтверждает его многолетнюю практику обсуждения вопросов веры со священнослужителями. В ходе организованного онлайн-вещания киноактер затронул текущие глобальные процессы и системные вызовы внутри развлекательной сферы. Деятель искусств акцентировал внимание на необходимости личного сопротивления внешнему идеологическому давлению. Спикер подчеркнул, что сегодня представители творческих профессий вынуждены сталкиваться со скрытыми деструктивными факторами, значительно превосходящими возможности отдельного человека. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

Обнови мою душу, как старое платье, и живи всю тоску, все узлы развяжи, как домой

0: Меж черным и белым все ж нет равновесия. И это приводит в движение мир.
1: Ну что я говорил? Никакого толка с него!
2: Это ты во всем виноват. Это ты посеял сомнения в его голове.
1: Бедняжка! А как хорошо все начиналось!
2: Оставь его в покое. Он и так мучается.
1: Ой, я сейчас заплачу. Я бес, если ты забыл. Мучить — это моя работа.
2: У него все получалось до того, как ты появился.
3: Все ведь так хорошо начиналось. Как она могла так поступить со мной?
2: Гарик, не вини себя. Ты сделал все, что мог. Ты ведь рассказал Насте о Христе. Не твоя вина в том, что она не поверила.
3: Хотя, наверное, я сделал все, что мог.
1: Не пудри себе мозги, Аркаша, ты неудачник.
2: Его зовут Гарик.
1: А для меня не все Аркаши.
3: Ну почему мне так не везет?
1: Ну что я говорил, он сам признает, что он неудачник.
2: Это ты посеял эту мысль в его голове.
1: Эй, неудачник, может тебе другое занятие в жизнь поискать? Ну какой ты нафиг евангелист?
3: Может, и не стоит больше о Христе свидетельствовать?
1: Так держать, Аркаша.
2: Послушай, Гарик, даже Билли Грэм не всех приводит ко Христу.
3: Хотя, с другой стороны, даже и Билли Грэм, наверное, не всех ко Христу приводит.
1: Да, но Билли Грэм хоть кое-что в Библии смыслит, а ты тупица, что ты знаешь из Библии?
3: Все-таки-то я виноват. Она ведь задала мне вопрос по Библии, а я даже не знал, в каком месте посмотреть. Нет, наверное, не стоит говорить о Господе, пока я Библию не буду лучше знать.
1: Так держать, Аркаша!
2: Гарик, фарисеи знали Библию почти наизусть, но они отвергли Христа.
3: Хотя нет, фарисеи ведь почти наизусть Библию знали.
1: Кстати, Билли Грэм христианин уже 60 лет. А ты, Аркаша, давно ли уверовал? 3 паршивых месяца? Да кто тебя вообще слушать-то будет, а?
3: Может мне подождать, пока я стану более зрелым христианином?
1: Так держать, Аркаша!
2: Гарик, разве ты забыл, какое благословение исполнять волю Господа?
3: С другой стороны, я никогда не чувствовал себя таким счастливым, как в тот день, когда я рассказал Ольге о Христе. И она поверила.
1: И ты никогда не чувствовал себя так мерзко, как сейчас, когда Настюха просто посмеялась над тобой. Неудачник.
2: Ты тут ни при чем, Гарик. Она сказала нет не тебе, а Христу.
3: Почему же все-таки она так поступила? Что же я в этот раз сделал не так?
1: Что толку сейчас анализировать, Аркаш?
2: Гарик, возможно, ты пытался все сделать своими усилиями.
3: Молитва.
2: Так держать, Гарик.
1: Ты, мерзкий ангел, что ты сделал?
3: Точно, молитва.
1: Он был уже почти в моих руках.
2: Убирайся туда, откуда пришел.
1: Ты неудачник, Аркаша. Тебя никто не любит. Нос у тебя уродливый. Прыщи, одеваешься ты как лох.
4: Победа будет за нами, не за горами, сам Бог за нас.
3: О, а вот и она. Насть. Настя, поди-ка сюда.
5: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
6: Вы слушаете радио «Пилигрим». Пилигрим. Пилигрим. Пилигрим.

0: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.
1: Читаем вместе.
2: Благотворительный фонд «Предания» представляет.

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 12. Об эпохе Авраама, с которого начинается новый порядок святой преемственности. Проследим теперь судьбы града Божия, с той эпохи, которая начинается с праотца Авраама, с которой он становится более известным, и когда даются яснейшие обетования, которые мы видим в настоящее время исполнившимися во Христе. Из указаний Священного Писания мы узнаем, что Авраам родился в стране Халдейской, Бытие, глава 11, стих 28, в области, принадлежавшей к царству Ассирийскому. У халдеев в то время, как у остальных народов, уже приобрели весьма большую силу нечестивые суеверия. Был только один дом Фары, от которого родился Авраам, в котором сохранилось почитание единого истинного Бога, и в котором одном, по всей вероятности, сохранился и язык еврейский. Хотя и этот дом, как впоследствии, только более открыто народ Божий в Египте, служил в Месопотамии, как это видно из слов Иисуса Навина, богам иным. Книга Иисуса Навина, глава 24, стих 2. Причем остальные потомки Евера мало-помалу усвоили иные языки и примкнули к другим народам. Таким образом, как при гибельном разливе вод сохранился для восстановления рода человеческого только дом Ноя, так и при гибельном разливе множества суеверий по всему миру сохранился один дом Фары, в котором сберегся саженец града Божия. И потом, как там, по исчислении рождений вместе с годами до Ноя и по изложении причины потопа, прежде чем Бог начинает говорить Ною о построении ковчега, говорится: «Вот житие Ноя», Бытие, глава 6, стих 9. Так и здесь, по исчислении рождений от того сына Ноева, который назывался Симом, до Авраама, подобным же образом вводится особый пункт, в котором говорится: «Вот родословие Фары. Фара родил Авраама, Нахора и Арана. Аран родил Лота, и умер Аран при Фаре, отце своем, в земле рождения своего, в Уре Халдейском». Авраам и Нахор взяли себе жен, имя жены Авраамовой Сара, имя жены Нахоровой Милка, дочь Арана. Бытие, глава 11, стихи с 27 по 29. Этот Аран, отец Милки, был отцом Ииски, которая считается Сарою, женою Авраама. Глава 13. Какая могла быть причина тому, что при переселении Фары, когда, оставив халдеев, он перешел в Месопотамию, не упоминается вовсе о сыне его Нахоре? Далее рассказывается, как Фара со своим семейством оставил страну халдеев, пришел в Месопотамию и поселился в Харане. Но при этом умалчивается об одном сыне его, который назывался Нахором, так как будто он не взял его с собою. Рассказ таков: «И взял Фара Авраама, сына своего, и Лота, сына Аранова, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Авраама, сына своего. И вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую. Но, дошедши до Харана, они остановились там». Бытие, глава 11, стих 31. Здесь вовсе не упоминаются ни Нахор, ни жена его Милка. Но после, когда Авраам посылал раба своего взять жену своему сыну Исааку, читаем следующее: «И взял раб из верблюдов господина своего 10 верблюдов и пошел. В руках у него были также всякие сокровища господина его. Он встал и пошел в Месопотамию, в город Нахора». Бытие, глава 24, стих 10. Из этого и из других свидетельств священной истории видно, что и Нахор, брат Авраама, вышел из земли Халдейской и поселился в Месопотамии, где жил с отцом своим Авраам. Почему же Писание не упоминает о нем, в то время, когда Фара вышел из земли халдейской и поселился в Месопотамии, между тем, как не только об Авраме, сыне его, но и о Саре и о внуке его Лоте упоминает, что он привел их с собою. По нашему мнению, объяснить это можно с помощью следующего предположения. Он, возможно, уклонился от отцовского и братнего благочестия и увлекся суеверием халдейским, а потом, раскаявшись или подвергшись преследованию, так как считался неблагонадежным, переселился оттуда и сам. Ибо в книге, приписываемой Юдифе, на вопрос врага израильтян Алаферна, что это за народ и вести ли против него войну, ему отвечает Ахиор, вождь аммонитов, так: «Послушай, господин мой, слова раба твоего, и я возвещу тебе истину о людях сих. Люди эти вышли из халдеев и поселились сперва в Месопотамии, ибо не захотели поклоняться богам отцов своих, живших в земле халдейской, и отвратились от путей отцов своих и поклонились Богу Небесному. И отцы изгнали их от лица богов своих, и бежали они в Месопотамию, и жили там многие дни», и так далее. Из этого видно, что дом Фарры подвергался преследованию со стороны халдеев за истинное благочестие, по которому он чтил единого и истинного Бога. Глава 14. О летах Фары, который окончил жизнь свою в Харане. Обетования Божии, какие изрекались Аврааму, начинают указываться с того времени, когда умер Фара в Месопотамии, причем замечается, что он жил 205 лет. Вот по этому поводу слова Писания: «И было дней жизни Фары 205 лет, и умер Фара в Харане». Бытие, глава 11, стих 32. Понимать это нужно не в том смысле, будто он все эти дни прожил именно там, а в том, что он окончил там дни своей жизни, которых всего было 205 лет. Иначе количество лет, прожитых Фарою, осталось бы неизвестным, потому что не говорится, на каком году своей жизни он пришел в Харан. Между тем, было бы несообразно полагать, чтобы в этом порядке поколений, в котором столь тщательно показывается, сколько каждый прожил лет, не было упомянуто число лет, прожитых одним только Фарой. Если года некоторых упоминаемых Писанием умалчиваются, то это только таких, которые не входят в этот порядок. Этот же порядок, ведущийся от Адама до Ноя, от последнего к Аврааму, не содержит никого без указания прожитых им лет.

день за днем. Утром наливаю кофе с молоком. Пробегает жизнь моя как марафон. В офисе не замолкает телефон. Мир большой.

0: Минута назидания.
1: Радио Пилигрим представляет размышления Дэвида Вилкерсона. Отгоняя стервятников. В книге «Бытия» в 15 главе Бог делает великолепное соглашение с Авраамом. Он сказал патриарху взять телицу и козу и рассечь их пополам. Затем Авраам взял горлицу и голубицу и положил их на землю голова к голове. Авраам сделал все так, как было ему велено. И налетели на окровавленные трупы хищные птицы. Внезапно Авраам ощутил страшную темноту вокруг себя. Что это была за темнота? Это сатана был в панике. Как вы думаете, реагирует сатана на вас с тех пор, как вы отдали свой

0: величаю его. Я знаю моего любящего Господа. Я не принимаю мысли за истину, если они основаны на том, что я чувствую в данный момент. Истина стоит на обещании Иисуса о нем самом и его победе, завоеванной для меня. Другими словами, если приходят мысли осуждения, сомнения, страха или чувства отвержения, я знаю, это не от Бога. Но мы должны быть готовы к таким страшным мыслям. Даже Господь Иисус имел такого рода мысли от врага, когда Он проходил испытания в пустыне. Если хищник навязывает вам такие мысли, прогоняйте их Словом Божьим. Ваша жертва – честь для Бога, она приятна и угодна Ему.
1: Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
2: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: она того стоит. Бог есть любовь.
1: И в жару, и даже в зной пилигрим всегда с тобой.

волю твою, прошу, окропи меня своей кровью.

когда ничто уже не радует, и суета свое берет, и даже звезды с неба падают.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: В ситуации кризиса в семье лучше не полагаться на психолога, а сходить в храм и посоветоваться со священником, рассказал РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Чтобы сохранить семью, надо сохранить в себе Бога на первом месте, а не на месте культурного досуга и хорошей исторической традиции. Нет безгрешных людей в нашей общей больнице, но выздоравливает тот, кто понимает, что болен. И в ситуации кризиса советовал бы не полагаться на психологов, а сходить в храм, посоветоваться со священником. Практическая психология возникла из практики душепопечения, а на этом поле церковь трудится тысячелетиями и разбирается, несомненно, глубже, сказал отец Федор Лукьянов. По его словам, в корне развода лежит нежелание убрать собственное «я» из храма своего сердца, а любые измены – это выбор греха и временного удовольствия вместо радости большой и единственной любви, наслаждения чистой совестью и миром с Богом. В старые времена в случае опасности били в колокола. Этот исторический опыт возобновили в Татарстане. Теперь оповещать население об угрозах атаки БПЛА будут с помощью объявлений с минаретов мечети и колокольного звона в православных храмах. Традиционные средства оповещения не всегда охватывают отдаленные села района, тогда как звонница храма или усиленный динамиком голос с минарета слышны за несколько километров. Кроме того, такой формат обеспечивает мгновенную реакцию людей, так как звуки азана и колокола исторически ассоциируются у жителей со сбором и необходимостью совместных действий, заявила специалист по гражданской обороне Верхнеуслонского муниципального района Ольга Аблаева, которая выступила с соответствующей инициативой. Британский аналитический центр опубликовал доклад, в котором утверждается, что действующая система социальных пособий Великобритании может невольно подталкивать родителей к раздельному проживанию. По мнению авторов исследования, это негативно влияет на благополучие детей и способствует росту бедности. Доклад под названием «The Stability Advantage» – «Преимущество стабильности» посвящен связи между устойчивостью семьи и уровнем жизни. Исследователи отмечают, что существует давно подтвержденная закономерность. Дети, чьи родители расстаются, значительно чаще вырастают в условиях бедности. Однако, как утверждается в документе, нынешняя система социальных выплат устроена таким образом, что некоторым семьям финансово невыгодно вступать в брак или жить вместе. Американский пастор Дарил Стетлер, основатель библейской методистской церкви в Оклахома-Сити, активно использует искусственный интеллект для быстрой подготовки проповедей. Его коллега пошел еще дальше и создал целую ИИ-модель с проповедями, сообщила газета The Wall Street Journal. По сообщениям Стетлера, он старается экономить время, когда обращается к ИИ за помощью в написании проповедей, поскольку является отцом 7 детей и вынужден подрабатывать, чтобы позволить жилье для себя и своей семьи. Пастор также иногда занимается созданием учебных программ для других священников, с чем ему сильно помогает искусственный интеллект. Стетлер является основателем группы священников, экспериментирующих с ИИ для церкви. В то же время в штате Калифорния 37-летний преподобный Джастин Лестер разработал ИИ-модель «Пастор GPT». Она еженедельно обучается на проповедях из интернета, раз за разом загружая новые данные. Популярный американский исполнитель Дензел Вашингтон провел совместную трансляцию с известным религиозным деятелем пастором Бернардом. В рамках этого прямого эфира знаменитый актер публично подтвердил свою приверженность христианским ценностям и выразил глубокое доверие божественному провидению. Ссылка на материалы интернет-ресурса с интервью подтверждает его многолетнюю практику обсуждения вопросов веры со священнослужителями. В ходе организованного онлайн-вещания киноактер затронул текущие глобальные процессы и системные вызовы внутри развлекательной сферы. Деятель искусств акцентировал внимание на необходимости личного сопротивления внешнему идеологическому давлению. Спикер подчеркнул, что сегодня представители творческих профессий вынуждены сталкиваться со скрытыми деструктивными факторами, значительно превосходящими возможности отдельного человека. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.
1: План Победы. Читаем Библию каждый день.
2: Псалом 19, начальнику хора, псалом Давида. «Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебе имя Бога Иаковлева, да пошлет тебе помощь из святилища, из Сиона, да подкрепит тебя, да воспомянет все жертвоприношения твои и все сожжения твое, да соделает тучным, да даст тебе по сердцу твоему и все намерения твои, да исполнит. Мы возрадуемся о спасении твоем и во имя Бога нашего поднимем знамя». Да исполнит Господь все прошения твои. Ныне познал я, что Господь спасает помазанника своего, отвечает ему со святых небес своих, могуществом спасающей десницы своей. Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся. Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо. Господи, спаси царя и услышь нас, когда мы будем взывать к тебе. Глава 19. Когда Иисус окончил слова сии, то вышел из Галилеи и пришел в пределы Иудейские, за Иорданскую стороною. За ним последовало много людей, и он исцелил их там. И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему, «По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею?» Он сказал им в ответ, «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их?» И сказал, «Посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть, и так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Они говорят ему, «Как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею?» Он говорит им, «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так». Но я говорю вам, кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует. Говорят ему ученики его, если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Он же сказал им, не все вмещают слово сие, но кому дано? Ибо есть скопцы, которые из чрева матерного родились так, и есть скопцы, которые оскоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить? Да вместит. Тогда приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им, но Иисус сказал, «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». И, возложив на них руки, пошел оттуда. И вот некто, подойдя, сказал им, «Учитель, благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». «Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему, «Какие?» Иисус же сказал, «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит ему, «Все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне?» Иисус сказал ему, «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, и следуй за мною». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим, «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали, «Так кто же может спастись?» А Иисус, воззрев, сказал им, «Человеком это невозможно, Богу же все возможно». Тогда Петр, отвечая, сказал ему, «Вот мы оставили все и последовали за тобою, что же будет нам?» Иисус же сказал им, «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, в покибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых, и всякий, кто оставит дома или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними, и последние первыми».
3: Вы слушаете «План Победы».
2: Глава 8. «Такое видение открыл мне Господь Бог. Вот корзина со спелыми плодами». И сказал он: «Что ты видишь, Амос?» Я ответил: «Корзину со спелыми плодами». Тогда Господь сказал мне: «Приспел конец народу моему Израилю, не буду более прощать ему. Песни чертога в тот день обратятся в рыдание, говорит Господь. Много будет трупов, на всяком месте будут бросать их молча. Выслушайте это, алчущие поглотить бедных и погубить нищих. Вы, которые говорите: когда-то пройдет новолуние, чтобы нам продавать хлеб, и суббота, чтобы открыть житницы, уменьшить меру, увеличить цену сикля и обманывать неверными весами, чтобы покупать неимущих за серебро и бедных за пару обуви, а высевки из хлеба продавать». Клялся Господь славою Иакова: «Поистине вовеки не забуду ни одного из дел их. Не поколеблется ли от этого земля, и не восплачет ли каждый, живущий на ней? Взволнуется вся она, как река, и будет подниматься и опускаться, как река египетская. И будет в тот день, говорит Господь Бог, произведу закат солнца в полдень, и омрачу землю среди светлого дня. И обращу праздники ваши в сетование, и все песни ваши в плач, и возложу на все чресла вретище, и плешь на всякую голову, и произведу в стране плач, как о единственном сыне, и конец ее будет, как горький день. Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних, и будут ходить от моря до моря, и скитаться от севера к востоку, ища слово Господне, и не найдут его. В тот день истаивать будут от жажды красивые девы и юноши, которые клянутся грехом самарийским и говорят: жив Бог твой Дан, и жив путь в Версавию. Они падут и уже не встанут». Глава 9. «Видел я Господа, стоящим над жертвенником, и Он сказал: ударь в притолоку над воротами, чтобы потряслись косяки, и обрушь их на головы всех их, остальных же из них я поражу мечом. Не убежит у них никто бегущий, и не спасется от них никто, желающий спастись. Хотя бы они закрылись в преисподнюю, и оттуда рука моя возьмет их. Хотя бы взошли на небо, и оттуда свергну их. И хотя бы они скрылись на вершине Кармила, и там отыщу и возьму их. Хотя бы сокрылись от очей моих на дне моря, и там повелю морскому змею уязвить их. И если пойдут в плен впереди врагов своих, то повелю мечу и там убить их. Обращу на них очи мои, на беду им, а не во благо. Ибо Господь Бог Саваоф коснется земли, и она растает, и восплачут все живущие на ней, и поднимется вся она, как река, и опустится, как река египетская. Он устроил горние чертоги свои на небесах, и свод свой утвердил на земле, призывает воды морские и изливает их по лицу земли. Господь – имя ему. Не таковы ли, как сыны Эфиоплян, и вы для меня, сыны Израилевы, говорит Господь? Не я ли вывел Израиля из земли египетской, и филистимлян из Кафтора, и арамлян из Кира? Вот очи Господа Бога на грешное царство, и я истреблю его с лица земли. Но дом Иакова не совсем истреблю, говорит Господь. Ибо вот я повелю и рассыплю дом Израилев по всем народам, как рассыпают зерна в решете, и ни одно не падает на землю. От меча умрут все грешники из народа моего, которые говорят: не постигнет нас, и не придет к нам это бедствие. В тот день я восстановлю скинию Давидову падшую, заделаю трещины в ней, и разрушенное восстановлю, и устрою ее, как в дни древние, чтобы они овладели остатком и дома, и всеми народами, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие. Вот наступят дни, говорит Господь, когда пахарь застанет еще жнеца, отопчущий виноград сеятеля, и горы источать будут виноградный сок, и все холмы потекут, и возвращу из плена народ мой Израиля, и застроят опустевшие города, и поселятся в них, насадят виноградники и будут пить вино из них, разведут сады и станут есть плоды из них. И водворю их на земле их, и они не будут более исторгаемы из земли своей, которую я дал им, говорит Господь, Бог твой.

0: Христианское радио «Пилигрим» для тех, кто думает о небе.
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

скучают у ворот. Вместе выпьем и пойдем веселиться и кутить, и смеяться, и потом нас не поссорить, не купить. У тебя твои дары, ты, наверное, одинок, а я выбрался с дыры, и весь

Земля плыла и кровь текла, но кто стрелял?

0: свой. Где это я? Вода. Вокруг везде вода. Где я?
1: Ты кто?
2: Стой там, не подходи!
1: Да не кричи ты, кто ты?
2: Я не знаю. Я только что здесь оказалась. Здесь и...
1: Ну, имя-то у тебя есть?
0: Что? Имя? У меня что, имя должно быть, да?
2: Что ты так смотришь на меня?
1: Рука.
2: Что рука?
1: У тебя рука точь-в-точь, как у меня. Ты почти такая же, как я. А я думал, я один тут такой. Понял. Ты кость от костей моих и плоть от плоти моей.
2: Ты сам понял, что сказал?
1: Понимаешь, вчера Творец погрузил меня в глубокий сон. И вот, когда я спал, он взял у меня ребро и создал тебя. Понимаешь теперь? Ты кость от костей моих и плоть от плоти моей.
0: Вот оно что. Значит, я... Как ты там сказал? Кость от костей твоих.
1: Ну да, и плоть от плоти моей.
0: А, ну этот Творец, это он что ли построил эту штуку? Ну, на которой мы сейчас по воде плывем.
1: Угу. Это вообще-то лодка называется.
0: Лодка?
1: Угу. Творец создал лодку и разрешил нам с тобой ей управлять.
0: Ух ты! Управлять?
1: Угу. Мы можем плыть в любом направлении.
0: Слушай, а ну вот этот Творец, он сказал, куда мы должны плыть?
1: Угу. Вот, смотри, он дал нам вот это руководство. Здесь все написано.
0: Но тут же везде вода вокруг. Какая разница, куда плыть?
1: Здесь не везде вода. Здесь есть острова, есть пляжи, есть специальные места для рыбалки. И согласно инструкциям Творца, сейчас наша лодка держит путь как раз к месту для рыбалки.
0: К месту для рыбалки? А это что?
1: Ну, это место, где можно добыть что-нибудь поесть, понимаешь? Ам-ам, понимаешь?
0: Что-что, ам-ам, я понимаю уж очень хорошо. Я давно уже с голода умираю.
1: Ну вот, а рыба – это как раз то, что мы можем есть.
0: А как эту рыбу мы поймаем, когда доберемся до нужного места?
1: Ну вот же руководство. Здесь все, что нам нужно знать, чтобы выжить, включая то, как поймать рыбу в воде.
0: А, так она значит в воде?
1: Угу.
0: Слушай, а зачем нам ждать, пока мы доедем до места для рыбалки? Почему мы не можем вытащить эту рыбу из воды прямо сейчас?
1: Потому что в руководстве сказано, где можно и где нельзя ловить, понятно?
0: Но ведь если вокруг нас повсюду вода, а рыба живет в воде, значит, где-то рядом с нами должна быть эта самая рыба. Зачем же мы еще куда-то плывем?
1: Ну, в руководстве ведь написано, сначала нужно добраться до места для рыбалки.
0: Да зачем туда переться? Я есть хочу!
1: Я не знаю, почему мы не должны ловить рыбу здесь, но Творец умнее нас, и в его руководстве сказано, что сначала нужно добраться до...
0: Но это же смешно! Рыба живет в воде. Вокруг нас везде вода. Почему мы не можем остановиться и наловить эту самую рыбу?
1: Послушай, Творец знает о рыбе, которую он сотворил, больше, чем мы с тобой. Поэтому, если Творец написал, что нам следует сначала добраться до того места, у него, наверное, была на то причина.
0: А ну-ка, дай-ка мне взглянуть на это руководство. Интересно, интересно, что там у него за причина?
1: Творец не всегда объясняет нам причины. Иначе я бы эту книгу просто не мог бы с собой таскать.
0: Так-так... Он, значит, говоришь, не всегда объясняет причины. Угу. Я считаю, что мы немедленно должны остановиться и достать рыбу из воды.
1: А я считаю, что мы должны доверять Творцу и делать так, как написано в руководстве.
0: Почему я должна доверять этому Творцу, если он не объяснил нам причину?
1: Ну, он ведь каким-то образом создал меня из праха, а затем от кости и плоти моей он сотворил тебя. Разве после этого ему нельзя доверять?
0: Ну, не знаю, не знаю. Есть ужасно хочется. Все! Я останавливаю лодку. Так, ну как это тут делать?
1: Она точно кость от костей моих и плоть от плоти моей.
0: Дай же руку, что смотришь-то?
3: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
4: Вы слушаете радио «Пилигрим». That's my king.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: В ситуации кризиса в семье лучше не полагаться на психолога, а сходить в храм и посоветоваться со священником, рассказал РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Чтобы сохранить семью, надо сохранить в себе Бога на первом месте, а не на месте культурного досуга и хорошей исторической традиции. Нет безгрешных людей в нашей общей больнице, но выздоравливает тот, кто понимает, что болен. И в ситуации кризиса советовал бы не полагаться на психологов, а сходить в храм, посоветоваться со священником. Практическая психология возникла из практики душепопечения, а на этом поле церковь трудится тысячелетиями и разбирается, несомненно, глубже, сказал отец Федор Лукьянов. По его словам, в корне развода лежит нежелание убрать собственное «я» из храма своего сердца, а любые измены – это выбор греха и временного удовольствия вместо радости большой и единственной любви, наслаждения чистой совестью и миром с Богом. В старые времена в случае опасности били в колокола. Этот исторический опыт возобновили в Татарстане. Теперь оповещать население об угрозах атаки БПЛА будут с помощью объявлений с минаретов мечети и колокольного звона в православных храмах. Традиционные средства оповещения не всегда охватывают отдаленные села района, тогда как звонница храма или усиленный динамиком голос с минарета слышны за несколько километров. Кроме того, такой формат обеспечивает мгновенную реакцию людей, так как звуки азана и колокола исторически ассоциируются у жителей со сбором и необходимостью совместных действий, заявила специалист по гражданской обороне Верхнеуслонского муниципального района Ольга Аблаева, которая выступила с соответствующей инициативой. Британский аналитический центр опубликовал доклад, в котором утверждается, что действующая система социальных пособий Великобритании может невольно подталкивать родителей к раздельному проживанию. По мнению авторов исследования, это негативно влияет на благополучие детей и способствует росту бедности. Доклад под названием «The Stability Advantage» – «Преимущество стабильности» посвящен связи между устойчивостью семьи и уровнем жизни. Исследователи отмечают, что существует давно подтвержденная закономерность. Дети, чьи родители расстаются, значительно чаще вырастают в условиях бедности. Однако, как утверждается в документе, нынешняя система социальных выплат устроена таким образом, что некоторым семьям финансово невыгодно вступать в брак или жить вместе. Американский пастор Дарил Стетлер, основатель библейской методистской церкви в Оклахома-Сити, активно использует искусственный интеллект для быстрой подготовки проповедей. Его коллега пошел еще дальше и создал целую ИИ-модель с проповедями, сообщила газета The Wall Street Journal. По сообщениям Стетлера, он старается экономить время, когда обращается к ИИ за помощью в написании проповедей, поскольку является отцом 7 детей и вынужден подрабатывать, чтобы позволить жилье для себя и своей семьи. Пастор также иногда занимается созданием учебных программ для других священников, с чем ему сильно помогает искусственный интеллект. Стетлер является основателем группы священников, экспериментирующих с ИИ для церкви. В то же время в штате Калифорния 37-летний преподобный Джастин Лестер разработал ИИ-модель «Пастор GPT». Она еженедельно обучается на проповедях из интернета, раз за разом загружая новые данные. Популярный американский исполнитель Дензел Вашингтон провел совместную трансляцию с известным религиозным деятелем пастором Бернардом. В рамках этого прямого эфира знаменитый актер публично подтвердил свою приверженность христианским ценностям и выразил глубокое доверие божественному провидению. Ссылка на материалы интернет-ресурса с интервью подтверждает его многолетнюю практику обсуждения вопросов веры со священнослужителями. В ходе организованного онлайн-вещания киноактер затронул текущие глобальные процессы и системные вызовы внутри развлекательной сферы. Деятель искусств акцентировал внимание на необходимости личного сопротивления внешнему идеологическому давлению. Спикер подчеркнул, что сегодня представители творческих профессий вынуждены сталкиваться со скрытыми деструктивными факторами, значительно превосходящими возможности отдельного человека. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

по лицу, наваливается страхами, скалится правом смерти. И иногда кажется, лучше бы умереть. И от других отделишься,

нашей сказочной глуши. На кого обидеться? Тут, казалось бы, враги, да и те свои –

За песни о любви. Говорили, не спеши сокрушаться, каяться. Веселей смотри вперед и 100 лет живи. А по ту сторону души жизнь не прекращается, и душа уже поет песни о любви. Что решил, что не решил, разве в этом главное?

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Слово наставления на «Радио Пилигрим».

0: Добрый день, друзья! В эфире программа «Библия говорит», и вновь с вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, на днях будет праздник, который уже празднует не только Америка, еще уже и другие страны. Называется Хэллоуин. Как христианам к нему относиться?
1: Это один из сложных вопросов, потому что Хэллоуин, как и многие другие праздники, они имели одну причину, когда они появились, и потом со временем они приобрели совершенно другой характер. В большинстве случаев люди, которые празднуют Хэллоуин, они абсолютно не понимают, о чем этот праздник, о чем говорилось, с чего он начался, и что вообще связано с этим праздником. То есть их отношение, светское отношение к тому, чтобы просто вот иметь фан в это время. Ну, такой немножко странный фан, конечно. Тем не менее, у нас, у христиан, конечно же, может и должно быть достаточно ясная позиция по отношению к этому делу. Самое главное, наверное, это то, с чем связан этот праздник. Даже если посмотреть поверхностно, то он связан с ужасом, с нечистой силой, со смертью, с какими-то представлениями о смерти, извращенными очень часто, с извращенными понятиями о том, как люди относятся к духовному миру, как люди относятся к силам зла и так далее. И по этой причине, даже если люди, которые празднуют это, не связаны с нечистой силой, а чаще всего так оно и есть, даже по этой причине верующему человеку совершенно не нужно иметь ничего общего с этим. Нам нужно нести в жизнь, нести людям, нести в общество свет. Нужно нести Христову радость, нужно нести Христово отношение к реальности. Нужно нести ангелов, а не бесов. Нужно нести людей, которые сотворены по образу и подобию Божию, а не скелетов. По этой причине верующим людям нужно быть как можно дальше от всего, что происходит, связанное с этим праздником. Вместе с тем, в ряде ситуаций, особенно вот в Соединенных Штатах или в других местах, там, где этот праздник уже установился в народе, вокруг, вот, в ряде ситуаций эти обстоятельства можно использовать для того, чтобы как-то говорить людям о Христе. То есть, если к вам пришли и постучали, такой есть обычай в Америке, когда дети ходят и собирают конфеты. У них там есть, конечно, такой предлог, который очень странный предлог, почему они собирают конфеты именно в этот вечер. Тем не менее, если к вам пришли и постучали, вы, конечно же, можете использовать это время или эту возможность как возможность для того, чтобы говорить этим людям о Евангелии, говорить о Христе, говорить о том, что Христос сделал для нас. Конечно, сделать это нужно в мягкой форме, не так, чтобы обрушиться на этих детей, которые чаще всего совершенно не понимают, что происходит. Вот. Скорее всего, если вы обрушитесь с жесткой критикой на них, они, скорее всего, не примут Христа и даже не изменят своего отношения к нему в положительную сторону. То есть это нужно сделать как-то мягко для того, чтобы показать им, что есть лучший путь, есть лучшие праздники, есть Господь Иисус, который вот от всей этой тьмы избавляет, есть спасение, есть Евангелие, которое необходимо нам и сегодня необходимо как никогда больше. И особенно, когда мы говорим о всех этих ужасах, которыми и так полна земля, которых и так очень много. Каждый день включите новости, вы видите там Хэллоуин, каждую новостную передачу. Вот. И зачем еще усложнять весь этот мир? То есть используйте эту возможность для того, чтобы быть светом для тех людей, которые вас окружают. Помоги вам, Господи.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org, и ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.
2: Дорогие друзья, на протяжении этих нескольких недель
0: Служение «Слово благодати» проводит марафон по сбору средств для поддержки проектов на 2019 год. Голод поистине растет. Каждую неделю мы получаем от вас порядка 40 вопросов. Ежегодно 30 тысяч новых слушателей открывают для себя наши радиопередачи. Ваш вклад практически помогает менять жизни. Люди со всего мира пишут нам о том, как находят ответы на наболевшие для них вопросы. Во время духовного кризиса, проблем в отношениях, сталкиваясь с диагнозом или новым вызовом в жизни. И Библия действительно говорит. Эти люди слушают, меняются и делятся истиной, помогая другим. Радиопрограммы – это лишь небольшая часть огромного служения, несущего Божье Слово через конференции, мобильное приложение, прямые трансляции, YouTube, социальные сети, библейский институт, сайт слово.орг, книги и другие средства. Наше служение существует исключительно за счет добровольных пожертвований таких людей, как вы. Мы просим вас стать частью этого служения, чтобы через вас Бог действовал в жизнях других людей. Молитесь о нас и поддерживайте это служение финансово. Мы очень нуждаемся в вас. Ссылку на страницу пожертвований вы можете найти внизу в описании. Голод растет. Стань ответом.
2: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».

0: Добрый вечер. Вы слушаете Радио Пилигрим.
1: Нетрудно искать Тебя, Господь.

Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.

Господь, благодарим Тебя за кровь Твою святую, за силу, омывающую нас. Ты творишь в каждом из нас свою работу, Господи. Ты сделал нас своими. Мы больше не чужие к Тебе, Бог. Но кровь Христа, она сделала нас своими для Тебя, Господь.

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

Аллилуйя, слава Иисусу. Прославим Господа. Иисус, ты навек спасен, Иисус. Не на время, но навечно. С Иисусом.

Так, вот и словарик нашелся. Посмотрим, что там пишут. Так. Пиломатериалы. Материалы из древесины, полученные продольным распиливанием бревен. Так, это неинтересно. Пилот. Специалист, управляющим летательным аппаратом. Так, это тоже не подходит. Пилигрим. Христианское радио для хорошего настроения. Это как раз то, что надо.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: В ситуации кризиса в семье лучше не полагаться на психолога, а сходить в храм и посоветоваться со священником, рассказал РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Чтобы сохранить семью, надо сохранить в себе Бога на первом месте, а не на месте культурного досуга и хорошей исторической традиции. Нет безгрешных людей в нашей общей больнице, но выздоравливает тот, кто понимает, что болен. И в ситуации кризиса советовал бы не полагаться на психологов, а сходить в храм, посоветоваться со священником. Практическая психология возникла из практики душепопечения, а на этом поле церковь трудится тысячелетиями и разбирается, несомненно, глубже, сказал отец Федор Лукьянов. По его словам, в корне развода лежит нежелание убрать собственное «я» из храма своего сердца, а любые измены – это выбор греха и временного удовольствия вместо радости большой и единственной любви, наслаждения чистой совестью и миром с Богом. В старые времена в случае опасности били в колокола. Этот исторический опыт возобновили в Татарстане. Теперь оповещать население об угрозах атаки БПЛА будут с помощью объявлений с минаретов мечети и колокольного звона в православных храмах. Традиционные средства оповещения не всегда охватывают отдаленные села района, тогда как звонница храма или усиленный динамиком голос с минарета слышны за несколько километров. Кроме того, такой формат обеспечивает мгновенную реакцию людей, так как звуки азана и колокола исторически ассоциируются у жителей со сбором и необходимостью совместных действий, заявила специалист по гражданской обороне Верхнеуслонского муниципального района Ольга Аблаева, которая выступила с соответствующей инициативой. Британский аналитический центр опубликовал доклад, в котором утверждается, что действующая система социальных пособий Великобритании может невольно подталкивать родителей к раздельному проживанию. По мнению авторов исследования, это негативно влияет на благополучие детей и способствует росту бедности. Доклад под названием «The Stability Advantage» – «Преимущество стабильности» посвящен связи между устойчивостью семьи и уровнем жизни. Исследователи отмечают, что существует давно подтвержденная закономерность. Дети, чьи родители расстаются, значительно чаще вырастают в условиях бедности. Однако, как утверждается в документе, нынешняя система социальных выплат устроена таким образом, что некоторым семьям финансово невыгодно вступать в брак или жить вместе. Американский пастор Дарил Стетлер, основатель библейской методистской церкви в Оклахома-Сити, активно использует искусственный интеллект для быстрой подготовки проповедей. Его коллега пошел еще дальше и создал целую ИИ-модель с проповедями, сообщила газета The Wall Street Journal. По сообщениям Стетлера, он старается экономить время, когда обращается к ИИ за помощью в написании проповедей, поскольку является отцом 7 детей и вынужден подрабатывать, чтобы позволить жилье для себя и своей семьи. Пастор также иногда занимается созданием учебных программ для других священников, с чем ему сильно помогает искусственный интеллект. Стетлер является основателем группы священников, экспериментирующих с ИИ для церкви. В то же время в штате Калифорния 37-летний преподобный Джастин Лестер разработал ИИ-модель «Пастор GPT». Она еженедельно обучается на проповедях из интернета, раз за разом загружая новые данные. Популярный американский исполнитель Дензел Вашингтон провел совместную трансляцию с известным религиозным деятелем пастором Бернардом. В рамках этого прямого эфира знаменитый актер публично подтвердил свою приверженность христианским ценностям и выразил глубокое доверие божественному провидению. Ссылка на материалы интернет-ресурса с интервью подтверждает его многолетнюю практику обсуждения вопросов веры со священнослужителями. В ходе организованного онлайн-вещания киноактер затронул текущие глобальные процессы и системные вызовы внутри развлекательной сферы. Деятель искусств акцентировал внимание на необходимости личного сопротивления внешнему идеологическому давлению. Спикер подчеркнул, что сегодня представители творческих профессий вынуждены сталкиваться со скрытыми деструктивными факторами, значительно превосходящими возможности отдельного человека. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 21 июля. Иисус молится за вас. Я молюсь за них. Евангелие от Иоанна, 17:9. Расширенный перевод Библии. Мы знаем о том, что Иисус молится за нас. В Евангелии от Луки, 22:32, приведены слова Иисуса Петру: «Я молился о тебе». В сегодняшнем стихе мы читаем: «Я молюсь за них». Иисус говорит о своих учениках. В той же главе сказано: «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их», то есть о нас с вами. Евангелие от Иоанна, 17:20. В чем состоит роль ходатая? Он стоит в проломе между Богом и нами. Этот пролом отделяет от Бога каждого из нас. Иными словами, мы не настолько святы, как Он, не настолько совершенны, не настолько мудры. Но, слава Богу, у нас есть Иисус, который стоит в этом проломе, соединяя нас с Богом, давая нам возможность общаться с Ним и получать от Него ответы на молитвы. Разве не чудесно знать, что если мы искренне, от всего сердца верим в Иисуса, Он примет наши молитвы, придаст им нужный вид и устранит все наши несовершенства? Я хочу, чтобы вы представили, как Иисус стоит перед Божьим престолом и просит за вас Бога, молится от вашего лица. Это поможет вам поверить в то, что ваши недостатки не имеют значения, когда Иисус ходатайствует за вас. Божье слово на сегодня. Иисус молится за вас. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».
1: Залетела душа в тело, настрадалась, улетела. Что понять она успела, посетив сей белый свет? Что ей дни и что ей ночки? До последней самой точки все внимание оболочки, а души как будто нет. А она ждала, кричала, что-то в будущем искала, только тело не внимало, тело есть хотело, спать. А когда с душой прощалась, спохватилась, испугалась, сколько мне, говорит, еще осталось? Не хочу, мол, умирать. Расставались неумело, тело сникло, побледнело, оказалось бренным тело, несмотря на гордый вид –

захотелось рая. Рай без Бога не бывает. Тот, кто время убивает, будет временем убит. Залетела душа в тело, что успела, то успела.

0: хит на радио Пилигрим.
1: План Победы. Читаем Библию каждый день.
2: Псалом 20. Начальнику хора. Псалом Давида. Господи, силою Твоей веселится царь, и о спасении Твоем безмерно радуется. Ты дал ему, чего желало сердце его, и прошение уст его не отринул. Ибо Ты встретил его благословениями благости, возложил на голову его венец из чистого золота. Он просил у Тебя жизни, Ты дал ему долгоденствие на век и век. Велика слава его в спасении Твоем. Ты возложил на него честь и величие. Ты положил на него благословение навеки, возвеселил его радостью лица Твоего. Ибо царь уповает на Господа, и во благости Всевышнего не поколеблется. Рука Твоя найдет всех врагов Твоих, десница Твоя найдет ненавидящих Тебя. Во время гнева Твоего Ты сделаешь их, как печь огненную. Во гневе Своем Господь погубит их и пожрет их огонь. Ты истребишь плод их с земли и семя их из среды сынов человеческих, ибо они предприняли против Тебя злое, составили замыслы, но не могли выполнить их. Ты поставишь их целью, из луков Твоих пустишь стрелы в лицо их. Вознесись, Господи, силою Твоею. Мы будем воспевать и прославлять Твое могущество. Глава 20. Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой, и, договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой. Выйдя около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно, и им сказал: «Идите вы в виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять, выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорят ему: «Никто нас не нанял». Он говорит им: «Идите, вы виноградник мой, и что следовать будет, получите». Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: «Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых». И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И, получив, стали роптать на хозяина дома и говорили: «Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной». Он же в ответ сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними, ибо много званных, а мало избранных». И, восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал 12 учеников от них и сказал им: «Вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам на поругание и биение, и распятие, и в третий день воскреснет». Тогда приступила к нему мать сыновей Завидеевых, сыновьями своими кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей: «Чего ты хочешь?» Она говорит ему: «Скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем». Иисус сказал в ответ: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» Они говорят ему: «Можем!» И говорит им: «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону или по левую не от меня зависит, но кому уготовано, отцом моим». Услышав сие, прочие 10 учеников вознегодовали на двух братьев. Иисус же, подозвав их, сказал: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом, так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». И когда выходили они из Иерихона, за ним следовало множество народа. И вот двое слепых, сидевшие у дороги, услышав, что Иисус идет мимо них, стали кричать: «Помилуй, Господи, Сын Давидов!» Народ же заставлял их молчать, но они еще громче стали кричать: «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!» Иисус, остановившись, подозвал их и сказал: «Чего вы хотите от меня?» Они говорят ему: «Господи, чтобы открылись глаза наши!» Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним.
3: Вы слушаете «План Победы».
2: Глава 23. Но в 7-й год ободрился Иодай и принял в союз с собою начальников сотен: Азарию, сына Иерохамова, и Исмаила, сына Иогахананова, и Азарию, сына Аведова, и Маосею, сына Адаии, и Елишафата, сына Зихри. И они прошли по Иудее и собрали левитов из всех городов Иудеи и глав поколений Израилевых, и пришли в Иерусалим. И заключило все собрание союз в Доме Божием с царем. И сказал им Иодай: «Вот сын царя должен быть царем, как изрек Господь о сыновьях Давидовых. Вот что вы сделаете: треть вас, приходящих в субботу, и священников и левитов, будет привратниками у порогов, и треть при доме царском, и треть у ворот Иисот, а весь народ на дворах дома Господня. И никто пусть не входит в дом Господень, кроме священников и служащих из левитов. Они могут войти, потому что освящены. Весь же народ пусть стоит на страже Господней. И пусть левиты окружат царя со всех сторон, всякий с оружием своим в руке своей. И кто будет входить в храм, да будет умерщвлен. И будьте вы при царе, когда он будет входить и выходить». И сделали левиты и все иудеи, что приказал Иодай священник. И взяли каждый людей своих, приходящих в субботу, с отходящими в субботу, потому что не отпустил священник Иодай сменивших черед. И раздал Иодай священник начальникам сотен копья и малые и большие щиты царя Давида, которые были в Доме Божием. И поставил весь народ, каждого с оружием его в руке его, от правой стороны храма до левой стороны храма, у жертвенника и у дома вокруг царя. И вывели сына царя, и возложили на него венец и украшения, и поставили его царем. И помазали его Иодай и сыновья его, и сказали: «Да живет царь!» И услышала Гафолия голос народа, бегущего и провозглашавшего о царе, и вышла к народу в дом Господень, и увидела, и вот, царь стоит на возвышении своем, при входе и князья, и трубы подле царя, и весь народ земли веселится, и трубят трубами, и певцы с орудиями музыкальными, и искусные в словословии. И разодрала Гафолия одежды свои, и закричала: «Заговор! Заговор!» И вызвал Иодай священник начальников сотен, начальствующих над войском, и сказал им: «Выведите ее вон, и кто проследует за нею, да будет умерщвлен мечом, потому что священник сказал: не умертвите ее в доме Господнем». И дали ей место, и когда она пришла ко входу конских ворот царского дома, там умертвили. И заключил Иодай завет между собою и между всем народом и царем, чтобы быть им народом Господним. И пошел весь народ в капище Ваала, и разрушили его, и жертвенники его, и истуканов его сокрушили. И Матфана, жреца Ваалова, умертвили пред жертвенниками. И поручил Иодай дела дома Господни священникам и левитам, как распределил Давид в доме Господнем для возношения всесожжений Господу, как написано в законе Моисеевом с радостью и пением по уставу Давидову. И поставил он привратников у ворот дома Господня, чтобы не мог входить нечистый почему-нибудь. И взял начальников сотен и вельмож, и начальствующих в народе, и весь народ земли, и проводил царя из дома Господня, и прошли через верхние ворота в дом царский, и посадили царя на царский престол. И веселился весь народ земли, и город успокоился, а Гафолию умертвили мечом. Глава 24. 7 лет был Иоас, когда воцарился, и 40 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его – Цивья, из Версавии. И делал Иоас угодное в очах Господних во все дни Иодая священника. И взял ему Иодай двух жен, и он имел от них сыновей и дочерей. И после сего пришло на сердце Иоасу обновить дом Господень. И собрал он священников и левитов и сказал им: «Пойдите по городам Иудеи и собирайте со всех израильтян серебро для поддержания дома Бога вашего из года в год, и поспешите в этом деле». Но не поспешили левиты. И призвал царь Иодая, главу их, и сказал ему: «Почему ты не требуешь от левитов, чтобы они доставляли с Иудеи и Иерусалима дань, установленную Моисеем, рабом Господним, и собранием израильтян для скинии собрания? Ибо нечестивая Гафоля и сыновья ее разорили дом Божий, и все посвященное для дома Господня употребили для ваалов». И приказал царь, и сделали один ящик, и поставили его у входа в дом Господень извне, и провозгласили по Иудее и Иерусалиму, чтобы приносили Господу дань, наложенную Моисеем, рабом Божиим, на израильтян в пустыне. И обрадовались все начальствующие, весь народ, и приносили, и клали в ящик дотоле, доколе он не наполнялся. В то время, когда приносили ящик царским чиновникам через левитов, и когда они видели, что серебра много, приходил писец царя и поверенный первосвященника, и высыпали из ящика, и относили его, и ставили его на свое место. Так делали они изо дня в день, и собрали множество серебра. И отдавали его царь и Иодай производителям работ по дому Господню. И они нанимали каменотесов и плотников для подновления дома Господня, также кузнецов и медников для укрепления дома Господня. И работали производители работ, и совершилось исправление руками их, и привели дом Божий в надлежащее состояние его, и укрепили его. И, кончив все, они представили царю и Иодаю остаток серебра, и сделали из него сосуды для дома Господня, сосуды служебные и для всесожжений, чаши и другие сосуды, золотые и серебряные. И приносили всесожжения в доме Господнем постоянно, во все дни Иодая. И состарился Иодай, и, насытившись днями жизни, умер. 130 лет было ему, когда он умер. И похоронили его в городе Давидовом с царями, потому что он делал доброе в Израиле и для Бога, и для дома его. Но по смерти Иодая пришли князья иудейские и поклонились царю. Тогда царь стал слушаться их. И оставили дом Господа Бога отцов своих, и стали служить деревам посвященным и идолам. И был гнев Господень на Иуду и Иерусалим за сию вину их. И он посылал к ним пророков для обращения к Господу, и они увещевали их, но те не слушали. И Дух Божий облег Захарию, сына Иодая, священника, и он стал на возвышении пред народом и сказал им: «Так говорит Господь, для чего вы приступаете повеление Господне? Не будет успеха вам, и как вы оставили Господа, то и Он оставит вас». И сговорились против него, и побили его камнями по приказанию царя на дворе дома Господня. И не вспомнил царь Иоас благодеяние, какое сделал ему Иодай, отец его, и убил сына его. И он, умирая, говорил: «Да видит Господь, и да взыщет». И по истечении года выступило против него войско сирийское, и вошло в Иудею и в Иерусалим, и истребили из народа всех князей народа, и всю добычу, взятую у них, отослали к царю в Дамаск. Хотя в небольшом числе людей приходило войско сирийское, но Господь предал в руку их весьма многочисленную силу за то, что оставили Господа Бога отцов своих, и над Иоасом совершили они суд». И когда они ушли от него, оставив его в тяжкой болезни, то составили против него заговор рабы его за кровь сына Иодая, священника, и убили его на постели его, и он умер. И похоронили его в городе Давидовом, но не похоронили его в царских гробницах. Заговорщиками же против него были Завад, сын Шемиафы, аммонитянки, и Иегозавад, сын Шимрифы, моавитянки. О сыновьях же его и о множестве пророчеств против него и об устроении Дома Божия написано в книге царей. «И воцарился Амасия, сын его, вместо него,

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб. Духовная слепота. Однажды Христос исцелил слепорожденного Вартимея. Услышавшие о чуде фарисеи понимали, что тот, кто творит подобные чудеса, не просто человек, но Сын Божий, как минимум. Любопытно, что прозревший слепой увидел не только людей, но и своего Господа. Его прозрение было и телесным, и духовным. Напротив, фарисеи словно потеряли зрение, не желая видеть очевидное. Духовная слепота – дело наживное и появляется, когда человек раз за разом отказывается принимать истину. Вера ведет к прозрению, страх и неверие – к слепоте. Закрыть глаза – самый простой способ спрятаться от проблем и нужд. Но тогда человек становится нечувствительный к людям, к своей совести, к божественным знакам. Как для слепых самые злейшие враги – это камни на дороге, так для фарисеев – люди, что обрели веру и возможность общаться с Богом. Духовная слепота приходит от гордыни, что человек все знает лучше других, а о других знает все их недостатки. Хотя это скорее не знание, а лицемерие. Мы должны сверять свой путь с Богом, Его словом и откровением. Нам нельзя отойти от простоты во Христе. И если мы раздражаемся от других верующих, то проблема не в них, а в нас. Духовная слепота лечится не только постоянным чтением Писания, но и путем обретения веры через свидетельство и опыт. Духовные глазные капли и сегодня очень нужны, и не только тем, кто ничего не видит и равнодушен к людям и Богу, но и всем нам, кто искренне идет за Христом. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Мир вам, друзья! В эфире программа «Библия говорит» и вновь с вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, как Библия относится к науке, к научным достижениям?
1: Ну, смотря с какой стороны посмотреть. Когда мы говорим о Библии и науке, то Библия, в принципе, это книга, которая сфокусируется на другой сфере, не на сфере науки. Библия сфокусируется на сфере спасения души, на сфере, которая намного выше науки, намного выше всяких земных этих дел. Библия говорит о том, как восстановить отношения с Богом. Библия говорит о том, каким образом человеческая душа может обрести вечную жизнь вместо того, чтобы наследовать вечную погибель. Библия говорит о том, как человек, который пришел к Богу, может правильно жить здесь, на земле. Вот это главная тема Библии. Вместе с тем, Библия, конечно же, она соприкасается с самыми разными сферами жизни, в том числе соприкасается и с разными научными явлениями, с самой наукой, с разными научными выводами, достижениями, методиками, которые люди применяют и так далее. И вот в этом отношении мы можем увидеть, что у Библии есть, конечно, определенные позиции. Но самое первое, что мы видим в самом начале, когда Бог только сотворил человека, Бог говорит очень интересные слова, или здесь сказано очень интересно. 27 стих 1 главы книги «Бытие» мы читаем. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле». То есть, смотрите, когда Бог сотворил человека, Бог его сотворил, во-первых, по образу и подобию своему. Что это значит? Это значит, что у человека есть разум, он может думать, размышлять может, делать выводы. Во-вторых, у человека есть воля, он может принимать решения. У человека есть творческие способности, он может творить. Более того, Бог не только создал человека как личность по образу и подобию своему, Бог создал удивительно прекрасный мир. В этом мире Бог положил очень много разных ресурсов, которыми человек может пользоваться, применяя свой разум, свою волю и свои творческие способности. Самые разные ресурсы, начиная от мира красок, мир звуков. Краски человек может рисовать. Звуки человек может писать музыку. Дальше мир земных полезных ископаемых. Люди здесь на земле могут взращивать что-то. Люди на земле могут брать то, что в земле, и что-то строить. И мы читаем, как немножко прошло время, и написано, что люди научились делать железо. Там человек был ковачом железа. Дальше кто-то начал строить города. Дальше кто-то...

0: кто-то сделал музыкальные орудия и так далее. То есть есть описание вот этого научно-технического прогресса, который был изначально задуман и заложен Богом. То есть когда Бог отдает землю в распоряжение человеку, говорит, владычествуйте, когда человек говорит, управляйте этим, Бог дает эти все полезные ископаемые и говорит, используйте это, развивайте все это. Но проблема в другом. Проблема заключается не в том, что человек занимается исследованием окружающей среды и посредством разных своих достижений он использует эти ресурсы для того, чтобы сделать свою жизнь удобнее, для того, чтобы что-то создать такое красивое, интересное, стоящее, полезное и так далее. Проблема не в этом. Это все очень хорошо, это все задумано Богом. Проблема другая. Проблема в том, что после грехопадения человек использует абсолютно все, что у него есть, для того, чтобы доказать свою независимость от Бога. Для того, чтобы противопоставить себя Богу. Для того, чтобы каким-то образом подчеркнуть, я и сам умный, я и сам все могу. Я и сам всего достиг. В этом ужасная, конечно, слепота человеческого разума или человеческих достижений. Люди берут все от Бога. Заметьте, любое научное достижение не было бы возможным, если бы не было системы законов, сотворенной Богом, в рамках которой существует любая материя. Все, что делают ученые, они изучают эти законы тщательнее, открывая их, исследуя их больше и больше. И они смотрят, как ведет себя материя в этих законах. И они каким-то образом применяются, чтобы использовать эту материю каким-то еще более тонким способом, более ловко как-то управлять этой материей. И вот во всем этом люди пользуются материей, которая создана Богом, законами, которые созданы Богом. И во всем этом они продвигают самих себя. Они говорят, это мы все это сделали, это мы такие хорошие, это мы такие правильные. И в этом проблема. То есть проблема не в самой науке, а проблема в гордом, безбожном человеческом сердце, которое использует науку ли или что-либо другое, что создано Богом, для того, чтобы утверждать себя и противопоставлять себя Богу. Вот почему Библия вот такое отношение к науке, конечно же, осуждает.
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте слово.орг и ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.

Если я пойду и долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Псалом 22:4.

хрупок мир, а мы с тобой не знали, как дорог он для каждого из нас. Как хрупок мир, а мы не замечали, мы так спешили по своим делам. Как хрупок

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: В ситуации кризиса в семье лучше не полагаться на психолога, а сходить в храм и посоветоваться со священником, рассказал РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Чтобы сохранить семью, надо сохранить в себе Бога на первом месте, а не на месте культурного досуга и хорошей исторической традиции. Нет безгрешных людей в нашей общей больнице, но выздоравливает тот, кто понимает, что болен. И в ситуации кризиса советовал бы не полагаться на психологов, а сходить в храм, посоветоваться со священником. Практическая психология возникла из практики душепопечения, а на этом поле церковь трудится тысячелетиями и разбирается, несомненно, глубже, сказал отец Федор Лукьянов. По его словам, в корне развода лежит нежелание убрать собственное «я» из храма своего сердца, а любые измены – это выбор греха и временного удовольствия вместо радости большой и единственной любви, наслаждения чистой совестью и миром с Богом. В старые времена в случае опасности били в колокола. Этот исторический опыт возобновили в Татарстане. Теперь оповещать население об угрозах атаки БПЛА будут с помощью объявлений с минаретов мечети и колокольного звона в православных храмах. Традиционные средства оповещения не всегда охватывают отдаленные села района, тогда как звонница храма или усиленный динамиком голос с минарета слышны за несколько километров. Кроме того, такой формат обеспечивает мгновенную реакцию людей, так как звуки азана и колокола исторически ассоциируются у жителей со сбором и необходимостью совместных действий, заявила специалист по гражданской обороне Верхнеуслонского муниципального района Ольга Аблаева, которая выступила с соответствующей инициативой. Британский аналитический центр опубликовал доклад, в котором утверждается, что действующая система социальных пособий Великобритании может невольно подталкивать родителей к раздельному проживанию. По мнению авторов исследования, это негативно влияет на благополучие детей и способствует росту бедности. Доклад под названием «The Stability Advantage» – «Преимущество стабильности» посвящен связи между устойчивостью семьи и уровнем жизни. Исследователи отмечают, что существует давно подтвержденная закономерность. Дети, чьи родители расстаются, значительно чаще вырастают в условиях бедности. Однако, как утверждается в документе, нынешняя система социальных выплат устроена таким образом, что некоторым семьям финансово невыгодно вступать в брак или жить вместе. Американский пастор Дарил Стетлер, основатель библейской методистской церкви в Оклахома-Сити, активно использует искусственный интеллект для быстрой подготовки проповедей. Его коллега пошел еще дальше и создал целую ИИ-модель с проповедями, сообщила газета The Wall Street Journal. По сообщениям Стетлера, он старается экономить время, когда обращается к ИИ за помощью в написании проповедей, поскольку является отцом 7 детей и вынужден подрабатывать, чтобы позволить жилье для себя и своей семьи. Пастор также иногда занимается созданием учебных программ для других священников, с чем ему сильно помогает искусственный интеллект. Стетлер является основателем группы священников, экспериментирующих с ИИ для церкви. В то же время в штате Калифорния 37-летний преподобный Джастин Лестер разработал ИИ-модель «Пастор GPT». Она еженедельно обучается на проповедях из интернета, раз за разом загружая новые данные. Популярный американский исполнитель Дензел Вашингтон провел совместную трансляцию с известным религиозным деятелем пастором Бернардом. В рамках этого прямого эфира знаменитый актер публично подтвердил свою приверженность христианским ценностям и выразил глубокое доверие божественному провидению. Ссылка на материалы интернет-ресурса с интервью подтверждает его многолетнюю практику обсуждения вопросов веры со священнослужителями. В ходе организованного онлайн-вещания киноактер затронул текущие глобальные процессы и системные вызовы внутри развлекательной сферы. Деятель искусств акцентировал внимание на необходимости личного сопротивления внешнему идеологическому давлению. Спикер подчеркнул, что сегодня представители творческих профессий вынуждены сталкиваться со скрытыми деструктивными факторами, значительно превосходящими возможности отдельного человека. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

братва! Да здравствует честь, благородство, культура!

Христианские притчи. Девы мудрые и девы неразумные. Подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули, но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему!» Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Что бы ни случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий».

0: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. Трудности, которые встречают нас на жизненном пути, это особое благословение от Господа. Эту мысль высказал в своей проповеди Ярл Николаевич Пести. Послушайте, пожалуйста, эту проповедь.
1: Не знаю, что мне делать. Уважаемый радиослушатель, помнишь, когда последний раз ты задал этот вопрос? А может быть, как раз сейчас ты в таких условиях, в которых ты в полном недоумении и просто не знаешь, что тебе делать. Мой друг, не падай духом, не унывай. Сегодня хочу представить тебе, вернее, познакомить тебя с тем, которому это не проблема. Его специальность именно разрешать такие вопросы. Наша жизнь полна невероятных и неожиданных требований, с которыми мы не в силах справиться. Человек, находящийся в такой ситуации, в отчаянии восклицает: «Не знаю, что мне делать!» «Мой друг, ободрись! Есть чудный выход из этого положения!» Приведу пример из Евангелия. Множество народа следовало за Христом, и весь тот день они слышали Его проповеди и наставления. День уже склонялся к вечеру, и ученики Иисуса обратились к Нему и сказали: «Место здесь пустынное, а время уже много, отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба». И тут неожиданно, к изумлению учеников, Христос говорит: «Вы дайте им есть». А людей было много, несколько тысяч. И действительно, что делать? Господь велит им накормить этот народ. Самым удобным выходом из этого положения было то, что ученики предложили Иисусу: «Отпусти народ, пусть идут домой». Но ведь это не то, что велел Иисус. «Нет, вы дайте им есть», — говорит Он. Перед ними неразрешимая проблема. Они видели только один выход. «Место здесь пустынное, время уже позднее, пусть расходятся». Мы не можем им помочь. Читайте Евангелие, и вы обнаружите, что то, что там написано, человек не способен исполнить. К примеру, Христос говорит, что должно человеку родиться свыше. А если нет, то он не унаследует Царствие Божие. Никодим, которому Христос сказал это, был в полном недоумении. Как же это взрослый человек может родиться заново? Неужели Бог надсмехается над человеком, требуя от него невозможного? Того, что он не в состоянии сделать. Нет, давайте дальше проследим, что случилось, когда Христос велел ученикам накормить такую массу людей. Одному из учеников по имени Филипп, он говорит: «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» И сразу после этого мы читаем такие замечательные слова. «Говорил же это», то есть Иисус, «испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать». Это значит, что перед тем, как возникла эта проблема, эта нужда, Христос уже знал, что хотел сделать. Проблема уже разрешена. Господь только ждал, чтобы тех, которым Он поручил это невозможное дело, накормить в пустыне более 5000 усталых, изголодавшихся людей, пришли бы к Нему с верой, и Он сам сделает то невозможное, что Он от них требовал, но только при содействии их веры. И когда они проявили свою веру, отдав Ему то, что имели, всего лишь 5 хлебов и 2 рыбки, тогда произошло чудо, и насыщены были все. Не случайно возникла эта нужда накормить такое множество людей. Господь допустил, чтобы через это испытание, видя, как Он с участием их веры его разрешит. Они поверили в способности Бога сделать невозможное. Послушайте, что говорит сам Господь Бог. И это говорит каждому из нас. «Ибо только я знаю намерение, которое имею о вас, намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Вот, мой друг, такие мысли и намерения Бога по отношению к тебе. Только во благо. Но Он ожидает твою веру. Он хочет услышать твой голос, чтобы ты воззвал к Нему. И воззовете ко Мне, говорит Господь, и пойдете, и помолитесь Мне, и Я услышу вас, и взыщете Меня, и найдете, если взыщете Меня всем сердцем вашим, и буду найден вами, говорит Господь. Да, Бог знает все о тебе, и Он допустил такие условия в твоей жизни, чтобы ты обратился к Нему. В другом месте в своем слове Бог так говорит: «И будет прежде, нежели они воззовут, Я отвечу, они еще будут говорить, и Я уже услышу». Да, Он знает, как разрешить проблему, которая тебя тяготит и не дает покоя. Ты говоришь: «Не знаю, что мне делать?» Мой друг, приди к тому, кто знает. Он ждет тебя, и коль скоро услышит твой голос, Он избавит тебя. Как же тебе знать, дорогой друг, что Господь имеет для тебя нечто чудное? Нужно только прийти к Нему, и ты узнаешь. А что значит прийти к Нему? Это должен быть акт веры с твоей стороны. Верь в Него, верь в Иисуса Христа, верь, что Он уже 2000 лет тому назад совершил спасение и избавление в данном случае для тебя, умерший на Голгофском кресте. Дело твоего спасения совершено. Он имел в виду твое спасение, умирая там, на кресте. А тебе нужно лишь его принять. Его намерение, его страстное желание помочь тебе и спасти тебя, если ты еще не спасен. Когда ты станешь его детем, тогда ты можешь быть уверен, что Христос уже тебе приготовил избавление и что все его намерения только к твоему благу. Следуй за Ним, держись близко к твоему Спасителю, и у тебя будет уверенность, какая была у псалмопевца Давида. Вместе с Ним ты можешь сказать: «Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей». Трудные моменты, которые будут встречать тебя на твоем жизненном пути, будут преддверием особых благословений от Господа, которые Он тебе уже приготовил наперед. Когда Иисус спросил Филиппа, где нам купить хлебов, чтобы их накормить, Он испытывал его. Сам же знал, что хотел сделать. Когда мы веруем в Иисуса, тогда мы можем при каждом испытании быть уверенными, что Он уже предвидел для нас чудное избавление.

Наша программа подошла к концу. Пишите нам, мы всегда рады вашим письмам. Наш адрес: Москва, 125-047, абонентный ящик 141, Русское христианское радио. До свидания, до новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь!